Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение шести лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал, цитата, «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цепелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой, атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать. Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто». Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с Валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела. Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: way to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот восьмиминутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно. Обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок-альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно, как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события. Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году, и с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И, Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта эндект ihr Herz». «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта. Поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, то, что много лет

меняют дни, и в этот вечер, если о былом, честно говорить, мне сегодня вам.

наивных лет, забытых дней, забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рамсес. www.ramses.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Лариса Юдина, ваши овации.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну, она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина под названием «Да теперь решено безвозвратно».

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 14. Всем спасибо, все свободны. Утром на службе Немировича встретил улыбающийся дежурный Стеценко. «Чего такой довольный?» — спросил капитан. «День рождения или получку дают?» «Николай Иванович вернулся», — широко улыбаясь, сообщил старшина. Немирович поднялся в приемную начальника. Поразительно, Инна Васильевна тоже улыбалась. Невиданное чудо. «У себя?» — спросил Костя. «Заходите», — задорно взмахнула рукой секретарь. Николай Иванович был невесел. Впрочем, это было его нормальное состояние. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего Немировича. Никаких эмоций, никаких слов, никаких жестов. «С возвращением!» — первым нарушил тишину Костя. «Ничего хорошего в этом нет», — пробубнил Ильин. «Узнаю Николая Ивановича», — улыбнулся Немирович. «Ничего ты не узнаешь». Ильин поднялся, запустил руки глубоко в карманы и встал у окна, разглядывая улицу. Он слегка раскачивался и молчал. «Что-то случилось?» — опять первым начал Немирович. «Случилось», — не отрывая взгляда от улицы, ответил Ильин. «Меня выдернули. Я уже начал привыкать к покою. Думал, отдохну месяцок и пойду на комбинат устраиваться в отдел кадров. Место мне уже подобрали. А тут...» «Вот оно что», — Костя сказал эту фразу, не скрывая разочарования. «А ты что думал?» — продолжал в том же духе Ильин. «Думал, я за Мантуленко переживаю? Нет. Плевать мне на него и на тебя плевать. Слушай, Немирович, а может тебе вернуться в свою Москву? А чего? Тесть тебе поможет, а?» «Я не понимаю вас, Николай Иванович». «Не понимаешь». Ильин повернулся к Константину лицом. «Он не понимает. Я про тебя лучше думал. Я думал, что ты хороший опер. Пижон, конечно, но опер классный. А что оказалось?» «А что оказалось?» «Я Глущенко из сержантов знаю. Он в отдел постовым пришел. Потом юридически окончил и в опера пошел. Он не может быть убийцей. Не может!» — по слогам произнес Николай Иванович. «Да, пил он в последнее время. Шли я под хвост попало. Но даже в пьяном угаре Глущенко на такое не способен. Как ты любишь говорить? Не верю!» «Вот и сказал бы, а ты промолчал». «Им», — Ильин указал рукой куда-то в сторону улицы, — «на всех наплевать. Они доклады строчат наверх. Поймали злодея. Сейчас по-дерегински интервью дает в местную брехаловку. Герои дня, черт». «Ну они, ладно, а ты? А ты почему повелся на эту туфту? Я же вижу, что ты другой. Чего молчишь?»
2: «Вас слушаю».
1: «Выслушал?»
2: «Так точно».
1: «Ну и иди отсюда, без тебя тошно».
2: «Николай Иванович, вы просто не хотите верить, это понятно, но улики...»
1: «Какие?» — перебил Немировича начальник.
2: «Перечислить?
1: Валяй!»
2: Костя обстоятельно описал Ильину всю картину случившегося. Николай Иванович не перебивал. Он сел за стол и что-то записывал в блокноте.
1: «Это все?» — спросил он, когда Немирович закончил говорить.
2: «Почти».
1: «Так что тянешь кота за причиндалы? Говори все!»
2: Глущенко не мог это совершать один. У него был сообщник.
1: «Откуда такие выводы?»
2: «Много нестыковок. Валентин на разговор не идет, а чтобы разобраться, надо время».
1: «Никто тебе времени этого не даст!» «И разбираться никто не будет. Неужели ты, Станиславский, до сих пор не понял, в какой конторе работаешь? А я уверен, подставили Глущенко».
2: «Николай Иванович, попробуйте вы с Валентином поговорить», — предложил Немирович.
1: «Попробовал», — с досадой ответил Ильин. «Каракуль так орал, что у меня перепонки чуть не лопнули. Кроме Бычкова приказал никого к нему не пускать».
2: «Я все понял», — сказал Немирович.
1: Константин, не прощаясь и не говоря ни слова, вышел из кабинета. Он слышал, как Николай Иванович крикнул ему вслед. «Ты куда, Немирович? Немирович!»
2: Но Костя не реагировал. Он вышел из здания отдела и широким шагом направился в прокуратуру.
3: «Петр Васильевич, к вам капитан Немирович», — нажав кнопку селектора, сказала Надя.
2: «Пусть войдет». Константин был настроен решительно. Он собирался взять напором. Вот только не был уверен, сработает сегодня или нет. Регинский, довольно улыбаясь, встал навстречу Немировичу.
4: «Рад, признаюсь, рад тебя видеть, капитан», — прокурор крепко пожал руку Константину. «Садись».
3: Костя хотел было начать разговор, но Регинский не давал вставить ни слова. Его было не остановить.
4: «Только что разговаривал с областным прокурором. Конечно, про тебя не забыл. А как забудешь? Такое дело раскрутил. Сразу видно. Школа. Чай будешь?»
3: «Нет», — отказался Немирович. «Я пришел поговорить».
4: «Не торопись, горячая голова», — Петр Васильевич нажал кнопку селектора. «Надя, принеси нам с капитаном чай». «И юбилейное еще есть?»
5: «Есть, Петр Васильевич».
4: «И его давай».
3: Петр Васильевич воспользовался паузой Костя. «Мы рано радуемся». Улыбка на лице прокурора начала затихать.
4: «Ты хочешь испортить обедню?»
3: «Я хочу, чтобы вы разрешили Ильину встретиться с Глущенко. Это несложно».
4: «Хватит!» — крикнул Регинский и стукнул кулаком по столу. «Кто такой Ильин? Прикрыть свою задницу хочет? Воспитал убийцу в отделе, а теперь следы заметает? Я вообще не понимаю Данилова. Зачем надо было возвращать Колю в отдел? Чем он лучше Мантуленко? Тот в дружках ходил с Глущенко, а этот прикрывал его 10 лет. Ты, Немирович, в это болото не лезь! Завязнешь!»
3: «Я не согласен».
4: «Молод еще!» — опять крикнул Регинский. «Согласен, не согласен. Много ты понимаешь в этих играх. Здесь, Костя, тебе не Москва, здесь провинция. Рука руку моет, знаешь такое выражение? Слышал про сицилийскую мафию?»
3: В международной панораме смотрел.
4: «Так вот, здесь, в прибрежном, панорама не хуже. Такая панорама! Подальше держись, капитан, от Ильина и его компании. Областной сказал, что в генеральную докладывать будет. И Ильин твой, и Мантуленко рядом с Глущенко в камеру сядут».
3: «Перебор, Петр Васильевич».
4: «Да ладно тебе. Каждый должен ответить за свои действия и бездействия. Так что ты у нас один честный милиционер остался. Слушай, Станиславский».
3: Регинский откинулся на спинку кресла и, широко расставив руки, положил их на стол.
4: «А почему бы тебе не стать начальником отдела милиции? Подберешь нормальных оперов, научишь их, наладишь работу и вернешься в столицу. Как тебе перспектива?»
3: Костя посмотрел на довольное, лоснящееся лицо Регинского, и ему стало не по себе. Открылась дверь и вошла Надя. На подносе она принесла чайник, чашки и блюдо с печеньем. Поставила на стол и молча удалилась.
1: «Нечипаренко, надеюсь, уже освободили?» — вместо ответа задал вопрос Немирович.
4: «А чего ты так печешься об этом бандите?»
3: «Я не о бандите пекусь, а о человеке. Логику не понимаю. Преступник в камере, а Нечипаренко сидит».
4: «Ты еще крикни свободу Анджели Дэвис!»
3: Регинский схватил печеньку и забросил в свой большой рот.
4: «Я настроение твоего не понимаю. Ты чего добиваешься?»
3: «Вы будто меня не слышите, Петр Васильевич. С Глущенко все слишком мутно. Много белых пятен в этом деле. Я прошу вас, дайте Ильину с ним...»
4: «Так, все!» —
3: отрезал прокурор и, подняв трубку, набрал чей-то номер телефона.
4: «Алло, Денис Платонович, Регинский беспокоит. Тут напротив меня сидит ваш хваленый оперативник Немирович?»
3: «Что?»
4: «А, он считает, что мы все с копом тут идиоты. Он один умный. Он умный, и ваш Ильин тоже. Глущенко, оказывается, не убийца, а жертва ошибки». «Что?» «Хорошо, ждем».
3: Регинский положил трубку, схватил еще одну печеньку и опять закинул ее в рот. Константин смотрел на жующего Регинского, и ему очень захотелось встать и уйти. Косте даже показалось, что как-то плохо запахло в кабинете. Но уходить было еще рано. Молчание затянулось. Разрядил обстановку резкий телефонный звонок.
4: «Да», — ответил прокурор и, протянув трубку Косте, бросил. «Тебя».
3: «Капитан Немирович», — представился Константин. «Здравствуй, Костя», — услышал Немирович в трубке голос своего московского начальника Кривошеева.
1: «Вячеслав Романович, откуда вы?»
3: «Из своего кабинета звоню. Что там у тебя происходит? По минному полю ходишь?»
2: Всех местных куропаток напугал?»
3: «Что-то вроде того».
2: «Ты вот что, Костя, бери отпуск, тебе подпишут, собирай манатки и приезжай ко мне».
3: «А что это вдруг? Что поменялось?»
2: «Пока ничего, но, возможно, поменяется. Не спрашивай, не скажу. И прошу тебя, не упрямься. Я тебя знаю. Раз сам областной начальник просит тебя забрать, значит, разворошил ты навозную кучу».
3: «Есть такое, но, Вячеслав Романович, я тут еще...»
2: «Молчи!» — прервал Немировича Кривошеев. «Знаю, что в помещении ты не один. Молчи, все знаю. И еще раз говорю, не упрямься. Захочешь узнать больше, позвони с телеграфа. Понял?»
3: «Понял».
2: Это был очень неожиданный ход. Скорее всего, такое придумал Данилов. Это же ему только что звонил прокурор. Значит, от Немировича хотят избавиться. И теперь не нужен он ни в областном управлении, ни в должности начальника местного отдела. Тем временем Регинский, успокоившись, поняв смысл разговора, налил себе чая и, вытянув вперед толстые губы, начал цедить напиток. Костя встал и развернулся, чтобы уйти.
3: «Как-то не очень вежливо, Станиславский», — остановил его Петр Васильевич. «Рассказал бы, что там тебе предложили».
2: Константин задумался. Что ответить Регинскому? Правду? Она ему не понравится. Солгать? А смысл? Это его только рассмешит. Промолчать? Это не в правилах Немировича.
3: «Мне предложили закрыть глаза, свернуть свои принципы в трубочку и заткнуть ею одно место».
2: «Злишься?»
3: «Злюсь. Купить меня хотят. За дешевый пряник купить. А я ничего не могу сделать, потому что у вас и у Данилова возможностей больше. Эту партию я проиграл».
2: «Да брось ты, Костя. Ты просто молод еще», — разжевывая очередное печенье, лопотал Регинский. «Пройдет время, и ты поймешь, что мы правы. В нашей жизни все гораздо проще. Не надо искать, чего нет».
3: Немирович не стал слушать нравоучения прокурора. Он вышел из кабинета. Надя, увидев лицо Константина, округлила глаза.
5: «Наругал?» — испуганно спросила она.
3: «Нет».
5: «А чего вы такой расстроенный?»
3: «Не Дон Кихот я, Надя. Первый раз жалею, что я не Дон Кихот. От этого и расстроился. Он там, кстати, все печенье сожрал. Так что бежать тебе, Наденька, в магазин».
2: В отдел Костя возвращаться не стал. Он пришел домой и завалился на диван. Солнце беспардонно нагрело стены, и в комнате нечем было дышать. Открытые окна только запускали еще больше знойного воздуха в квартиру. Костя облился прохладной водой, намочил простыню и лег. Самое лучшее лекарство от стресса — это сон. В подобных случаях Немирович прибегал к такому способу лечения. Костя заснул. Проспал он часа три. Открыл глаза, посмотрел на время. А зачем ему теперь время? Константин никуда не собирается, ничего не хочет. Полная апатия. Попил бы кофе, да в жестяной баночке остался только НЗ. Запас на самый крайний случай. Что дальше? Поговорить с Бариновой? А что она сможет сделать? Однажды Любовь Ивановна попыталась противостоять Регинскому и компании. Во что это вылилось? В ее перевод в транспортную. Стоит ли теперь призывать в союзники монашку? Костя в этом сомневался. Попробовать поговорить с Савельевым, рассказать о своих намерениях? Как вариант. Но Немирович хорошо знал Бориса Захаровича. Не любит генерал, когда ему жалуются, а тем более, когда жалуется почти родственник. Нет, это не выход. Если бросаться в драку, то одному. Теперь резонный вопрос. А нужна ли эта драка? Что стоит на кону? Судьба Глущенко. Но тут вопрос. Костя и сам до конца не уверен в невиновности Валентина. Ведь Глущенко преднамеренно уводил следствие в сторону, подсовывал улики, хоть и настаивает Ильин, что Глущенко не мог подобного совершить, но факты говорят обратное. Тогда зачем затевать драку? Война ради войны? Глупо. Надо собираться и уезжать. Пусть этот город пожалеет, что потерял такого классного парня. Немирович заставил себя собраться и выйти из дома. Идти в столовую в это время бессмысленно, там уже все съели. Костя поехал в универмаг к Алене.
5: «Ты чего так рано?» — увидев Костю в своем отделе, спросила Алена.
3: «За тобой пришел».
5: «Ты с ума сошел? Только пять. Мне еще работать надо».
3: «А ты увольняйся».
2: Алена вопросительно посмотрела на Немировича.
3: «Я не шучу», — вздернул плечами Костя. «Увольняйся и поехали со мной».
5: «К «Куда?»
2: «В Москву».
5: «Ты шутишь?»
2: «Разве такими вещами шутят? Я предлагаю тебе поехать со мной и выйти за меня замуж, родить мне детей и быть со мной счастливой».
5: Щеки девушки налились краской. Она никак не ожидала такого поворота событий. Конечно же, Алена хотела ответить «да», но сдержала себя.
2: «А как же я оставлю маму?» — вместо этого спросила она.
5: «Зачем ее оставлять? Поедет с нами. Ты пойдешь учиться, я буду ловить жуликов, а кто будет сидеть с детьми?»
2: Алена тихо засмеялась.
5: «Как у тебя все просто».
2: «Вот именно. Мне сегодня городской прокурор так и сказал. Живи, — говорит, — проще. Все в этой жизни очень просто. Я хороший ученик, быстро учусь. Ну так что, пойдем спросим у Марии Федоровны. Согласна она или ей надо до утра подумать?»
5: Мария Федоровна насторожилась, когда увидела глаза дочери.
2: «Что случилось?» — взволнованно спросила она.
5: Костя взял инициативу в свои руки. Он рассказал женщине о своем предложении Алене. Мария Федоровна опустилась в кресло.
2: «А ты что ответила, дочка?» — спросила она Алену.
5: «Ничего», — растерянно произнесла девушка.
2: «Ничего», — повторила мама.
5: «Ничего.
2: Ладно, вернемся к этому чуть позже. Костя, ты голоден?»
5: «Если честно, то страшно голоден».
2: «Тогда мыть руки и на кухню».
5: Немирович ел быстро и жадно. Ему было жутко неудобно, но инстинкты брали свое. Алена в то же время лениво ковырялась вилкой в еде. Она за весь ужин даже не подняла глаза на маму. Мария Федоровна пила чай и наблюдала за Костей.
2: «А в чем причина такого внезапного отъезда?» — спросила Мария Федоровна, когда Немирович положил вилку на тарелку и глубоко, смачно вздохнул.
5: «Причина проста. От меня решили избавиться».
2: «Странно».
5: «Чего тут странного?»
2: «Когда от меня захотели избавиться, меня просто уволили, а должность в столице мне не предлагали». «А почему, если не секрет, конечно, от вас избавляются? Вы плохой работник?»
5: «Скорее, неугодный».
2: «И кому же вы не угодили?»
5: Константин посмотрел на хозяйку и лукаво улыбнулся.
2: «А вам бы, Мария Федоровна, следователем работать. Засыпали вопросами. До самой соли докопаться хотите?»
5: «Хочу. Я должна знать, что за человек делает предложение моей дочери».
2: «Спросите у Алены».
5: «У Алены? Вы ее уже сегодня спросили. Получили ответ?»
2: «Мама!» — Алена сукоризной посмотрела на Марию Федоровну, затем встала и выбежала из кухни.
5: «Она еще молода», — посмотрев вслед дочери, сказала Мария Федоровна. «Я очень не хочу, чтобы вы этим пользовались».
2: «Я вас понимаю. Я не могу говорить о себе ни хорошо, ни плохо. Судите обо мне по моим поступкам. Про неугодного скажу так. Я хотел добиться правды, а мне этого не дали. Поэтому не вижу смысла оставаться здесь. Пусть эти люди сами решают свои проблемы. Без меня».
5: «А они решат?»
2: «Вряд ли».
5: «Ну вот и первый поступок, по которому можно о вас судить».
2: «Ваш вердикт?»
5: «Боюсь, вам не понравится».
2: «Все же».
5: «Вы сдались».
2: Костя опустил голову. Только несколько часов назад он, лежа на диване, обдумывал это и сам дал себе команду прекратить сопротивление.
5: «Да, женщина права, он сдался.
2: Но это оправданно. Даже если Немирович ляжет костьми, результат будет тот же, то есть его не будет».
5: «Я права?» — вернула к разговору Немировича мама Алены.
2: «Да».
5: «Мы никуда с вами не поедем, Костя. Только не обижайтесь. Ваше предложение — это не плод долгих раздумий и взвешенных решений. Это спонтанное желание. Вы хотите уехать из Прибрежного с трофеем, и им должна стать Алена. Нет, так не пойдет».
2: «Это ваше решение», — возразил Костя. «А что скажет Алена?»
5: «Она ничего не скажет. Она верит мне и моей женской интуиции. А вы не готовы взять на себя ответственность за Алену и ее больную мать. Это первый год в радость, а потом станет обузой».
2: «Я люблю ее. Хотите верьте, хотите нет, но такое чувство, как к Алене, я еще не испытывал ни разу в жизни».
5: «Верю. Я вижу, как вы влюблены в мою дочь. Но, Костя, вы взрослый мужчина и должны понимать этого мало».
2: Немирович поднялся, поставил тарелку в раковину, постоял несколько секунд в проеме двери.
5: «Я приду завтра», — сказал он. «До свидания».
2: Костя прошел в спальню, попрощался с Аленой и ушел.
5: Он поехал не домой, а на телеграф. Заказал разговор с Москвой. Через полчаса девушка-оператор выкрикнула: «Москва, первая кабинка!»
6: «Вячеслав Романович, добрый вечер. Я не поздно?» — Костя звонил Кривошееву.
7: «Поздно. Но что делать, такая жизнь. Рассказывай».
6: «Я не приеду. Сейчас не приеду».
7: «Вот как. Полез в бутылку?»
6: «С вас беру пример».
7: «Не самый лучший вариант. Что тебе не устраивает, Станиславский? Насколько я знаю, убийцу арестовали, улики налицо, алиби нет. Дальше дело следствия. Ты свою работу сделал. Сделал хорошо. Благодари судьбу, что даже месяц не провел в ссылке. Считай, провел отпуск в глубинке, заодно и громкое дело раскрыл».
6: «Шутите, Вячеслав Романович?»
7: «Есть немного. Если бы не шутил, сейчас бы точно пару инфарктов уже пережил».
6: «Вы же всегда учили меня сомневаться».
7: «В чем ты сомневаешься?»
6: «В том, что этот опер совершал эти убийства».
7: «Вот тяна!» — воскликнул в трубку Кривошеев.
6: «Я не отрицаю, что он причастен. Он владел информацией, он знал, на кого надо перевести стрелки, и делал это, но убивал не он».
7: «Обоснуй».
6: «Пока не могу. Надо кое-что проверить. Завтра же вернусь в отдел, и плевал я на все запреты».
5: На другом конце телефонной линии наступила тишина. Костя даже подумал, что соединение прервалось. Он дунул в трубку пару раз. «Алло, алло, Вячеслав Романович!»
7: «Не дуй, просквозит», — тихим голосом отозвался Кривошеев. «Ты же не ждешь моего совета? Ты же уже все решил?»
6: «Да».
7: «Тогда действуй. Но имей в виду, за красные флажки не заходи. Помнишь, как учили отцы-фронтовики? Порой надо отступить, чтобы не потерять все. Собраться с силами и ударить с другой стороны. Пойдешь в лоб — проиграешь».
6: «Я вас понял. Спасибо, что понимаете меня».
7: «Удачи, Станиславский. Звони по вечерам. До свидания».
5: Костя побрел домой пешком. Теплый южный вечер, пустынные улицы провинциального городка. Из кустов мощным вокалом напоминали о своем присутствии то ли кузнечики, то ли цикады. Немирович в этом не разбирался. Ему нравилось громкое стрекотание. Напоминало юг, море, отпуск. Костя шел медленно. Спать не хотелось. Еще бы проспал несколько часов днем. Он размышлял. Пытался вспомнить все, даже малозначительные детали.
6: «Стоп!» — сказал вслух капитан и остановился.
5: «А почему он сказал «ко мне домой»?»
6: «Да, он так и сказал. Как они попали ко мне домой?»
5: Почему Костя сразу не придал значения этой фразе, брошенной вчера Валентином? Кольцо, о котором был разговор, нашли на даче, а не дома. Выходит, Глущенко не знал, где его спрятал? Странно. Либо это оговорка, либо... Кольцо подбросили на дачу. Кто? Даниловские опера? Но откуда оно у них? Нет, чушь. Это мог быть тот, кто на самом деле убил Соловьеву. А вполне возможно, сообщник Глущенко. Вот тебе, Константин Сергеевич, и еще одна задачка. Зайдя в свой подъезд, Немирович заглянул в почтовый ящик. Извещение с почты. Костя прочитал и понял, что это посылка от Жени Биркина. Что ж, завтра у него будут новые джинсы, только бы подошли по размеру.
1: Глава 15. Тихий гражданин.
8: «Проститься пришел?» — недружелюбно спросил Ильин, когда Немирович утром зашел в кабинет начальника.
7: «Нет, дело доделать пришел».
8: «Гляньте, незаменимый!»
7: «Николай Иванович, нам не пререкаться надо, а собраться воедино и добраться до правды».
5: Ильин недоверчиво посмотрел на Немировича и махнул рукой. Потом достал из стола лист бумаги и, положив его на стол, сказал:
7: «Вот, Вера утром успела списать заключение экспертизы. Удавка та самая. А нашли ее у Валентина».
8: «Когда я пытался разговорить Глущенко, не обращая внимания на настроение начальника, продолжил Константин, то он не знал, где нашли кольцо Соловьевой. Он думал, что дома».
7: «Это не аргумент».
8: «Так давайте найдем аргументы. Или в пользу Глущенко, или против него».
7: «Партизанщиной предлагаешь заняться?»
8: «Делом предлагаю заняться, своей работой». Ильин встал со стула и зашагал по кабинету. Костя уже знал, что эта привычка Николая Ивановича говорит о том, что шеф думает.
5: «Противосолонь», — остановившись, произнес Ильин.
8: «Что? Что вы сказали?» — не понял начальника Костя.
5: «Бабка так моя говорила. Противосолонь. Это против солнца», — пояснил Николай Иванович. «Церковная история какая-то, но не об этом речь. Ты предлагаешь против солнца пойти?»
8: «Хотите понимать так, понимайте».
5: «Какие есть мысли?»
8: «Для начала давайте прощупаем все связи Глущенко. Чего только один Щепкин стоит».
5: «Это клешня, что ли? Он давно не удел. Но, в принципе, это сделать надо. И еще надо всех соседей опросить. И по квартире, и по даче. Кто видел, кого видел, когда видел».
8: Ильин подошел к капитану и протянул ему руку.
5: «Ты не сердись на меня», — сказал он. «Я вчера погорячился. По соседям отправь Славку, он дотошный. Баура ему дай. У Витьки мотоцикл, успеют за день и на дачу смотаться. А вы с Сан Санычем начните с клешни. Он на автобазе работает, токарем».
8: Через час Василий Щепкин, маленький, худенький человек с морщинистым загорелым лицом, сидел в кабинете оперов, машинально пряча левую руку в карман.
9: «Ну что, Василий Васильевич, — начал беседу Мантуленко, — рассказывай, как живешь».
5: «Не буду я ничего рассказывать, начальник», — повернувшись в полоборота к Сан Санычу, ответил клешня. «Я чист, давно завязал, ты сам знаешь. Куда мне, убогому, с такой клешней хаты обносить?»
9: «Однако токарем ты работаешь».
5: «А чего там точить-то? Если с маслом в голове, так и без рук можно, одним этим».
8: Щепкин хлопнул себя по паху и громко рассмеялся.
9: «Хамишь, Щепкин?» — Мантуленко грозно навис над щупленьким человеком. «Давно ребра на нарах не мял, так это мы быстро устроим».
5: «Чё устроим? Чё устроим? Ты предъяви сначала, есть чего?»
9: «Я тебе сейчас такой аргумент предъявлю», — Мантуленко поднес к лицу Щепкина свой огромный кулак размером почти с голову Василия. «Пасть закрой, а то зубы собирать запаришься».
8: Щепкин отвернулся от страшного орудия Сан Саныча и зажмурился.
5: «Так я того же хочу», — сменив тон, тихо залепетал Щепкин. «Все, гражданин начальник, я рот закрыл и молчу».
8: Мантуленко положил свою ладонь на голову Василия и повернул ее к себе лицом.
9: «Еще раз вякнешь, вобью в пол по самую шляпку. Ферштейн!»
5: «Я!» — на немецкий лад ответил клешня.
9: «Когда последний раз с Глущенко общался?»
8: Костя заметил, что этот вопрос сбил с ритма Щепкина. Взгляд Василия метался. Он почувствовал в этом вопросе подвох.
9: «А чего вы так испугались, Василий Васильевич?» — спросил Немирович.
5: «Кто? Я? Я испугался?»
8: Щепкин тут же развалился на стуле, придав себе расслабленный вид.
5: «Я с легавыми дел не имею, а с глухим тем паче».
8: Сан Саныч после этих слов схватил за ворот Щепкина и приподнял его.
9: «Подожди, Сан Саныч», — остановил Мантуленко Костя. «Мы попробуем по-хорошему договориться, да, Василий?»
5: «А, знакомый трюк», — ехидно улыбнулся клешня. «Этот гавка, это ты, добренький, знаем, проходили».
8: Тут Мантуленко не сдержался. Он неожиданно быстро отпустил воротник Щепкина и одним ударом в плечо опрокинул форточника вместе со стулом. Щепкин отлетел к стене и закрыл голову руками.
5: «Все, все!» — закричал он. «Я понял, здесь не шутят, только не бейте!»
8: Мантуленко сначала поставил на место стул, а затем одной рукой, взяв опять же за воротник Щепкина, водрузил его на стул.
9: «Конечно, мы не шутим», — продолжил Немирович. «Итак, вопрос повторить?»
5: «Накинулись на маленького человека», — прочитал Василий. «Лучше бы маньяка искали».
9: «Какого маньяка?»
5: «А то не знаете, баб молодых какой-то мясник валит».
9: «Откуда знаешь?»
5: «Да весь город базарит».
9: «Прямо весь город?»
5: «Да у нас на автобазе только об этом и бакланят. У Жоры Пурлова бывшую удавили. У Сени Короленко Зинку вообще забили до смерти. У Обреза жену зарезали. А его за это на кичу. Прокурорские совсем с рельсов съехали».
8: «Василий Васильевич», — Костя взял стул и подсел ближе к Щепкину. «А про жену Короленко вы от кого слышали? Семен же у вас не работает.
10: «Так от него и слышал. Он не автобазовский, но обслуживается-то у нас. Он на днях деталь мне приносил, седло у него полетело».
7: «Понятно, и как он об этом рассказывал?»
10: «Языком рассказывал», — фыркнул Василий. «Как еще?»
7: Мантуленко положил сжатый кулак на стол, словно кувалду.
10: «Понял, простите», — увидев предупреждение, извинился Щепкин. «Так и рассказывал начальник. Говорит, допрыгалась Зинка, догулялась. Сеня ведь последнее время у матери жил. Они с Зиной то ли развелись, то ли собирались. Жаловался он на нее. Говорит, пока он в рейсах капусту рубил, она ноги раздвигала».
7: «Что?» — переспросил Немирович. «Прямо так и жаловался? Обычно мужики о таких вещах молчат».
10: «Это когда живут с бабами, молчат. А когда уже задница об задницу, чего молчать? Наоборот, ярлык надо повесить, чтобы малява по всем пошла, так?»
7: «В общем, да», — согласился капитан. «Ну а Пурлов тоже на жену ярлыки вешал?»
10: «Еще какие! Но Пурлов он пьянь, у него каждое утро столбняк. Его баба за бухло выгнала, хотя это неправильно, не по понятиям. Но Жора Баклан не мог бабу в стойло поставить».
7: «Он вам о жене рассказывал?»
10: «Да он как лизнет, так всем на автобазе свистит, вернее, свистел».
7: «Ну а про Нечипаренко вы откуда слышали, Щепкин?»
10: «Это кто?» — удивленно спросил Василий.
11: «Это обрез», — рявкнул Мантуленко.
10: «А-а», — протяжно сказал Щепкин. «Я-то фамилию его не знаю. Обрез и обрез».
11: «Ближе к теме», — опять грозным басом сказал Сансаныч. «Где с обрезом пересекался?»
10: «Так там», — вздернул плечами Щепкин, — «на автобазе».
7: «Он же шабашник. Что он на автобазе делал?» — уточнил Костя.
10: «Он сак привозил. Ну, штука такая для сварки с двигателем. Привозил часто. Там движок старый, дохлый. Раз в четыре приезжал за весну».
7: «И что он рассказывал?»
10: «Грех на душу брать не хочу».
11: «А придется», — угрожающе прошептал Мантуленко.
10: «Умеешь ты, начальник, убедить», —
7: Василий, услужливо улыбаясь, указал пальцем на пачку Беломорканала.
10: «Папироской не угостите, а то уши завяли».
7: Мантуленко молча взял пачку и бросил ее Щепкину. Тот вытащил папиросу, замял мундштук и, прикусив в зубах, закурил.
10: «Обрез грозился бабу свою убить. Говорит, опозорила его. Но это он так, пургумил. Не убил бы обрез. Он бешеный, но бабу свою любил, это я отвечаю. Толян тогда был с нами, так он говорит, брось ее, разведись. А обрез, мол, не могу, люблю суку, может образумиться, надеялся он».
7: «Толян это кто?»
10: «Лапшин Толик, он тоже из ваших, правильный такой, всегда стрелки на брюках, советы всем раздает. От него, правда, тоже жена ушла. Хахаля на курорте встретила и тю-тю. У Толика водопровод и засох, он теперь с бабами только глазами дружит».
7: Клешня прикрыл рот и захихикал.
11: «Чё-то ты, Клешня, о друзьях своих плохо говоришь», — пожурил Щепкина Мантуленко.
10: «Это кто мне друзья? Это Лапша, что ли, мне друзья?»
11: «А что, я знаю, вы со школы дружите».
10: «Этот чухан мне не друг», — выражение лица Щепкина стало свирепым. «Он с прокурором вашим друг, а мне западло с ним якшаться».
7: «Но это мы уже слышали», — вмешался Немирович. «Вернемся в начало. Так почему вас напугал вопрос про Глущенко?» Щепкин вытащил папиросу изо рта и долго ее рассматривал. Он упорно не отвечал. Вопрос явно озадачил Василия.
11: «Мне что, инструмент применить?» — грозно намекнул Мантуленко.
10: «Применяй, не применяй, а с Глущенко я дел не имею», — бурчал себе под нос Щепкин.
11: «Врешь, подлюка», — набычился Сан Саныч. «Давно в камере не бывал».
10: «Ты меня, начальник, на понт не бери. Сказал, нет дел у меня с глухим, значит, нет».
7: «Нет и нет», — разрядил обстановку Константин. «Но наверняка что-то слышал, что-то знаешь».
10: «Ничего не слышал, ничего не знаю», — стоял на своем Щепкин.
11: «Я ему сейчас память включу», — рявкнул Мантуленко и, встав со стула, сжал кулаки.
7: «Сан Саныч», — Немирович вытянул руку и уперся ею в грудь майора. «Спокойно. Не слышал, так не слышал».
11: «Да он издевается», — продолжал рычать Мантуленко.
7: «Он просто так воспитан», — спокойно возразил Костя.
11: «И что, ты его отпустишь?»
7: «Отпущу».
8: Костя открыл дверь кабинета и жестом показал Щепкину, что тот может идти. Василий с опаской посмотрел на Мантуленко.
12: «Чё пялишься?» — грубил Сан Саныч. «Иди отсюда!»
8: Василий прошмыгнул мимо Немировича, словно мышонок, и испарился.
12: «Зря ты так, Константин Сергеевич», — высказал Немировичу Сан Саныч. «Надо было его в камеру».
8: «А смысл?» — возразил Костя. «Да и за что?»
12: «За то, что когда-то был вором?» «А хотя бы и за это».
10: «Нет, если такой тертый, как Щепкин, говорить не хочет, так ты его хоть в камеру, хоть на виселицу. Бесполезно, сам знаешь».
8: Мантуленко кивнул в знак согласия. «А вот то, что дядя Вася чего-то не договаривает, продолжал Немирович, — это факт. Но мы подождем. А теперь, Сан Саныч, надо бы поговорить с Лапшиным. Этот человек из наших, как сказал Клешня, точно с ним легче будет разговаривать, что-нибудь да расскажет».
2: Мантуленко снял трубку и собрался набрать номер телефона прокуратуры, как в эту минуту распахнулась дверь и вошел с хмурым видом Ильин. Он свинцовым взглядом посмотрел на оперов и, указав пальцем на Мантуленко, сказал:
12: «Поехали, Сан Саныч».
13: «Куда?»
12: «В область вызывают».
13: «Может, пора сухари сушить?»
12: «Может, и пора. Поехали».
8: Мантуленко поднялся, сунул пачку папирос в карман, махнул рукой Немировичу и вышел из кабинета.
12: «Капитан, уходя, — сказал Ильин, — остаешься за меня. Если что-то непонятно, Инна Васильевна поможет».
8: Немирович был уверен, что ничего хорошего в областном управлении ни Ильина, ни Мантуленко не ждет. Костя снял трубку, чтобы позвонить в прокуратуру, и тут понял — номера телефона он не знает. «А чего туда звонить? Надо ехать». Константин спустился в дежурку и вызвал буханку. Волга Регинского стояла у входа в здание прокуратуры. Это значит, что водитель, то есть Лапшин, здесь. Костя поднялся в приемную. Надя в одиночестве шустро печатала на машинке какой-то документ. Увидев Немировича в дверях, она улыбнулась.
2: «Здравствуй, красавица», — тихо сказал Костя, будто боялся, что его услышат.
14: «Здрасте», — также тихо ответила Надя. «Вы к нему?» — спросила девушка, кивнув в сторону кабинета прокурора.
2: «Не-а, мне нужен Лапшин».
14: «А, так Толик во внутреннем дворе, там его ищите».
2: «Спасибо, Надя».
8: Только Немирович собрался выйти, как открылась дверь кабинета, и в приемную вышел Регинский. Как всегда, лицо прокурора было недовольным.
12: «Ты чего здесь?» — спросил Петр Васильевич.
8: «Да так», — Костя не сразу нашелся, что сказать. Ему не хотелось выдавать свои истинные намерения.
12: «Что значит так?» — гневно спросил прокурор. «Так в приемную прокурора города не приходят. Зайди».
8: Отказаться Немирович уже не мог. Попал в капкан.
12: «Какая нелегкая тебя сюда принесла», — продолжал допрос Регинский.
8: «Петр Васильевич», — Немирович попытался погасить пожар, — «мне надо поговорить с вашим водителем, с Лапшиным».
12: «Зачем? Что ты хочешь от него узнать?»
8: «Это касается Глущенко», — выдал свой секрет Костя.
2: Регинский начал надуваться, как рыба-еж.
12: «Это с какого перепугу ты занимаешься делом Глущенко? Что за самодеятельность?» — прокурор перешел на крик. «Хурпятницкого, мать твою, я непонятно сказал? Про Глущенко забыть! Это дело прокуратуры! Не уголовный розыск, а охреневший отдел! Других дел нет?»
8: Петр Васильевич умудрился вставить фразу Костя. «Я хочу помочь разобраться».
12: «С чем разобраться? С чем?» — продолжал кричать Регинский.
8: «С убийствами женщин? Выслушайте, всего минута».
12: «Знаю я твои минуты!» — Регинский со злостью погрозил Немировичу пальцем. «Сейчас пургу наметешь, разгребай потом. С Глущенко все ясно, и не лезь ты, Станиславский, в это дело. И не трогай моего водителя, и без тебя знаем, что он с Глущенко дружил. Бычков его уже допросил. Иди отсюда, капитан, не путайся под ногами. Займитесь лучше кражей на Стекольном. На 5000 продукции утекло».
8: Но Петр Васильевич не хотел сдаваться Костя.
12: «Уходи!» — Регинский недвузначно указал рукой на дверь. «Тронешь Лапшина — пожалеешь!»
8: Против лома нет приема, если нет другого лома. А у Немировича пока еще другого лома не было. Костя отправился прочь. В коридоре Немирович неожиданно столкнулся нос к носу с Соловьевым.
2: «Привет!»
8: «Привет!» — нехотя ответил помощник прокурора.
15: «А ты с кем делился своими семейными проблемами?» — спросил Костя. Это выглядело грубо, но капитан еще не остыл от неприятного общения с прокурором.
16: «Ты о чем?»
15: «Я?» — Костя хотел было извиниться за резкость, но решил доиграть роль рассерженного опера до конца. «Я о тебе и твоих отношениях с Аллой. Кому ты плакался в жилетку?»
16: «Да пошел ты!» — Соловьев обошел Немировича и стал быстро удаляться.
15: И тут сорвалось. Не совсем удачно сегодня Константин Сергеевич зашел в городскую прокуратуру. Никакого результата. К вечеру в отдел вернулись Бауэр и Волков. Опросили почти всех соседей, докладывал Слава. Никто ничего не видел. Нет, как привезли полуживого Валентина, видели, но это мы и так знаем. А на даче? — спросил Костя. И на даче та же картина, но... Волков многозначительно поднял указательный палец вверх. Один из соседей говорит, что ночью, как раз перед обыском, на пустырь приезжала машина.
16: Марка?
15: Этого он не знает, видел свет фар, слышал двигатели, как хлопали двери.
16: Ну хотя бы понял, какая машина? Грузовик, легковая.
15: Скорее легковая, мы посмотрели это место. Если бы был грузовик, оставил бы большие следы, а там только незначительные углубления.
16: Отпечатки протектора снять можно?
15: «Нет, мелкая галька, не получится. Водителя сосед не видел, но по силуэту понял, что он из машины вышел, а через минут 15 вернулся, завел и уехал».
16: «Мы проверили», — добавил Виктор, — «от пустыря до дачи Валентина как раз 5 минут. 5 минут туда, 5 обратно, ну и чтобы что-то спрятать, несколько минут. Совпадает».
15: «Это уже хорошо. Значит, можно допустить возможность, что кольцо и удавку на дачу подбросили», — вслух размышлял Немирович.
16: «Можно», — в один голос ответили Волков и Бауэр.
15: «Теперь дело за малым».
16: «Зачем?» — опять в один голос спросили опера.
15: «Узнать, кто это сделал». Немирович достал из стола свою схему и, склонившись над ней, стал размышлять.
16: «Нет, как бы себе сказал Костя, без помощи Глущенко не разобраться, а к нему доступа нет. Пока нет».
15: «Ладно, потерпим. Будет день, будет пища». Капитан поднял голову и увидел перед собой Виктора и Славу. Они стояли и ждали решения от Немировича.
16: «Ну что застыли?» — обратился к подчиненным Костя.
15: «Работаем. Вячеслав, ты с утра пораньше на Стекольной, разберешься и доложишь. А ты, Виктор, отвезешь меня на почту. Сколько я могу рассекать в рваных джинсах? Посылка заждалась».
16: Но выйти из кабинета Немирович не успел. Зазвонил телефон.
15: «Слушаю, Немирович», — представился Костя.
17: «Ты чего творишь, капитан?» — Костя узнал голос Данилова. Судя по интонации, полковник был не в себе.
15: «Вы о чем?» — спокойно спросил Немирович.
17: «О чем? Ты зачем ходил к Курбатову?»
15: Константин прекрасно понимал, о ком идет разговор, но сделал вид, что Курбатов — обычный рядовой человек, попавший в поле зрения оперативника.
16: «Курбатов, Курбатов», — как бы вспоминая, произнес Костя.
17: «Комедию не ломай, Немирович», — раскусил маневр капитана Данилов.
15: Дальше в очень резкой форме Данилов вспомнил все ругательные и матерные слова, которые выучил в своей жизни. Константин убрал трубку подальше от уха. Тут важно было услышать последнюю фразу. Это мог быть либо вопрос, либо утверждение. Если вопрос, то надо было ответить. Если утверждение, то можно было и промолчать. Прозвучал вопрос.
17: «Ты думаешь, что генерал Савельев тебя похвалит за это хамство?»
16: «Нет, я вообще не думаю про генерала. Вы, Денис Платонович, о нем вспоминаете чаще».
17: «Дерзишь, капитан? А между прочим, Курбатов поставил вопрос о твоем увольнении. Ты не забыл, что партия наш рулевой?»
16: «Я ничего против партии не имею, но товарищ Курбатов и партия — это далеко не одно и то же. И если он пойдет на принцип, я тоже молчать не буду. Вы оповестите товарища секретаря, что у меня остались в Москве друзья, которые могут сходить в домик на Старой площади».
15: Конечно, Костя блефовал. Кто бы пошел за него просить? Никто. Но Курбатов наверняка не сможет, да и не захочет это проверять. Куда спокойнее сидеть себе в кабинете и ковыряться в бесчисленных бумажках. Собственно, на это у Немировича и был расчет.
17: «Не нарывайся, Костя», — уже спокойным тоном после паузы сказал Данилов. «Если надо дернуть Курбатова, позвони мне, я решу вопрос».
15: Похоже, и полковник повелся на угрозы Немировича. Но это неплохо. Еще одна охранная грамота.
5: Костя положил трубку на телефонный аппарат и посмотрел на окаменевших Бауэра и Волкова.
18: «Чего застыли, опричники?» — улыбаясь, спросил Немирович. «Все нормально. Я пока еще не выпал из гнезда. Поехали, Витя, на почту».
5: «А вы что?» — испуганно прошептал Бауэр. «Допрашивали Курбатова?»
18: «Ох и ушастый же ты, Виктор!»
5: Данилов так орал, что только глухой не услышит.
18: «Допрашивал, только товарищ секретарь прикинулся невинной овечкой. Ничего я от него не добился. Хватит об этом», — Немирович махнул рукой. «Поехали».
5: Константин заметил, что около отделения почты припаркована «Волга» Регинского.
18: «Наверное, тоже посылку получает», — предположил Бауэр.
5: Регинского на почте Костя не увидел. Там был его водитель Лапшин. «Вот какой хороший случай поговорить с неприкасаемым». Немирович подошел и встал сразу за водителем. Щепкин верно заметил, Анатолий был аккуратен. Стрелки на брюках, чистая заправленная в брюки светло-голубая рубашка и начищенные, даже отполированные туфли. Безупречно. И это несмотря на то, что человек весь день на работе, в автомобиле. Молодец.
18: «Ты, Толик, скоро на своих шариках разоришься?» — неожиданно услышал Костя слова девушки-оператора. «Уже второй раз в этом месяце из посылторга получаешь. Денег не жалко?»
5: «Не жалко», — ответил Лапшин. «Это хобби мое. Может быть, я сегодня чемпионом стану».
18: Услышав именно это, Немирович решил не привлекать внимание Анатолия и не разговаривать с ним прямо сейчас.
5: «Шарики. Что это за шарики? Уж не теннисные ли?»
18: Лапшин забрал посылку и, не посмотрев на стоящего за ним Немировича, вышел.
5: «Про какие шарики вы сейчас говорили?» — спросил Костя девушку.
18: «А вам какое дело?»
5: — Костя показал девушке удостоверение.
18: «А?
5: Что за шарики?» — повторил вопрос Немирович.
18: «Для настольного тенниса», — пояснила работница почты. «Толик у нас заядлый игрок. Сегодня у них игра. Торопится».
5: «Где игра? Не в ДК строитель?»
18: «Там».
5: Капитан забыл про посылку. Он выскочил на улицу и велел Бауэру быстро ехать за черной «Волгой».
19: Глава 16. Чемпион. Лапшин остановил машину около служебного входа в ДК «Строитель». Костя вспомнил, что Любовь Ивановна должна была участвовать в городском турнире. Возможно, она тоже здесь. Бауэр остался у входа, а Костя пошел внутрь. Он почти не удивился, когда узнал, что в сегодняшнем финале играют Баринова и Лапшин. Огромный плакат руки местного художника оповещал об этом. Немирович еще не знал, зачем он ищет Любовь Ивановну, но что-то ему подсказывало, что ее надо найти, и сделать это нужно как можно быстрее.
18: «Ты с ума сошел, Константин?» — возмутилась Баринова. «Почему я должна отдать ему победу?»
5: «Мне надо, чтобы он почувствовал себя победителем», — сумбурно пояснял Немирович. «Чтобы у него не было даже сомнения, что он на вершине и что он недосягаем».
18: Баринова опустилась на стул и по-мужски оперлась локтями на колени.
5: «Как же так?» — тихо говорила она. «Как же так? Я 4 раза была чемпионом этого города. Я уверена, я обыграю Анатолия. Мне это надо, Костя. Я этим живу.
18: И я хочу обыграть Лапшина».
5: «Но у тебя нет уверенности, что он убивал, ведь нет же?»
18: «Есть».
5: Костя сказал это слово настолько уверенно, что Баринова подняла на него взгляд и вздернула тонкие брови.
18: «Откуда? У нас нет улик, капитан».
5: «А «Волга»? А осколок теннисного шарика? А его габариты? Якимов говорил, что видел крупного мужчину. Глущенко не подходит, мелковат. Это он, надо только немного за ним посмотреть. Он проколется, вот увидите».
18: В эту минуту отворилась дверь, и в комнату заглянул молодой человек.
5: «Любовь Ивановна», — сказал он звонким голосом, — «через 5 минут начало турнира».
18: Дверь закрылась.
5: «Ну же, Давил Немирович, решайте».
18: Баринова поднялась со стула, подошла к столу, открыла потертый чемоданчик. Внутри лежала ракетка. Любовь Ивановна взяла ее, покрутила в руке и сказала, но не Косте, а ракетке. «Так надо для дела. Выиграем в следующий раз». Она молча прошла мимо Немировича и быстро двинулась по длинному коридору. Потом вдруг остановилась и, повернувшись, сказала: «Надо найти его бывшую жену, это важно». Костя не пошел смотреть матч, ему было не до этого. Он даже не утруждал себя размышлениями о том, что сейчас чувствует Баринова, как она сдает партию за партией Лапшину, как разочаровываются ее болельщики. Это Немировичу было совершенно неинтересно. Он хотел знать, убийца Лапшин или он ошибается, считая его таковым. Витю Бауэра Костя отпустил, а сам решил дождаться в фойе Дома культуры окончания финала. Лапшин стал чемпионом. Анатолий вышел в фойе, с ним несколько мужчин, довольных, восторженных. По-видимому, его друзья и болельщики. Костя заметил, как Лапшин держал в руке теннисный шарик. В другой руке у него был дерматиновый портфель.
20: «Толя», положив руку на плечо Лапшину, громко сказал один из его поклонников. «Это дело надо обмыть».
18: «Нет, ребята», — отмахнулся Лапшин. «Завтра с утра на работу, в другой раз». Анатолий в окружении болельщиков прошел мимо Немировича. Костя не выпускал Лапшина из виду. Перед самой дверью Лапшин сунул шарик, который держал в руке, в карман брюк. Эту деталь сыщик запомнил. Немирович, стараясь не попадаться Лапшину на глаза, проводил Анатолия до прокурорской «Волги». Водитель Регинского сел в машину, посадил с собой еще нескольких друзей и уехал. «Все?» — услышал Костя голос Баринова сзади.
20: «Да нет», — ответил Константин, — «не все, это только начало».
18: «А теперь, Константин Сергеевич, изложите мне все, что кроется в вашей черепной коробке. Меня убивает ощущение, что я просто так отдала чемпионство».
20: «Так не здесь же, Любовь Ивановна. Пойдемте хотя бы на лавочку».
18: Костя указал на лавку, стоящую в начале сквера. «Обещаю, выложу все». Немирович сдержал обещание, рассказал все, что знал. «У меня, конечно, есть возражения», — резюмировала Баринова, выслушав доводы Немировича. «Но в целом убедительно. Только есть одно «но». Взять его сейчас не за что».
20: «Пока не за что. Завтра я с моими парнями возьму Лапшина в плотную опеку, и тогда посмотрим».
18: «Хочу тебе верить, Константин. Я, если честно, с самого начала не была уверена в том, что Глущенко виновен. Не та порода. Да и с мотивом ты был прав. Но и у Лапшина я мотива не вижу. Убийство ради убийства — это из дешевых детективов. Зачем ему убивать женщин? Синяя борода местного разлива? Попробуй меня переубедить».
20: «Дайте пару дней, и я во всем разберусь. Если я ошибся, буду вашим должником по гроб жизни».
18: Баринова хмыкнула и снисходительно посмотрела на Костю.
20: «Про гроб этот ты загнул», — сказала она. «До него еще далеко. Я тебе вот еще что скажу. Учти это. Лапшина я знаю несколько лет. Он пришел в прокуратуру работать еще в мою бытность. Очень аккуратный парень, вежливый, с женщинами застенчив. Даже когда здоровается, сразу опускает глаза. Такая из себя большая скромница. В своем деле педант. Ты бы видел, в каком состоянии он содержит автомобиль?»
18: Костя помотал головой.
20: «Я однажды ехала в прокурорской «Волге», — продолжила Баринова. Регинский снизошел. Решил подвести меня до исполкома. Дождь был на улице. Я забыл.

0: «Капитан, вас спрашивал Николай Иванович, он у себя».
1: Костя быстро поднялся в кабинет начальника. «Все нормально?» — вместо приветствия спросил Немирович у Инны Васильевны.
0: «Бог его знает», — пожала-то плечами. «С раннего утра в кабинете сидит, что-то пишет».
1: Костя постучался и вошел. Николай Иванович оторвал взгляд от стола и кивком показал Немировичу, что надо присесть рядом. Костя так и сделал. Ильин написал еще несколько слов, отложил лист бумаги в сторону и посмотрел на Костю.
2: «Что?» — нетерпеливо спросил Немирович.
0: «Вот», — указал Ильин, — «пишу сочинение на тему, как я пригрел в отделе милиции змею. Прямо кобру ядовитую по фамилии Глущенко».
2: «Получается?»
0: «Не очень».
2: «Тогда не старайтесь, заканчивайте».
0: «Закончу после того, как ты съездишь в изолятор».
2: «Не понял».
0: «Регинский велел тебя направить к Глущенко».
1: Именно этого Немирович никак не ожидал. Только вчера прокурор с пеной у рта приказывал ему забыть про дело Глущенко, а теперь требует с этим самым Глущенко пообщаться.
2: «Что случилось в нашем королевстве?» — спросил Костя не без иронии. «Неужели второе пришествие?»
0: «Почти. Глущенко заявил вчера Бычкову, что во всем признается. Только признается лично капитану Немировичу. Ультиматум выдвинул».
2: «Теперь понятно. Только признаваться он ни в чем не будет».
0: «Вот поэтому», — Ильин положил ладонь на недописанный лист бумаги, — «я закончу этот донос после твоей беседы с Валентином».
2: «Это правильно».
1: Константин задвинул стул и, прежде чем уйти, спросил Ильина.
2: «В двух словах, что вчера в управлении было?»
0: «Ничего хорошего, капитан. Турнут меня вот-вот».
2: «Не турнут», — твердо сказал Немирович.
0: «Это откуда такая уверенность?»
2: «Потом расскажу, после разговора с Валентином».
1: Прежде чем уехать в изолятор, Немирович заскочил к ребятам в отдел. Все уже были на месте. Мантуленко тоже сидел за своим столом. Хмурый, с бесцветным взглядом. Косте показалось, что Сан Саныч даже стал немного меньше в размерах.
0: «Все собрались», — начал быстро говорить Костя. «Отлично. То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за эти стены».
1: Дальше Костя изложил свои предположения по поводу Лапшина, коротко и убедительно.
0: «Витя и Слава, прямо сейчас берете его на прицел. Не выпускать из вида ни на секунду. Пару дней придется потерпеть. Думаю, этого времени хватит, чтобы выяснить необходимое. Постарайтесь так, чтобы он вас не видел. А ты, Сан Саныч, покопайся в его прошлом. И самое главное, найди его жену. Она нам многое может рассказать».
2: «Но это мы мигом», — басом ответил Мантуленко. Он выпрямился, и взгляд его ожил.
1: Для встречи с Глущенко Константина проводили прямо в камеру. Валентин сидел в одиночке. Таково было распоряжение Регинского. Серые пупырчатые стены показались Немировичу ледником. Он даже вздрогнул от ощущения холода. Хотя никакого холода не было. В камере было даже душновато. Валентин сидел на табуретке с толстыми, как у слона, ножками и протертым сиденьем. Глаза его были полны отчаяния. Увидев вошедшего Немировича, Валентин приподнял голову, и губы его еле заметно задрожали.
0: «Я за дверью», — сухо сказал сержант, закрыл дверь и звякнул засовом.
2: «Здравствуй, Валентин», — Костя протянул руку Глущенко.
1: Глущенко не ожидал такого и робко ответил на рукопожатие.
2: «Ты хотел мне что-то рассказать?»
3: «Да», — очень тихо сказал Валентин. «Я знаю, только ты мне поверишь».
2: «Поверю, если скажешь правду».
3: «Да, конечно, все как есть».
1: Валентин взял алюминиевую кружку, налил из крана торчащего из стены воды и шумно выпил.
3: «Я картежник», — начал разговор Глущенко. «Я давно подсел на это дело. Проигрывал все, зарплату проигрывал, занимал деньги и опять проигрывал. Играл по ночам, днем, сам знаешь, на работе надо быть. Деньги закончились, долгов море, я пошел к цеховикам. Аветиса, помнишь, Родоняна? Он у них главный тут был. Я ему предложил продавать информацию. Все, что будет касаться их, я буду сразу сообщать. Аветис сначала отказался, но потом, когда узнал от меня, что собираются накрыть их мастерскую, поверил. Они успели вывести оборудование. Деньги давал мне регулярно».
2: «Это ты Родоняну сказал, что мы его ищем?»
3: «Да, он собрался и решил переждать бурю в Армении. Но не доехал. Судьба.
2: Я пил много.

0: Костя, почти каждый день. Деньги проигрывал, в тупик зашел. Не знал, можно ли выйти. Тоньку обижал. Приходил на службу и думал только об одном, как вечером пойду играть. Это болезнь, Костя. Страшная болезнь. Даже когда сюда попал, не сразу понял, что произошло. Только когда пелена спала, понял, надо спасаться. Иначе вышка. Бычков к тому и ведет.
1: Почему ему не говоришь этого?
0: Бесполезно. Ему дали указания сверху, он и рад стараться. А то ты не знаешь. Я с ним много лет работаю, уже сам привык к этому. Да ты по аресту Нечипаренко все понял. Костя, я не убийца. Я этих женщин пальцем не трогал. Ты хотя бы мне веришь? Я расскажу тебе все, что знаю. Все. Только помоги вырваться отсюда.
1: «Откуда газета из твоей квартиры взялась в ванной Нечипаренко?» — задал вопрос Немирович. Глущенко обхватил голову руками. Он раскачивался, сидя на табуретке, и тихо мычал. «Вспоминай, Валя, вспоминай!» — подгонял Валентина Немирович. «Кто мог взять твои газеты? Кому ты их давал? Для чего?»
0: «Да кому угодно мог дать. Мы их и не читали. Тоня только пятничную сохраняла, программа там. А так...» «Да хотя бы Толику давали, он ремонт делал дома. Его Фифа сбежала с любовником, вот Толян решил все изменить, и газеты ему понадобились, под обои наклеить. Много тогда взял?»
1: «Уточни, кто этот Толян».
0: «Ну, Лапшин, Толик Лапшин, друг мой».
1: Немирович не подал вида, что эта информация для него прямо в десяточку. «А он никогда тебе Волгу прокурорскую не доверял?» — продолжал спрашивать Костя. «Ну, там, на дачу съездить, например».
0: «Да ты что? Толик ее как ляльку бережет. Если бы ему дали выбрать между женой и машиной, он бы Волгу выбрал. В плохую погоду мыл ее два раза в день, а ты говоришь дать кому-то».
1: «Вы же друзья».
0: «Ну и что?»
1: Вдруг глаза Глущенко широко открылись. Он что-то пытался сказать, но только хватал ртом воздух. Потом взмахнул руками и вскрикнул.
0: «Не может быть!»
1: «Ты о чем?»
0: «Ты думаешь, что Толян этих женщин... того?»
1: Глущенко встал и заходил по камере от стены до двери. Ходил быстро и что-то бормотал себе под нос. «А ты не знаешь, куда уехала его жена?» — прервал движение маятника Костя.
0: «В этот, ну как его? В Куйбышев. По-моему, в Куйбышев».
1: «Он не рассказывал тебе о ней? Кстати, как ее зовут?»
0: «Шура ее зовут. Александра. Вертлявая баба, хитрая. С продавца в магазине начинала, а потом не успели заметить, как в торговом отделе оказалась».
1: «Хочешь сказать?»
0: «Ничего не хочу сказать», — перебил Немировича Валентин. «Только знаю, что Толик ревновал ее к каждому столбу. Ревновал, а в лоб ни разу не дал».
1: «А был повод?»
0: «Еще бы! Она в командировке моталась почти каждый месяц. Нарядов с собой наберет и в путь. Толян жаловался, но молчал, сука. Потом здоровье у нее пошатнулось, она начала на юга ездить, в санатории. Вот и доездилась, встретила какого-то мужика, не чита Толику, и все, тю-тю».
1: «А он что?» Валентин сразу не ответил. Он присел на койку, сложил руки на груди и задумался. Немирович не торопил.
0: «А он тогда сломался», — наконец вымолвил Глущенко. «Как я сразу не понял. Он тогда стал каким-то другим, в нем злость появилась. Знаешь, есть собаки такие, которые не гавкают, а кусают молча. Вот Толик стал похож на такую собаку. На майске это было. Мы на шашлыки поехали, одни мужики. Толик мангал соорудил и жарил мясо. Там рядом компания гуляла, молодежь. Лет 17-18, почти школьники. Шумели, песни орали. Толику не понравилось, он замечание сделал. Раз сделал, два сделал. Девчонка шустрая такая его послала. Он подбежал к ней и схватил за волосы. Схватил и приподнял. Еще немного и убил бы девку. Мы растащили».
1: Глущенко закрыл лицо руками и зарычал.
0: «Если бы я был поумнее, если бы не думал только о картах, я бы его вычислил. Он ведь женский род ненавидит».
1: «Ты знаешь, сколько мужиков, которые ненавидят женщин, но они не убивают». Валентин будто не слышал довод Немировича. Он встал и снова стал, словно маятник, топать по камере.
0: «Смотри, Волга всегда при нем», — говорил при этом Глущенко. «Он в последнее время даже не ставил ее в гараж. Нечипаренко, он точно знал, что в убийстве Ольги обвиняют мужа. Нож подбросить — пара пустяков.
1: А с этой последней, с Соловьевой, как ее звали?»
0: «Алла».
1: «Точно! Я их видел вместе».
0: «Когда?»
1: «Он ее подвозил».
0: «Ты можешь ответить, когда и куда?» — добивался ответа от Глущенко Костя. «Где ты их видел?»
1: «Это она была», — пребывал на своей волне Валентин. «Но я не подумал ничего. В горкоме Толик часто бывает, мало ли, подвез секретутку. К дому на Некрасова. Некрасова, 19. Да, точно. Я из ликероводочного выходил. Настроение дрянь было, выпить захотелось. А тут смотрю, Толяна ту фифу высаживает. Они знакомы были. Так у нее и муж помощник прокурора. Это факт, знакомы».
0: «Почему сразу не сказал?»
1: «А чего тут говорить? В этом городе половина друг друга знают. Да и мысли у меня в другую сторону работали. А Витиса больше нет, где деньги брать?»
0: «Лапшин знал, где твоя дача?»
1: «Знал, конечно. Мы там бывали не раз. Он даже знал, где мы с Тоней ключи прячем».
0: «А дома у тебя часто бывал твой дружок?»
1: «Часто. Особенно, когда один остался. Тонька кормила его иногда. Жалко было мужика. Но, правда, продукты приносил».
0: Костя поднялся, достал из кармана пачку папирос, которую дал Ильин, и положил ее на стол. «Кури, Валентин».
1: «Так ты...»
0: — Глущенко положил ладони между коленей и умоляюще посмотрел на Константина.
1: «Ты мне поможешь?»
0: «Помогу», — после паузы пообещал Костя. «Ты, Валя, все подробно расскажи Бычкову. Ничего не скрывай. Про Витиса не советую болтать, лишнее. А остальное выкладывай. У тебя выбор небольшой. В милиции тебе все равно не работать, а в тюрьму незачем. Чего я тебя учу, ты сам все знаешь».
1: «Бычков меня слушать не будет», — опустив голову, сказал Глущенко. «Ему убийца нужен, а не проигравшийся оперативник».
0: «Будет ему убийца, это я обещаю». Костя пожал руку Глущенко и постучал в дверь. Регинский с Бычковым ждали Константина в кабинете начальника изолятора. Немирович ожидал этого.
2: «Ну что? Что он тебе рассказал?» — нетерпеливо спросил прокурор.
1: «Признался? Чистосердечное писать будет?»
0: Немирович посмотрел на горящие от ожидания глаза Регинского, и ему совсем расхотелось разговаривать с этим человеком, но положение обязывало.
2: «Чего ты молчишь?» — не успокаивался прокурор.
0: «Думаю, как сказать так, чтобы вы поняли», — с издевкой выдал Костя.
2: «Чего?»
0: Лицо Регинского начало наливаться багрянцем.
2: «Ты охренел, капитан? Забыл, кто ты такой? Сопляк московский!»
0: Костя ничуть не удивился подобной грубости со стороны Регинского. Он оставался спокойным. Козыри были в его рукаве. «Вижу, разговора не получится», — ответил на выпад Регинского Немирович. «Тогда я пойду работать».
2: «Стоять!»
0: — заорал прокурор и тут же осекся. Увидев перед собой совершенно невозмутимое лицо капитана Немировича, Регинский понял, что перегнул палку. Он дрожащей рукой налил себе в стакан воды и выпил до последней капли.
2: «Капитан», — уже спокойнее продолжал прокурор, — «вы понимаете, для чего я разрешил эту встречу?»
0: «Понимаю».
2: «Тогда в чем дело? Что сказал вам Глущенко?»
0: «Он сказал, что он не убийца».
2: «И все?»
0: «Нет, не все. Еще он подсказал, где искать настоящего убийцу».
2: «И где?»
0: «А это чуть позже».
2: «Что значит позже?»
0: «Не хочу подвергать опасности невинных людей. Сначала проверю сам, а потом принесу вам злодея на блюдечке». Регинский подошел к Немировичу вплотную. Костя чувствовал неприятный жар, который исходил от покрасневшего лица Петра Васильевича.
1: «А ты хам, Немирович», — прошептал прокурор. «Но ничего, это просто так тебе не сойдет. Свободен».
0: Регинский небрежно махнул рукой, указывая на дверь. Немирович вернулся в отдел и застал там лишь Сан Саныча. «Ребята не появлялись?» — спросил Костя.
1: «Нет, похоже, как ты и велел, они с чемпиона глаз не спускают. Что Валентин?»
0: «То, что он не убийца, 100%, — лаконично ответил Немирович. А вот про своего друга Лапшина он много интересного поведал». Дальше Костя рассказал Мантуленко о разговоре в камере.
1: «А я еще добавлю», — выслушав Костю, сказал Сан Саныч. «Я узнал, что Лапшин — родственник по матери Пурлову. Он хорошо знал Светлану. Скорее всего, это к нему она села в машину».
0: «Вполне может быть», — согласился Костя. «Она знала его и села, не задумываясь.
1: так же, как Алла Соловьева.
2: «Я бы его прямо сейчас за шкирку и сюда», — предложил Сансаныч. «Толик слабак, расколется вмиг». При этих словах Мантуленко положил свои огромные кулаки на стол.
1: «Слабак, говоришь?» — Костя выразительно посмотрел на Мантуленко и его кулаки.
2: «Нет, Сансаныч, он зверь. Ты недооцениваешь Лапшина. В нем есть дьявольская сила, и, думаю, скоро он нам ее покажет». «Так я и говорю, брать его надо», — настаивал на своем майор. «Притащить в камеру и колоть».
1: Костя собрался было переубедить коллегу, но отворилась дверь и вошел Ильин. Он взял стул, сел и шумно выдохнул, будто устал от чего-то.
0: «Что рассказал Глущенко?» — спросил начальник.
1: Костя в очередной раз терпеливо пересказал разговор с Валентином.
0: «Теперь все понятно. Видишь, Станиславский, а я был прав. Опыт не пропьешь. Умею я в людях разбираться. Вот в тебе же разобрался. А с картами он, конечно, подкузьмил. За это тоже начальство меня нахлобучит».
1: Ильин опять шумом выдохнул, хлопнул себя по коленям и продолжил.
0: «У меня хорошие новости», — Николай Иванович сделал акцент на слове «хорошее». «Я только что говорил с Бариновой. Она включилась в дело. Вызвала из области опергруппу. Две машины и четыре оперативника. Нам в помощь. Ты, Немирович, командуешь. Это решено с ее начальством. Теперь Лапшин у нас вот здесь». Николай Иванович поднял ладонь и сжал ее в кулак. «Опера скоро будут. Я распорядился, чтобы транспорт не светили, загнали во внутренний двор».
1: «Вот это уже сила», — резюмировал Костя. «Я еще Надю, секретаря Регинского, подключу. Свой человек внутри прокуратуры очень кстати».
0: «А не боишься?» — спросил Ильин. «Ты в ней уверен?»
2: «Уверен. Наш человек».
0: «Ну, тогда за дело. Регинский звонил. В 12 приедет ко мне. Дело у него какое-то есть. Пока он тут, ты, капитан, наведайся к Наде. А ты, Саша», — Ильин обратился к Мантуленко, — «встреть парней из области».
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Студия Мэрц Рекордс представляет.
2: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
3: Специально для радио «Рансис».
4: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 31 декабря 1974 года в течение всей предновогодней дневной программы радиостанции «Юность» почтальон никак не мог решить, кому же из гостей праздника вручить бандероль, на которой было написано «Москва, радио, радиостанция «Юность». В конце программы бандероль с общего согласия была вскрыта. В ней оказалась катушка с магнитофонной лентой, которую поставили на магнитофон. Так состоялась премьера на радио «Песни о дружбе» Никиты Богословского и Михаила Танича в исполнении ансамбля «Самоцветы».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: Если вы принадлежите к поклонникам приключений и детективов,
1: если вы любите головоломные сюжеты,
2: если вам интересны интригующие ситуации,
3: если вы с интересом раскрываете подобные книги,
4: если вы с напряжением следите за поединками и противоборствами,
5: мы приглашаем вас к радиоприемникам каждое третье воскресенье месяца.
0: Прибавьте громкость. В эфире радиопостановка из цикла «Острый сюжет». Что случилось в Мерлинвилле?

0: Вы опоздали к завтраку на 4 минуты, дорогой мой Гастингс.
1: Мсье Пуаро, вы же знаете, я только что с поезда. Ах, какую попутчицу я встретил, обворожительно.

0: Акробатка, циркачка и такое необычное имя – Синдерелла. Синдерелла.
1: Успокойтесь, Гастингс. Лучше прочтите это письмо.
0: Давайте.
1: Я получил только что. Кажется, намечается интересное дело.
0: Так. Вилла Женевьева, Мерлинвиль, Франция. Уважаемый сэр, я нуждаюсь в услугах детектива. Не хочу доверять подробности почте, но из-за тайны, которую я знаю, моя жизнь подвергается опасности. Я готов заплатить любую сумму и пошлю автомобиль в Кале, как только вы протелеграфируете. П. Т. Рено. Ну, и что вы скажете?
1: Завтракайте, Гастингс, и едем.

0: Внимание, Гастингс. Мы подъезжаем к вилле Женевьева.
1: Смотрите, смотрите, Пуаро. Какая красивая девушка стоит возле дороги. Богиня.
0: Мой друг, люди редко видят одно и то же.
1: Но разве вы не видите? Божественная красота.
0: Я увидел только девушку с тревожными глазами. Приехали. Пошли. О, что такое? Полиция?
2: Месье, сюда нельзя.
1: Но мы хотели бы видеть месье Рено. У нас назначена встреча.
2: Месье Рено убит сегодня утром.
0: Доложите комиссару полиции, что прибыл Эркюль Пуаро.
2: Хорошо, месье. Подождите здесь, месье.
0: Мы опоздали, Гастингс.
1: Да, теперь я понимаю, почему месье Рено не выслал в Кале машину, как обещал, и нам пришлось нанимать такси.
3: Дорогой месье Пуаро, ваш приезд просто удача.
0: Здравствуйте, комиссар Бэкс. Рад снова видеть вас. Кажется, мы приехали сюда по одному делу, с небольшой разницей. Меня сюда вызвал покойник.
3: Черт побери, он что, предвидел собственное убийство? Однако пройдемте в дом. Я надеюсь на вашу помощь, месье Пуаро.

0: Комиссар, рассказывайте все по порядку, что вам известно.
1: Тело обнаружили утром, около 9. Доктор говорит, что смерть наступила около 2 часов ночи.
0: Кто обнаружил тело?
1: Сначала старая служанка Франсуаза заметила утром, что входная дверь открыта. Тут горничная вошла к мадам Рено, чтобы разбудить ее. Она увидела ее связанной, заткнутым ртом. Но самое интересное – это место, где нашли мсье Рено. Он лежал лицом вниз в свежевырытой яме на площадке для гольфа, которую недавно начали строить. Мсье Рено был заколот кинжалом в спину.
0: А что показывает мадам Рено?
1: Что двое мужчин в масках вошли ночью в спальню, заткнули рот, связали ее и насильно увели ее мужа.
0: А слуги?
1: Франсуаза говорит, что вечером к Серено приходила мадам Добрейль, соседней виллы Маргарет. Она утверждает, что у мсье Рено был с ней роман. А горничная Леони утверждает, что к мсье Рено приходила какая-то другая женщина и что она говорила по-французски с акцентом. Мсье Рено, когда провожал ее, сказал: «Да, да, но ради бога, теперь уходите».
0: Это очень интересно. Но меня больше заботит другое. Почему месье Рено именно вчера отослал шофера отдыхать в спешном порядке? Ведь он обещал прислать за нами машину.
1: Еще существенный момент. Вот это письмо мы нашли в кармане пальто убитого.
0: Так. Так, мой драгоценный. Твои письма так изменились, стали холодными и странными. Я стала бояться. Иногда, мне кажется, между нами встала другая женщина. Пусть она побережется, и ты тоже. Я скорее убью тебя, чем дам ей завладеть тобой. Прости, люблю тебя. Боготворящая тебя Белла. Комиссар, мы сейчас находимся в кабинете месье Рено.
1: Да, мы все обыскали, но...
0: А коврик перед камином сдвинут в сторону. Так. Ага. Во Франции, как и в Англии, прислуга забывает подметать под коврами. Смотрите, это обрывок чека, на котором написано имя Дювин. Кажется, это рука месье Рено.
1: Как это я проглядел?
0: Отсюда мораль. Всегда заглядывай под коврики. Но не только. Вы пропустили, комиссар, и этот длинный черный женский волос на кресле. Где тело?
1: Во дворе, в небольшом сарайчике.
0: Проводите меня туда.

0: Так, понятно. Он был убит тем ножом, что лежит в стеклянном кувшине на полке.
1: Да, и никаких отпечатков пальцев.
0: Я вижу на убитом под плащом только нижнее белье. И вообще, месье Рено носил слишком длинный плащ.
1: Не хотите ли побеседовать с мадам Рено?
0: Пожалуй. Но почему он носил такой длинный плащ?

0: Мадам, вас не слишком затруднит рассказ о событиях прошлой ночи?
1: Нет, я знаю цену времени, когда надо поймать убийц. Я проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот. Их было двое, и оба в масках. Один высокий, с длинной черной бородой. Другой низкий и полный. Борода у него рыжеватая.
2: Мне кажется, здесь слишком много бород.
1: Они связали меня и увели мужа.
2: Вы можете уточнить время преступления?
1: Часы на камине пробили два раза. Я хорошо помню.
2: Что это? Кажется, ручные часы. Их, несомненно, уронили с туалетного столика убийцы. Они разбиты. Очень интересно. Стрелки показывают 7 часов. Стекло разбито, но часы ходят.
0: Но сейчас не 7 часов.
2: Сейчас 5.
1: Часы всегда спешили, но никогда не уходили вперед настолько.
2: А где сейчас ваш сын, Жак Рено?
1: До вчерашнего дня он был в Париже. Но муж послал ему телеграмму, потому что надо было безотлагательно ехать в Южную Америку. Там у нас предприятие. Так что сын прошлой ночью отплыл в Буэнос-Айрес.
0: Мадам, надо опознать тело.
1: Я сильная женщина, комиссар.
0: Тогда пройдемте.

0: Мадам Рено, я прошу вас подойти и официально опознать убитого.
1: Дайте мне руку, комиссар.
0: Итак, мадам...
1: Боже! Мой муж!
2: С ней обморок. Смотрите, Пуаро.
3: Ах, я полнейший дурак. Если когда и звучали любовь и горе в голосе женщины, я их сейчас слышал. Моя идея ошибочная. Ну что ж, начнем сначала. Скажите, комиссар, а вы обратили внимание на следы под окнами? На клумбе.
0: Это явно следы садовника, и для дела они не имеют значения.
3: А я думаю, эти следы самое важное, что мы сегодня увидели. Гастингс,
0: да.
3: Займитесь мадам Рено, а я осмотрю место преступления.

0: Эй, что вы здесь делаете? Ведь есть строгий приказ не пускать сюда никого.
1: Меня зовут Эркюль Пуаро.
0: А, я слышал о вас. Моя фамилия Жуйро. Я следователь. Только что приехал из Парижа. Говорят, вы раньше были заметной фигурой, месье Пуаро. Но теперь другие методы.
1: Однако преступления мало изменились.
0: Я ищу непосредственные улики. Но преступники были хитры. Никаких следов.
1: А это что?
0: Это кусок свинцовой трубы. Этот предмет мог валяться здесь всегда. Во всяком случае, меня он не интересует.
1: А мне, напротив, кажется любопытным. Преступники выбрали не слишком удачное место, чтобы спрятать тело. Они должны были понимать, что его быстро обнаружат.
0: А это доказывает, что они не были знакомы с местностью.
1: Да. Тот, кто знает местность, не станет прятать здесь тело, если он не хочет, чтобы его быстро обнаружили.

0: Мсье Пуаро, вы уже познакомились со следователем из Парижа?
1: Весьма самонадеянный человек, комиссар. Куда вы направляетесь?
0: Мы идем на соседнюю виллу, Маргарет, к мадам Добрейль.
1: К таинственной мадам Добрейль? Хорошо.
0: Я навел справки. За последние 6 недель, то есть со времени приезда мсье Рено Мерленвиль, мадам Добрейль внесла на свой счет 200 тысяч франков.
2: 200 тысяч франков? Боже, это около 4000 фунтов.
0: Она живет здесь много лет, но никто о ней ничего не знает. Кроме того, что ее дочь очень красивая девушка. Вот мы и пришли.
3: Что вам угодно, мсье?
0: Мадам, мы расследуем дело о смерти мсье Рено. У нас есть основания полагать, что вы регулярно посещали покойного по вечерам.
3: У вас нет права задавать мне такие вопросы.
0: Не говорил ли он вам, что ему угрожает опасность? Он ничего вам не сообщал?
3: А почему он должен мне что-то сообщать?
0: Потому что мужчина говорит любовнице то, что не всегда говорит жене.
3: Я отказываюсь разговаривать с вами.

0: Пожалуй, на сегодня хватит. Мне надо до завтра кое-что выяснить. До свидания, месье Пуаро.
1: Всего хорошего, комиссар. Да, Гастингс, дело очень интересное. Однако поздно, пойдемте в отель.
2: Месье!
1: Если не ошибаюсь, вы дочь мадам Добрейль. Что заставило вас догнать нас?
2: Да, я Марта Добрейль. Только не говорите моей матери. Вы тот сыщик, к которому месье Рено обратился перед смертью?
1: Да. А почему вас это интересует?
2: Месье Рено всегда был добр ко мне. Естественно, меня это интересует. Извините, месье. До свидания.
3: Какая красивая девушка. Сама добродетель.
1: У многих тягчайших преступников, которых я знал, были лица ангелов. Нет, я не подозреваю ее, но ее интерес к этому делу, ее волнение необычны. Черт! Только бы вспомнить, где я видел это лицо.
3: Какое лицо? Дочери?
1: Нет. Матери. Это было давно, когда я еще служил в бельгийской полиции. Я видел ее фотографию, и, по-моему, это было дело об убийстве.

0: Что с вами, Гастингс? Вы так возбуждены, будто и не спали в эту ночь.
1: Напротив, я уже успел совершить утреннюю прогулку и встретил прелестную девушку.
0: Марту Дебрей.
1: А нет, это была девушка, которую я встретил в поезде. Помните, я вам рассказывал? Еще такое романтическое имя — Синдерелла. Она приехала в Мерлинвиль отдохнуть.
0: Однако, какая интересная случайность. А вот и месье Жиро. Каковы ваши успехи? Нашлись новые улики?
2: Окурок, папиросы и спичку. Но кому они принадлежат?
0: Скажите, месье Жиро, вам ничего не кажется знакомым в этом деле?
2: Нет.
0: А ведь почти такое же преступление было совершено раньше. Но точно я сейчас не могу вспомнить.
2: Ну, было много дел, в которых фигурировали преступники в масках. Ну и что?
0: Но есть индивидуальный почерк преступника. Когда перед вами два абсолютно схожих преступления, то они плоды одного и того же ума. Я найду этот ум. Вы, может быть, знаете все о папиросах и спичках, а я знаю, как мыслит человек.
3: Господа, я хочу представить вам мсье Стонера. Он секретарь мсье Рено и только что прибыл из Англии.
1: Я поражен. Это ужасное происшествие.
3: Вы не замечали перемен в поведении мсье Рено?
1: Он был чем-то испуган. Не знаю, в чем дело. Он не посвящал меня в свои секреты. Вообще, он был очень скрытным. Мы познакомились в Южной Америке несколько лет назад. И он никогда не рассказывал о своей жизни.
0: А вам знакомо имя Белла Дювин?
1: Я уверен, что слышал это имя, но в какой связи, не помню. Я понимаю, на что вы намекаете, но, уверяю, вы ошибаетесь. Старик просто обожал свою жену. Они были самой любящей парой, какую я когда-нибудь знал.
3: Но мы выяснили, что мадам Добрель, хозяйка соседней виллы, вечерами часто заходила к мсье Рено. И недавно она внесла в банк 4000 фунтов.
1: Да, я переводил эти деньги по его просьбе. Но не любовные интриги причина. Это шантаж. Вот что это такое.
3: А это идея.
1: Старику пустили кровь. И с хорошей скоростью. 4000 за месяц. Я говорил, что месье Рено окружала тайна. Очевидно, эта мадам Дебрель знала о ней достаточно, чтобы завернуть гайки.
0: Интересно. Вы знакомы с его завещанием?
1: Да. Он составил его 1,5 года назад. Половина состояния жене, половина сыну.
0: Увы. 2 недели назад он составил новое завещание, в котором ничего не оставил сыну. Все жене.

0: Жак!
1: Мама!
0: Жак, сын мой дорогой! Ой, простите, господа.
1: Мамочка.
0: Это мой сын, Жак Рено.
1: Здравствуйте, господа.
0: Но почему ты здесь? Ты же должен был отплыть из Шербора на Анзоре 2 дня назад.
1: Отплытие было отложено на сутки из-за неполадок в двигателе. Из вечерних газет я узнал о нашей ужасной трагедии.
0: Так ты не отплыл. Теперь это не имеет значения.
2: Мсье Жак,
1: да.
2: Я выяснил, что в день вашего отъезда в Париж у вас с отцом была ссора.
1: Мы поспорили.
2: Из-за чего?
1: Хорошо, я скажу. Предметом спора была Марта Дебрейль. Да, да. Я люблю ее и хочу жениться на ней. Когда я сообщил об этом отцу, он пришел в ярость. Я могу узнать, как был убит отец?
2: Он был убит тем самым ножом из авиационной стали, который вы подарили матери.
1: Боже, если бы я знал.
3: Господа, случилось невероятное.
4: Вы нашли новую улику, месье Жером?
3: Нет, пропал нож. Стеклянный кувшин, в котором лежало орудие убийства, пуст.
2: Да, но как? Сарай был заперт. Недавно я видел его, еще утром.
1: Господа, в этом, видимо, виноват я.
4: Вы Гастингс?
1: Да, месье Пуаро. Сегодня утром я встретил молодую знакомую леди. Она хотела увидеть все, что можно. Короче, я взял ключ и показал ей тело. Я встретил ее случайно.
4: Ну, разве вы не заперли дверь, когда уходили?
1: Когда она вошла в сарай, ей сделалось плохо. Я оставил ее и побежал за бренди с водой. А потом пошел проводить ее. И, видимо, забыл запереть дверь. Я вернулся минут через 20.
3: Значит, сарай был не заперт 20 минут? Возможно, похититель боялся, что на ноже найдутся отпечатки пальцев.
2: Отпечатков пальцев на нем не было.
4: Скажите, месье Жак,
1: да?
4: Вам знакомо имя Дювин? В кармане плаща вашего отца мы нашли письмо за этой подписью.
1: Простите, Дювин? Дювин? Нет.
2: Ясно. Мсье Жиро, мсье Жак, пройдемте в сарай.
4: Задержитесь, Гастингс, и помогите мне.
1: Что вы делаете, мсье Пуаро?
4: Измеряю плащ, который висит на вешалке. Кажется, он принадлежит Жаку Рено.
1: Но зачем?
4: Черт возьми, чтобы узнать, какой он длины. Но сейчас меня больше интересует мадам Рено. Она не говорит правды. Вспомните наручные часы. По каким-то причинам убийцам было необходимо создать впечатление, что преступление произошло позже, чем на самом деле. И потом эта история про бородатых мужчин в масках. Где ты это слышал?
1: Мсье Пуаро, вы подозреваете, что она соучастница? И, может быть, инсценировала преступление? Но вспомнить ее искреннее горе.
4: Да, вы правы. Мадам Рено, она или защищает, или покрывает кого-то. Ах, Гастингс. Да еще вы так неблагоразумны, эти ваши случайные встречи с девушками. Вчера мадемуазель Дебрейль, сегодня эта девушка Синдерелла. У вас сердце турка, Гастингс. Вам надо завести гарем.
1: Я не нахожу ничего смешного.
4: Вы намерены еще раз увидеть эту леди?
1: Да, она остановилась в отеле. У меня есть адрес.
4: Я буду очень удивлен, если вы найдете ее там. Однако скоро парижский поезд, мне пора идти.
1: Вы едете в Париж? Зачем?
4: Искать убийцу. Вас я оставляю здесь в качестве наблюдателя. Я вернусь послезавтра. Будьте внимательны, Гастингс. По приезде я потребую от вас полного отчета.

0: А, здравствуйте, Гастингс. Как приятно, что вы встретили меня на вокзале.
1: Здравствуйте, Сипо.
0: А я, знаете ли, преуспел и весьма.
1: Здравствуйте, Сипо, здравствуйте. Боюсь, вашей радости сейчас поубавится. Пока вас здесь не было, на вилле произошло еще одно убийство.
0: Ах, вот как. Тогда пройдемся пешком. Вы по дороге мне все расскажете. Это подрывает мою теорию, хотя... Подождите. Жертва – мужчина среднего возраста. Его тело было найдено в запертом сарайчике возле места преступления, и он был мертв, по крайней мере, уже 48 часов. И его закололи таким же образом, как месье Рено. И точно таким же ножом.
2: Вы меня разыгрываете. Вы уже слышали об этом?
0: Нет. Я просто умею работать головой. Ну, я жду подробностей.
2: Все очень странно. Доктор уверяет, что этот неизвестный умер естественной смертью. А поначалу все полагали, что он убит. Но доктор сказал, что кинжалом пронзили уже мертвое тело.
0: Так. Это подтверждает мою теорию. Вы сказали неизвестный?
2: Да. Этого человека никто не узнал. И еще, месье Пуаро, вы были правы. По адресу, оставленному мне Синтереллой, я ее не нашел.
0: Ну, естественно. Зато я нашел кое-что в Париже. Посмотрите на эту фотографию, Гастингс.
2: Что? Мадам Добрейль?
0: Не совсем точно. Она тогда носила другое имя. Это портрет пресловутой мадам Берольди.
2: Берольди?
0: Примерно лет 20 назад некто Арнольд Берольди, коммерсант, прибыл в Париж с молоденькой женой и маленькой дочкой. Несмотря на его скромное положение, его супруга быстро пробилась в высшие круги парижского общества. Понимаете? Молодая, хорошенькая, обаятельная. Среди знакомых семейства Берольди был молодой адвокат Жорж Канно. Злые языки уверяли, что молодой Канно был любовником мадам Берольди и, к тому же, не единственным. Через несколько месяцев на сцене появился еще один персонаж.
2: Кто же?
0: Богатый американец Гайрам П. Трэп. Он быстро стал жертвой прелестной мадам Берольди. И вот однажды женщина, которая прибирала у Берольди, нашла дверь квартиры распахнутой и увидела мадам Берольди, связанной по рукам и ногам, с кляпом во рту.
2: Поразительное совпадение.
0: А сам месье Берольди лежал на полу с ножом в сердце. Мадам Берольди рассказала, что двое незнакомых бородатых мужчин связали ее и стали требовать у мужа какие-то бумаги. Тот ответил отказом, возникла ссора, удар ножом. Время шло, таинственные бородачи так и не были найдены. И тут мадам Берольди арестовали, обвинив в убийстве мужа. Прокурор доказывал, что поводом к убийству послужил богач Трэп, за которого Берольди хотела выйти замуж.
2: А что же Жорж Кано?
0: Это самое интересное. Он исчез. Но когда начался суд, он прислал письмо, в котором признался в совершении преступления. Он заявил, что совершил убийство по подстрекательству мадам Берольди.
2: Угу.
0: Преступление было задумано ими вместе. Кано был уверен, что она безумно его любит. Но когда он узнал о Гайраме П. Трэпе, он понял, что эта женщина предала его. Не ради него она хотела стать свободной, а ради того, чтобы выйти замуж за богача. Она сделала его своим орудием. И он написал прокурору письмо, чтобы отомстить ей за измену.
2: И что же процесс?
0: О, она ловко вывернулась. Она свалила всю вину на Кано. Благо он скрылся. Он ведь сам признал факт своего преступления в письме. Она же, мол, всего лишь жертва. Короче, присяжные оправдали ее. Она взяла с собой дочь и исчезла из Парижа.
2: Месье Пуаро, вы полагаете, что это мадам Добрейль Берольди убила Рено?
0: Зачем ей было убивать Рено? Его смерть не приносила ей никакой выгоды. Мне кажется, я уже знаю одного убийцу.
2: Одного? Что вы хотите этим сказать?
0: Что здесь не одно преступление, а два. Тихо. Идет Жак Рено. Весьма кстати. Здравствуйте, месье Жак.
2: Здравствуйте.
3: Приездом, месье Пуаро. Вы, вероятно, все знаете.
0: Да, дорогой друг. Очень рад, что встретил вас. Я хочу просить вас о небольшой услуге.
3: Да.
0: Не могли бы поехать на станцию и спросить в камере хранения, не оставляли ли двое иностранцев чемодан? Это очень важно. Для вас.
3: И если так, хорошо, месье Пуаро.
0: Благодарю. Да, и еще вопрос. Почему вы не сказали, что были здесь, в Мерлинвилле, в ночь, когда было совершено преступление?
3: Вы ошибаетесь. Я был в Шербуре.
0: Но мою ошибку разделяют служащие станции. Они говорят, что вы приехали поездом 11:40.
3: А, да, я был здесь. Но я приехал повидаться с Мартой Добрель, моей невестой. Я хотел увидеть ее перед отъездом.
0: И вы видели ее?
3: Да.
0: Благодарю. Еще раз очень прошу вас выполнить мою просьбу.
3: Я сейчас же отправлюсь на станцию. До свидания.
0: Так, ушел. Отлично, Гастингс. Пусть он охотится за мифическим чемоданом.
2: Вы хотели от него избавиться на время?
0: Да. А теперь быстро на виллу Маргарет.
4: Мсье Пуаро?
0: Мадемуазель Марта, я пришел к вам с не очень приятным известием. Мы подозреваем в убийстве месье Жака Рено.
4: Что? Невозможно. Кто?
0: Ну, во-первых, следователь из Парижа, месье Жиро. Скажите, мадемуазель, а вы знаете, что Жак был здесь в ночь убийства?
4: Да. Он говорил мне об этом.
0: Говорил. Факты против него. Помогите ему. Не умалчиваете ли вы о чем-нибудь, что вам известно?
4: Да, я расскажу. Утром того дня, когда мсье Рено был убит, я гуляла в саду. И вдруг услышала мужские голоса. Я раздвинула кусты. Двое мужчин ссорились. Одним был мсье Рено, а другим какой-то бродяга. Мне показалось, он просил денег. Да я уверена, что этот бродяга и мертвый человек в сарае одно и то же лицо. Но я не сказала следователю Жиро, что узнала его. Я боюсь, мсье Жиро, он злой. Простите, идет моя мама. Уходите, мсье, уходите, пожалуйста.

0: Пуаро, вы думаете, она сказала правду?
1: Думаю, да. Итак, мы выяснили, что Жак Рено не виделся с Мартой той ночью. Не виделся. Помните, она сказала? Да, он говорил мне. Нам надо немедленно осмотреть вещи Жака Рено. Вот почему я его отправил. Приступим, Гастингс. Так. Ничего нет. Опять не то. Ничего не найду.
2: Пуаро, смотрите, подъехал автомобиль. В нем Жиро, Жак Рено и двое жандармов.
1: Проклятье! Я не успел проверить последний ящик. Помогите мне. Отлично. Вот оно. Я верил, я нашел.
3: Добрый день, месье Пуаро. Хорошо, что вы здесь. Я арестовал Жака Рено. У меня есть все основания и улики.
1: Ну, я вижу. Но мне кажется, вы не приняли во внимание главное. Кусок свинцовой трубы.
3: Ах, опять эти пустяки. Жак Рено был в ту ночь здесь. Вот что главное.
4: Господа, что происходит? Почему вы так шумите?
5: Они арестовали меня, мама.
4: Что?
5: Мама!
3: С ней обморок. Она сильно разбила себе голову о ступеньки. И мне кажется, что у нее сотрясение мозга.
1: Пойдемте, Гастингс, отсюда. Нам надо поговорить.
0: Пуаро, вы думаете, что Жак Рено невиновен?
1: Не знаю. Думайте, думайте, Гастингс.
0: Мне кажется, мы упустили одну вещь. Существует некто, о ком мы забыли.
1: И кто же?
0: Жорж Кано.
1: Да. Слушайте, легенда о бородачах, рассказанная мадам Беральди, могла быть придумана и Жоржем Кано. Почему бы нам не предположить, что план нового преступления зародился в его голове, а мадам Рено стала его сообщницей? И не забывайте о письме. Почему вы думаете, что письмо было адресовано месье Рено?
0: Но оно было найдено в его кармане.
1: Вот мы и предположили, что оно принадлежит покойному, раз лежит в кармане его плаща. Но в письме не упоминается адресат. Кроме того, я измерил плащ Жака Рено и выяснил, что он слишком короткий.
0: Угу. Значит, письмо было написано Жаку, а не отцу. И в спешке после ссоры он перепутал плащи.
1: Правильно. Не забывайте о часах. Думайте.
0: Ничего не понимаю. По вашей версии, получается, что Жорж Кано и месье Рено одно и то же лицо. Но это приводит нас к смехотворному утверждению, что он задумал свое собственное убийство.
1: Так вот, мой друг, именно это он и сделал. Да, он запланировал собственную смерть, но не собирался умирать. Для преступления, которое задумал Рено, убийца не требовался. Нужно было только мертвое тело.
0: Не понимаю.
1: Давайте восстановим события. Жорж Кано бежит от правосудия в Канаду.
0: Так.
1: Здесь он под чужим именем женится и в конце концов приобретает огромное состояние в Южной Америке.
0: Его жена мадам Рено?
1: Да. Но через 20 лет у него возникает ностальгия по родине. Наружность его изменилась, и он приезжает сюда, в Мерлинвиль. И тут злой случай. Он встречает здесь единственное во всей Франции лицо, которое может опознать его.
0: Мадам Берольди Добрейль, с соседней виллы.
1: Да, она моментально воспользовалась этим. Стала тянуть из него деньги. Рено Кано полностью оказался в ее власти.
0: Ну да, ведь он все еще разыскивается за убийство. Она шантажировала его.
1: Но тут случается неизбежное. Жак Рено, сын Кано, влюбляется в дочь мадам Добрель. Отец, конечно, в ярости.
0: Угу.
1: Жак ничего не знает о прошлом отца,
0: угу.
1: Но мадам Рено знает.
0: Угу.
1: Она фанатически предана мужу.
0: Угу.
1: Тот понимает, что мадам Добрель так просто не оставит его в покое.
0: Угу.
1: Рено видит один путь к спасению – инсценировать собственную смерть.
0: Угу.
1: Он должен предстать умершим и начать все сначала в другой стране, под другим именем.
0: Угу.
1: А мадам Рено... сыграв роль вдовы, через некоторое время сможет присоединиться к нему.
2: И для того, чтобы сохранить контроль над деньгами, Рено изменяет завещание в пользу жены.
1: Как они собирались добыть мертвое тело, я не знаю. Но тут им подвернулся случай. Грязный бродяга проник в их сад. Рено пытается выпроводить его. Как вдруг бродяга падает на землю, в припадке эпилепсии умирает. Так констатировал врач. Рено с женой перетаскивают мертвеца в сарайчик. Они понимают, какая прекрасная возможность представилась им. Бродяга лицом не похож на Рено, но у него такая же фигура.
2: Очень похоже на правду.
1: Они понимают, что опознание тела может быть сделано только на основании показаний мадам Рено. Поэтому они удаляют шофера, посылают сыну телеграмму, чтобы он немедленно плыл в Буэнос-Айрес. Рено посылает мне письмо, зная, что когда я приеду, это произведет колоссальное впечатление и окончательно собьет следствие с толку.
2: Да, так оно и произошло.
1: Они одевают тело бродяги в костюм Рено. И чтобы сделать правдоподобнее рассказ мадам Рено, вонзают в него нож из авиационной стали. В ближайшую ночь Рено должен был связать жену, а затем закопать тело на поле для гольфа. Важно, чтобы тело было побыстрее найдено. Затем Рено облачится в лохмотье бродяги и уедет незамеченным поездом в 12:10. Угу. Поскольку преступление предположительно произойдет на 2 часа позже, вспомните часы, никакого подозрения он на себя навлечь не может.
2: Да, но что помешало осуществиться этой идее, этим планом?
1: Несвоевременный визит девушки Беллы. Каждая минута задержки гибельна для планов Рено. Но он все же быстро избавляется от нее. Связывает мадам Рено, выходит на поле для гольфа и начинает копать яму. И тут неизвестная рука наносит ему удар в спину.
2: Вы удивительный человек, Пуаро.
1: Теперь вы можете представить потрясение мадам Рено, когда она идет опознавать мертвое тело и видит вместо бродяги безжизненное тело мужа. Она думала, что он уже находится за много миль отсюда. Ничего удивительного, что она потеряла сознание.
2: Пуаро, а зачем был нужен кусок свинцовой трубы?
1: Чтобы изуродовать лицо бродяги до неузнаваемости. Это первая находка и направила меня по правильному пути. А этот кретин Жиро ползал вдоль поперек в поисках спичек. Я всегда говорил, что улика длиной в 2 фута ничуть не хуже улики в 2 дюйма.
2: Да, но кто же все-таки убил Рено?
1: Мы должны теперь раскрыть это.
2: Нож, который нашли в груди бродяги, принадлежал мадам Рено. Но тогда получается, что ножей было 2?
1: Безусловно. И поскольку они были одинаковыми, можно предположить, что оба они принадлежали Жаку Рено. Впрочем, у меня есть небольшая идейка.
2: Какая же?
1: Мы поедем в Англию, чтобы разыскать возможного свидетеля, мисс Беллу Дювин. Я навел справки, возможно, она имеет отношение к театру. Во всяком случае, нам поможет ее фотография. Я нашел ее в комнате Жака Рено. Посмотрите, Гастингс.
2: Боже мой, это же Синдерелла.
6: Вы мистер Ааронс, театральный агент?
7: Слушаю вас.
6: Мне рекомендовали обратиться к вам. Не могли бы вы помочь разыскать эту девушку? Вот ее фотография.
2: Ее зовут Белла Дювин.
7: Так. Ага, номер крошки Далсибелла.
2: Крошки Далсибелла?
7: Да, они сестры. Дают милое небольшое представление. Сейчас они выступают в передвижном театре Ковентри.
6: Благодарю вас. Мы немедленно отправимся туда.

0: Я знала, мистер Гастингс, что вы придете ко мне с Гулисой. Я видела вас в партере во время представления. Вас, вашего друга, этого детектива. Где он сейчас?
1: Он захотел досмотреть представление до конца.
0: Он ищет меня?
1: Не плачьте, Синдерелла. Не плачьте. Я знаю все. И вы знаете, как я к вам отношусь. Мое чувство больше, чем увлечение.
0: О, нет. Вы ничего не знаете.
1: Это вы взяли тогда нож из стеклянного кувшина?
0: Да. Я боялась, что на нем могут быть отпечатки пальцев. Вы хотите выдать меня полиции?
1: Нет. Я не допущу этого. Я люблю вас.
0: Вы не можете. Вы не знаете.
1: Я знаю, что вы любите Жака Рено. Я знаю, что тогда ночью на поле для гольфа вы спутали отца с сыном, потому что отец случайно надел плащ сына. В темноте вы не разобрали, вы хотели отомстить Жаку за ту девушку с соседней виллы.
0: Вы так думаете? Вы думаете, я люблю Жака?
2: Простите меня, но...
1: Пуаро? Вы здесь? Бегите, Синдерелла, бегите! Я задержу его! Стойте, Пуаро! Не с места!
0: Прощайте, Гастингс!
2: Друг мой, успокойтесь. Я не собираюсь преследовать ее, что я Жиро. Но все-таки нехорошо помогать девушке скрыться после того, как мы ее нашли с таким трудом.
1: Поро, простите меня, но...
2: Понимаю. Пришла любовь. Я говорил же, у вас сердце турка.
1: Поро, перед любым судом поручусь, что мисс Дювин не была в ту злополучную ночь в Мерлинвилле, что она не могла быть той таинственной посетительницей, которая приходила к месье Рено. В тот вечер мы с ней вместе ехали в поезде. Да, я знаю, что это неправда, но я буду стоять на этом.
2: Браво, мой друг. Да здравствует любовь. То, что вы придумали, определенно гениально. Это побеждает даже Эркюля Пуаро. Поэтому вернемся во Францию и займемся Жаком Рено.
1: С какой стати? Он же арестован.
2: Дело в том, что я обнаружил фирму, в которой Жак заказывал свои сувениры, в том числе и эти замечательные ножики, которые так годятся для убийства. Так вот, они сделали по его заказу не два ножа, как мы думали, а три. Два из них уже использованы. Теперь не пустили бы в ход третий.

0: Месье Пуаро, вы изъявили желание присутствовать на допросе Жака Рено. Я рад, что вы, наконец, убедились в его виновности.
1: Месье Жиро, я полагаю, Жак Рено невиновен.
0: Черт побери, вы рехнулись.
1: Месье Жиро, ваша манера обращения оскорбительна. Вас следует проучить. Я готов поспорить на 500 франков, что отыщу убийцу раньше, чем вы.
0: Согласен. Но займемся все-таки делом. Вот ведут Жака Рено.
2: Здравствуйте, господа.
0: Жак Рено, вы отрицаете, что находились в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление?
2: Я был в Шербуре.
0: Свидетели с вокзала показали, что вы прибыли поездом в 11:40.
2: Я не убивал своего отца.
0: Без сомнения. Они всегда так невиновны, наши арестанты. Что такое? Кто там?
3: Здравствуйте, господа.
0: Комиссар Бекс? Что случилось?
3: Пришла дама, которая говорит, что...
0: Какое мне дело до дамы?
3: Она сейчас в полиции. Ее зовут Белла Дювин. Она призналась в убийстве месье Рено.
4: Мой друг, вы все будете знать, когда получите это письмо. Никакими уговорами я не могла поколебать Беллу, мою сестру. Она решила отдать себя в руки правосудия. Она с ума сходила по Жаку Рено. А потом он стал писать ей реже, и сестра выяснила, что он влюбился в другую. Она уговорила меня поехать во Францию. Мы остановились в отеле в Мерлинвилле, и она пошла на виллу Женевьева. Пошла и пропала. Я ждала ее целый день. Она не пришла. А вечером вышли газеты с ужасной новостью. Мне стало страшно. Я представила себе, как Белла встретилась с отцом Жака и все рассказала ему. А он оскорбил ее. Ведь мы с ней такие вспыльчивые. Но потом выплыла версия о преступниках в масках. И я начала успокаиваться. Однако Белла все не появлялась в отеле. На следующее утро я настолько разнервничалась, что сама пошла на виллу Женевьева. И тут встретила вас. Дальше вы все знаете. Это я взяла нож. Я боялась, что на нем остались отпечатки пальцев Беллы. А потом я уехала в Англию, где и нашла Беллу. Она выглядела словно привидение. Простите меня, мой друг, вы приняли меня за Беллу тогда в Англии. Ведь мы близнецы. Но я не призналась вам. Я была уверена, что вы попытаетесь спасти меня, но не знала, захотите ли вы спасать Беллу. И вот сейчас она узнала, что Жак арестован. Она не захотела ждать. Простите меня, ваша Синдерелла.
5: Нет, ваша Далси Дювин.
1: Что ж, письмо, которое вы получили, Гастингс, много раскрывает. Но не все. Не все.
5: Вы знали, что это была та, другая? Вы знали Пуаро?
1: Да, мой друг, я об этом догадывался.
5: Но где я найду ее теперь?
1: Если вы меня попросите, я найду ее в 5 минут, но попозже, не сейчас.
5: Ну почему же?
1: Всему свое время. Сейчас мы отправимся на виллу Женевьева, ведь Жак Рено освобожден. Я очень хочу увидеть его и мадемуазель Марту Дебрейль. Да, говорят, и мадам Рено уже пришла в сознание.
5: Месье Пуаро, вы верите, что сестра Синдереллы способна на убийство?
1: Спокойствие, Гастингс. Скоро все выяснится. Поздравляю вас, месье Жак.
2: Я шел на все, чтобы защитить ее. Но теперь ей ничто не поможет.
1: Конечно. И все же ваша невиновность...
2: Некоторым образом я все-таки виноват в смерти отца. Если бы не мои запутанные отношения с Беллой, он был бы сегодня жив и здоров. И потом, это моя проклятая небрежность, из-за которой я взял не свой плащ.
5: Не волнуйтесь так, месье Жак.
2: Мне не дает покоя один вопрос. Зачем папаша разгуливал в нижнем белье и моем плаще ночью?
1: А что все-таки произошло той ночью?
2: Понимаете, я приехал из Шербура, чтобы увидеться с Мартой. Поезд был поздний, и я решил пройти самым коротким путем через поле для гольфа. И вдруг я услышал какой-то страшный крик. Он не был громким, словно кто-то задыхался в припадке. Я осторожно обогнул кусты и в слабом лунном свете увидел вырытую яму и лежащего рядом человека лицом вниз, в спине которого торчал нож. А потом я увидел ее. Она вскрикнула, повернулась и побежала. Я ужасно растерялся и в темноте не распознал убитого.
1: О, кажется, к нам пожаловала мадемуазель Марта Добрель. Не буду вам мешать, тем более, что мне нужно поговорить с мадам Рено.
6: Жак, любимый.
2: Марта, как хорошо, что все позади.
6: Жак, дорогой, я так счастлива. Я верила, что ты невиновен. Ты должен отблагодарить мсье Пуаро. Это он спас тебя.
2: Он сейчас пошел к маме.
7: Оставьте, оставьте меня, месье Пуаро. Я благодарю вас за услуги, но я хочу немедленно выразить свою волю.
1: Мадам, остановитесь, вы нездоровы.
2: Мама.
7: Я тебе не мать, ты мне не сын. С этого часа я отрекаюсь от тебя.
2: Мама.
7: Нет, на тебе кровь отца. Ты морально виновен в его смерти. Своим обращением с той девушкой ты толкнул ее на преступление. Прочь из дома! Завтра я предприму необходимые шаги, чтобы ты никогда не притронулся к пенсу из его денег. Как хочешь, пробивай себе путь. Женись на девушке, которая является дочерью заклятого врага твоего отца.
2: Мама. Помогите, помогите, сниму обморок.
1: Ни в одном деле, которое мне приходилось расследовать, не было столько обмороков.
6: Я уложу его в постель.
1: Конечно, мадемуазель. Эй, Франсуаза, помогите месье Жаку и мадемуазель Марте.
2: Пуаро, позвольте мне помочь.
1: Идите сюда, Гастингс. Не суйтесь не в свое дело. Лучше посмотрите, как следует свой револьвер. Вечером он должен быть в порядке.
2: Ничего не понимаю. Ведь все раскрыто.
1: Надо только добавить одно слово. Будет раскрыто вечером.

0: Пуаро, вы можете объяснить мне, в чем дело? Вот уже 2 часа мы сидим перед дверью в спальню мадам Рено в темноте и с оружием.
1: Тихо, тихо, Гастингс. Терпение.
0: В конце концов, это неприлично сидеть в темноте перед спальней леди.
1: Тихо, Гастингс. Вы слышите шум?
0: Да, кажется. Точно, это в спальне мадам Рено.
1: Ломайте дверь. Быстрее, Гастингс. Ну, вперед.
2: Но здесь никого нет. Пуаро, окно открыто.
3: Ну что там, посмотрите.
2: Там внизу лежит какая-то девушка. Она без движения. Видно, сорвалась с окна, когда убегала.
3: Мадам Рено, как вы себя чувствуете?
4: Она чуть меня не задушила.
2: Но кто? Кто это был?
3: Это убийца месье Рено, Гастингс. И потенциальный убийца мадам Рено.
2: Та девушка, что лежит внизу? Я немедленно бегу туда.
3: Не надо, Гастингс. Это не Синдерелла, не волнуйтесь. Там внизу лежит Марта Добрель.

0: Итак, мы раскрыли очень интересное дело, Гастингс.
1: Мы? Мсье Пуаро, вы переоцениваете мое участие.
0: Я сразу понял, что Белла Дювин не убивала мсье Рено. Она призналась, чтобы спасти от гильотины Жака, человека, которого любила. Вы вспомните рассказ Жака Рено. Они одновременно подошли к месту преступления, и каждый принял другого за убийцу.
1: А как вы догадались, что преступница Марта Добрейль?
0: Из ее собственных уст мы услышали, что она подслушала ссору Рено и бродяги. Почему же она не могла подслушать, как Рено обсуждал свои планы с женой?
1: Но какая причина могла быть у Марты для убийства?
0: Деньги.
1: Деньги?
0: Деньги. После смерти Рено половина его состояния перешла бы к сыну. До определенного момента Рено был источником приличного дохода для матери и дочери Добрейль. Но теперь он вознамерился выпутаться из сети, инсценировав свое убийство. Кроме того, ножи. Один Жак подарил матери, второй Белле, а третий... Разве он не мог подарить его Марте?
1: Угу. Значит, Марта могла подслушать планы Рено и была прямо заинтересована в его смерти.
0: Но доказательств у меня было мало. Поэтому я предпринял шаги, чтобы заставить мадемуазель Марту пойти в открытую. Согласно моим указаниям, мадам Рено публично отвергла сына и объявила о своем намерении на следующий день лишить его наследства. Таким образом, у Марты Добрель оставался один выход – убить мадам Рено. И сделать это в течение ночи, чтобы она на следующий день не успела сделать изменения в завещании.
1: А когда вы начали подозревать Марту Добрель?
0: В самый первый день, когда мы приехали в Мерлинвиль. Помните, на дороге стояла красивая девушка?
1: Да.
0: Вы спросили, не заметил ли я юную богиню, а я ответил, что видел только девушку с тревожными глазами.
1: Говорят, у следователя Жиро...

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса попала на пластинку «Квартета Аккорд», выпущенную фирмой «Мелодия» в 1967 году. Песня называется «Возвращайся». Русский текст Юрия Цейтлина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». На микрофоне Евгений Корнев. В свое время я делал выпуск, посвященный всевозможным наушникам. Какие они бывают, какие у них есть функции. А вот про аудиоколонки портативные я почему-то такого выпуска не делал. Тем не менее, недавно я тут изучал этот вопрос и понял, что на целый выпуск-то материала хватит. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому, какие бывают портативные аудиоколонки, какие у них есть функции, чего полезного с ними можно делать. Кто-то скажет, да чего ж про них рассказывать. Портативная колонка – это такая маленькая колоночка, в которую встроен аккумулятор, по Bluetooth подключаешь и слушаешь. Нет, на самом деле сейчас колонка портативная – это не всегда маленькая колоночка. Сейчас под портативной колонкой или аудиосистемой подразумевается даже большой аудиоцентр мощностью ватт этак на 80 или 50, у которого есть ручка, но главное, что в него встроен один или несколько аккумуляторов, и он может работать автономно, не от электросети. Раньше музыкальные центры были стационарные, работали они от электросети, к ним прилагалось две колонки, а сейчас очень модно стало производить вот эти самые портативные аудиосистемы, по сути дела, это и очень маленькие колоночки с одним динамиком, а иногда мощные полноценные центры с четырьмя или даже большим количеством динамиков. Они весьма немаленькие. Даже в сумку или в рюкзак они уже не помещаются, но у них есть ручка и аккумулятор. И их можно использовать без подключения к электросети. Так что сейчас портативная колонка – это любая колонка, которая способна работать от аккумулятора. Причем размеры у нее могут быть весьма приличные, а могут быть и маленькие. Для чего эти колонки можно использовать? Ну, понятно, что самое распространенное использование – это увести куда-нибудь на природу, на дачу, туда, где электроэнергии либо нет, либо розетки далеко, включить ее и слушать радио, музыку, аудиокниги, да хоть научно-популярные лекции, хоть записи программы «Инфотрон». На мой взгляд, это самое правильное применение любой аудиоколонки – это прослушивать все 800 с лишним выпущенных выпусков. Ну, шутки шутками, а на самом деле портативные колонки – это не просто устройство для того, чтобы в отсутствие розетки что-то воспроизводить. Например, портативные колонки, особенно с хорошим звуком, очень полезны тогда, когда вы хотите со смартфона, а на смартфонах динамики маленькие, хиленькие и хорошего звука воспроизвести в силу физики не могут, а вы хотите хороший звук. Вот вы берете эту колонку даже дома, подключаете к вашему смартфону, и через колонку идет уже хороший звук, где хорошо слышны все частотные диапазоны, и наслаждайтесь полноценным звуком. Но самое главное, эти колонки можно объединять в так называемую стереопару, или даже несколько колонок объединять в так называемую мультирум-систему, и у вас звук может идти из очень отдаленных друг от друга точек в вашей комнате, и вы можете создать так называемую большую стереобазу, когда у вас один канал от другого отнесен, ну, скажем, метра на два, и то и больше. Или несколько колонок расставить по четырем углам комнаты и получить квадрофонический звук. Ну, как правило, колонки поддерживают именно объединение в беспроводную стереопару. Кроме того, эти колонки можно использовать как музыкальные центры для того, чтобы слушать аудиофайлы с каких-то портативных накопителей. А есть портативные колонки, в которых даже встроена функция караоке. Ну, обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что колонка портативная прежде всего должна иметь аккумулятор, а кроме того, она, естественно, должна иметь динамик. Самые простые колонки имеют один динамик, они, как правило, маленькие, звук на них, как правило, плохенький, и особой мощности они не имеют. Ну, максимум ватт этак на 6, ну, может, 8-10. А вот если вам нужна колонка ватт этак на 50, а то и больше, то там уже динамиков будет гораздо больше двух. Но маленькие колоночки могут иметь один динамик, могут иметь два, а могут иметь сколько захочется производителя. Итак, мощность, она говорит о том, насколько, так сказать, громкий звук они способны воспроизвести. Чем больше мощность, тем больше количество динамиков, размер самой колонки, ну, естественно, и громкость. Тут вы уже должны это понимать. Итак, в портативную колонку может быть встроено от одного, но я видал модели даже с шестью динамиками. Иногда это два динамика, два низкочастотных, иногда какие-то сабвуферы и тому подобное. Часто производители указывают, сколько динамиков встроено. Кроме того, колонки бывают монофонические и стереофонические. Колонка вроде бы одна, но если в ней динамика 2, то стереоэффект там будет. Конечно, он будет очень-очень маленьким, но тем не менее там два динамика, и в каждый динамик идет свой канал. А вот если у вас колонка с одним динамиком, то, естественно, звук там будет монофонический. Это вы тоже, я думаю, прекрасно понимаете. А вот теперь мы перейдем к функции образования стереопары. Эта функция есть не только у портативных колонок, но и, например, у таких модных в последнее время колонок, как всевозможные Яндекс-станции. В чем она заключается? Вы покупаете две портативные колонки одной и той же модели. На каждой колонке есть специальная кнопка. Ну, как правило, кнопка-то не специальная, но, например, вот кнопка выполняет при коротком нажатии одну функцию, а если ее удерживать на первой и на второй колонке, то они объединяются в стереопару, и в этом случае к одной из этих колонок вы подключаете по Bluetooth источник звука, а через вторую колонку он идет с первой. Как это делать? Ну, сначала вы должны выяснить, с помощью каких кнопок объединять ваши колонки в стереопару. Можно это почитать в инструкции, в интернете. Затем первую колонку подключаете, ну, скажем, к смартфону по Bluetooth. Затем включаете вторую колонку, но к Bluetooth ее подключать не надо. Дальше и на первой, и на второй колонке вы нажимаете, удерживаете ту кнопку, которая отвечает за функцию TWS или образование беспроводной стереопары. Слышите звук и потом обнаруживаете, что звук идет одновременно через две колонки. В одну колонку идет левый канал, в другую – правый. Теперь вы эти колонки можете разнести, поскольку они беспроводные, по разным частям комнаты и получить стереобазу, ну, скажем, метров 2, а то и больше. Инфотрон. Ну, естественно, многие портативные колонки или аудиосистемы имеют FM-радио. И многие, как ни странно, до сих пор не знают, что если у вас колоночка маленькая и антенны там нет, то FM-радио, оно, как правило, довольно плохо воспроизводится. Помехи всякие, шипение. И для того, чтобы прием был лучше, нужно подсоединить во время работы FM-радио аудиокабель или кабель зарядки. Многие колонки портативные, естественно, имеют разъем как минимум классический, вот этот AUX-разъем для штекера толщиной 3,5 мм, чтобы подключать по аудиокабелю различные устройства, у которых нет Bluetooth. Но некоторые современные портативные аудиоцентры имеют еще и разъем для подключения микрофона. В него же можно подключить какой-нибудь инструмент, ну, например, гитару или синтезатор. Но если вы подключите микрофон, то вы можете одновременно в этот микрофон петь под ту музыку, которая идет на колонке. Причем на таких центрах есть, например, регулировка громкости микрофона отдельно, регулировка эффекта эхо, то есть реверберации, а иногда даже какие-то дополнительные функции. Но я вам хочу рассказать про портативный аудиоцентр, который у меня недавно появился. Это модель от компании Sven, полное название Sven PS655. Это как раз большой переносной музыкальный центр мощностью 50 Вт с очень хорошим звуком. Но самое главное, что на корпусе этого музыкального центра есть клавиатура из 10 кнопок. Потому что во многих аудиосистемах и колонках сейчас имеется разъем для microSD-карты, а часто еще и разъем для USB-флеш-накопителей, так называемый USB Type-A. То есть вы можете либо microSD-карту вставить, либо USB-накопитель и воспроизводить на вашей портативной колонке файлы с этого накопителя. Но, как правило, на колонках нет цифровой клавиатуры. Там только кнопки для переключения трека. Следующий, предыдущий. А на Sven PS655 целых 10 кнопок, прямо на самом корпусе, на которых вы можете набрать номер трека и сразу на него перейти, или номер радиостанции. Причем к продвинутым портативным аудиосистемам сейчас еще прилагается беспроводной пульт, ну, в том числе и вот к этой модели Sven PS655 он тоже прилагается, ну и без пульта все функции там можно выполнять. Помимо того, что можно набирать номер трека и быстро на него переходить, помимо того, что там 4 динамика, 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, звук очень хороший, там можно регулировать высокие и низкие частоты, там можно не просто переключать треки, но еще и перематывать сам трек. Ну, например, если вы хотите быстро перейти к какому-то фрагменту, для этого нужно просто нажать и удерживать кнопку хоть на пульте, хоть на корпусе самой аудиосистемы для переключения к следующему треку. Пока вы удержите, слышите, как трек быстро прокручивается, отпускаете, попадаете на это место. Так вот, на многих маленьких портативных колонках такой функции нет, как и цифровой клавиатуры. Как вы уже поняли, во многих портативных колонках есть функция воспроизведения с USB-накопителя. Ну, когда-то музыкальные центры воспроизводили музыку с кассет, потом с компакт-дисков или DVD, а сейчас вот с USB-накопителей и microSD-карт. И тут многие опять не знают одной важной вещи. Дело в том, что большинство портативных колонок, которые поддерживают воспроизведение либо с USB-накопителей, либо с microSD-карт, поддерживают так называемую файловую систему FAT32, а вот файловые системы для больших объемов уже не поддерживают. В результате, если у вас портативная колонка с разъемом для USB-флешки, вы туда подключаете флешку, ну скажем, гигабайт этак на 128, а то и 512, и там файловая система, ну скажем, NTFS или даже FAT XT, и ничего у вас колонка не играет. Объясняется это тем, что как раз файловая система несовместимая. Поэтому я советую все-таки колонкам портативным и аудиосистемам подключать и microSD-карты, и USB-флеш-накопители объемом не больше 32 гигабайт, потому что там файловая система FAT32, и колонка файлы ваши обнаружит. Ну, в крайнем случае, если у вас большая флешка, а файловая система там другая, ну, через компьютер можете ее отформатировать к файловой системе FAT32, но в этом случае не больше 32 гигабайт у вас будет на флешке полезно использоваться, а остальное физическое пространство будет практически не использоваться. Инфотрон. Ну и в заключение хочу рассказать еще об одном таком экзотическом портативном аудиоустройстве. Это музыкальная картина, производит это устройство компании Samsung. Это действительно рама для картины, которая вешается на стену. Но в эту раму встроено, внимание, 7 динамиков. То есть вы можете в эту раму вставить картину, ну, например, свою фотографию, или фотографию родственников, или абстрактную живопись, повесить на стену, подключить к этой аудиораме Bluetooth, и либо вы, либо кто-то еще будут любоваться на эту картину, она будет висеть на стене, а из рамы будет идти очень хороший звук. Звук у этого устройства весьма качественный. Кстати, часто возникает обсуждение того, какие кодеки поддерживает портативная колонка. Все они поддерживают самый базовый ASBC кодек, некоторые встроен AAC, но для колонок кодек AAC особого толка не имеет, как и более продвинутый. Это все для наушников еще может роль играть, а для колонок, как правило, ASBC дает такое же качество звука, как и AAC и остальные. Ну, потому что колонка, как правило, на приличном расстоянии от ваших ушей находится, и тут уже тонкости передавать с помощью каких-то аудиофильских кодеков смысла не имеет. Но, тем не менее, если вы принципиальный аудиофил, то, конечно, можете поискать колонку, которая поддерживает AAC, APTX, HD и так далее и тому подобное. Конечно, они есть. Они, как правило, дорогие, они, как правило, навороченные, но, тем не менее, и такие можно найти. Кстати, к вопросу о том, а какого же бренда колонки наиболее качественные. Тут хочу сразу сказать, если вы покупаете колонку какого-то раскрученного бренда, ну хотя бы JBL или Harman Kardon, это вовсе не гарантирует вам качественного звука. Они дорогие, они навороченные, они могут иметь какую-то фишку, могут иметь даже необычную форму, но звук на них может быть весьма посредственный. Вот какие-нибудь недорогие колонки, ну скажем, Beosia, или китайских брендов, или те, которые, ну скажем, в DNS продаются, могут иметь весьма хороший звук, при этом особо они как-то не подаются как аудиофильский, то есть тут громкий бренд не гарантирует вам

0: можно выполнять все функции, не прикасаясь к корпусу колонки. Ну и, наконец, есть умные колонки портативные с аккумулятором. Например, даже Яндекс-станции есть с аккумуляторами, где внутри находится Алиса, а они способны работать от аккумулятора. Поэтому их тоже относят к классу портативных колонок. Вот так примерно в общих чертах обстоит ситуация с портативными колонками. Так что выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение 6 лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал, цитата, «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цепелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

К осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой, атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать». Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто. Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с Валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела... Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: way to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире «Радио Рансис», с вами «Анка-переводчица». Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно! Как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события? Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году. И с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта entdeckt ihr Herz» – «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» – «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта, поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу

платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни меняют дни, и в этот вечер есть ли о былом честно говорить. Мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в душе и в шкафу хранить

многих надежд моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
4: Радио Рансис. www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах. Но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да? Рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселье и так далее и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем, в будущем, он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый. Один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то... смеха ради сказал, а не хочешь со мной?

0: согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
1: Первое выступление, да, в ресторане. Публика приняла вас сразу, легко приняла?
0: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь, и на свадьбах у родных приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть, но это было совершенно не то, это было в близком кругу, в близком окружении, но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми – это всегда прекрасно.
1: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
0: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка. Как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Ну, самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога. Самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
1: Эта песня ваша авторская?
0: Эту песню мне подарили.
1: Что ж, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, ну вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
1: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно, я был с большим коллективом музыкантов, которые меня позвали с собой на эту свадьбу. И я 2,5 дня, честно, работал с пионерским задором, провел эту свадьбу. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Петь для людей, когда люди слушают только тебя, это великолепно. Это всегда красиво, это всегда хорошо. В принципе, и до этого мы с братом работали. Были и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, разнообразные вечера. Но когда ты один стоишь на этой сцене, и когда весь зал смотрит на тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это вот как-то один из первых моих опытов. Ну, а потом в дальнейшем, конечно же, пошли какие-то конкурсные мероприятия. Это конкурс международный «Хрустальное сердце мира», где были представлены культуры разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное 2-е почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну, а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
0: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали, об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
1: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль — это очень красиво, Израиль — это очень богато, Израиль — это очень добро, Израиль — это очень... Знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе, из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусства Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельницей искусства Израиля с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные 2 брата, великолепные музыканты. Лазарь играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большой им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
0: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
1: В большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто, на самом деле, говоря сейчас, меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем которой является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей. Опять-таки, братьев Нагдимаевых хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
0: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
1: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазарь Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песня под названием «Любви молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хава Дулеб.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, мне в гостях Мигель Мавсисян из солнечного Краснодара, музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны, и, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором, я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть, но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще первое впечатление, от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда человек, от человека слышишь добрые, теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился потом воочию, нас познакомили, вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
0: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: Продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось по бытовым каким-то проблемным моментам. У нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, но и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно, это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа, это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим в процессе нашего с ним общения. Дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много, реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые, может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей, перебил тебя, прошу прощения, хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но, на мой взгляд, самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни «Евтрепту парк». К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение, записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу, но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение, как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира — это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что, видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, а не летают самолеты военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. И нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго. И вокруг того, что называют добром.
0: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
1: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай бог ему жить до 120 лет. Вы знаете, на самом деле это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке, но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво, и имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным, кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза, потому что действительно, Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
0: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
1: Знаете, все те песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем будущем я надеюсь, что мы с вами в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Сусоправляешь или небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

Уезжая с могил, землю мы забираем с собой. Забираем с собой смех родных, да не горечь прощания, мудрых памяти слов.

0: Где же вы, мои родные? Где же вы, родные? Где же вы, мои родные? Где же вы, родные?
1: Прозвучала теплая песня под названием «Родные», которую исполнил для нас наш сегодняшний гость Мигель Мовсесян из Краснодара. Но мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, нашу сегодняшнюю беседу. Мигель, а что помимо музыки вас увлекает? Чем вы живете?
2: Вы знаете, я не живу абсолютно ничем, кроме музыки. И это действительно правда. Я не живу ничем, кроме музыки, ничем, кроме общения, ничем, кроме дружбы. У меня большой, хороший, красивый армянский дом, который никогда не пустеет. В моем доме всегда шумно, в моем доме всегда весело. И во многом благодаря моим друзьям. Это не пафос, это не какие-то громкие слова. Это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. Еще в большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
2: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. И многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, ну я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
2: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, востребованным артистом, народно служащим артистом России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь, еще раз петь. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Мирсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Мирсисян, ты лети». Красиво очень клип. Те, кто видит, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот, на конкурсах системы ВОЗ, ну, и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал, что это как, вот, как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят. Все все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, честно говоря, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все короче, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да, то есть во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта, то, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет. С радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно выйдет.
0: Конечно, низким поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, а давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома. И как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать? А как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей. Я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. И мы рисовали, разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все, это должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно вот именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да, сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киру Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячие сердца». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Ракелев.

0: Да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно, общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет, город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. Он мне то же самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь. И в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. Был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить вот глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего, я мечтаю о неизбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о неизбыточном.
0: Конкретно, если говорить, что для вас такое неизбыточное?
1: Это неизбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шалва Мурелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о неизбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась делать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 14. Всем спасибо, все свободны. Утром на службе Немировича встретил улыбающийся дежурный Стеценко. «Чего такой довольный?» — спросил капитан. «День рождения или получку дают?» «Николай Иванович вернулся», — широко улыбаясь, сообщил старшина. Немирович поднялся в приемную начальника. Поразительно, Инна Васильевна тоже улыбалась. Невиданное чудо. «У себя?» — спросил Костя. «Заходите», — задорно взмахнул рукой секретарь. Николай Иванович был невесел. Впрочем, это было его нормальное состояние. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего Немировича. Никаких эмоций, никаких слов, никаких жестов. «С возвращением!» — первым нарушил тишину Костя. «Ничего хорошего в этом нет», — пробубнил Ильин. «Узнаю Николая Ивановича», — улыбнулся Немирович. «Ничего ты не узнаешь». Ильин поднялся, запустил руки глубоко в карманы и встал у окна, разглядывая улицу. Он слегка раскачивался и молчал. «Что-то случилось?» — опять первым начал Немирович. «Случилось», — не отрывая взгляда от улицы, ответил Ильин. «Меня выдернули. Я уже начал привыкать к покою. Думал, отдохну месяцок и пойду на комбинат устраиваться в отдел кадров. Место мне уже подобрали. А тут...» «Вот оно что», — Костя сказал эту фразу, не скрывая разочарования. «А ты что думал?» — продолжал в том же духе Ильин. «Думал, я за Мантуленко переживаю? Нет. Плевать мне на него и на тебя плевать. Слушай, Немирович, а может тебе вернуться в свою Москву? А чего? Тесть тебе поможет, а?» «Я не понимаю вас, Николай Иванович». «Не понимаешь». Ильин повернулся к Константину лицом. «Он не понимает. Я про тебя лучше думал. Я думал, что ты хороший опер. Пижон, конечно, но опер классный. А что оказалось?» «А что оказалось?» «Я Глущенко из сержантов знаю. Он в отдел постовым пришел. Потом юридически окончил и в опера пошел. Он не может быть убийцей. Не может», — по слогам произнес Николай Иванович. «Да, пил он в последнее время. Шли я под хвост попала. Но даже в пьяном угаре Глущенко на такое не способен. Как ты любишь говорить? Не верю. Вот и сказал бы, а ты промолчал. Им», — Ильин указал рукой куда-то в сторону улицы, — «на всех наплевать. Они доклады строчат наверх. Поймали злодея. Сейчас по-дерегински интервью дает в местную брехаловку. Герои дня, черт. Ну а не ладно, а ты? А ты почему повелся на эту туфту? Я же вижу, что ты другой. Чего молчишь?»
2: «Вас слушаю».
1: «Выслушал?»
2: «Так точно».
1: «Ну и иди отсюда, без тебя тошно».
2: «Николай Иванович, вы просто не хотите верить, это понятно, но улики...»
1: «Какие?» — перебил Немировича начальник.
2: «Перечислить?
1: Валяй!»
2: Костя обстоятельно описал Ильину всю картину случившегося. Николай Иванович не перебивал. Он сел за стол и что-то записывал в блокноте.
1: «Это все?» — спросил он, когда Немирович закончил говорить.
2: «Почти».
1: «Так что тянешь кота за причиндалы? Говори все!»
2: Глущенко не мог это совершать один. У него был сообщник.
1: «Откуда такие выводы?»
2: «Много нестыковок. Валентин на разговор не идет, а чтобы разобраться, надо время».
1: «Никто тебе времени этого не даст. И разбираться никто не будет. Неужели ты, Станиславский, до сих пор не понял, в какой конторе работаешь? А я уверен, подставили Глущенко».
2: «Николай Иванович, попробуйте вы с Валентином поговорить», — предложил Немирович.
1: «Попробовал», — с досадой ответил Ильин. «Каракуль так орал, что у меня перепонки чуть не лопнули. Кроме Бычкова приказал никого к нему не пускать».
2: «Я все понял», — сказал Немирович.
1: Константин, не прощаясь и не говоря ни слова, вышел из кабинета. Он слышал, как Николай Иванович крикнул ему вслед. «Ты куда, Немирович? Немирович!»
2: Но Костя не реагировал. Он вышел из здания отдела и широким шагом направился в прокуратуру.
3: «Петр Васильевич, к вам капитан Немирович», — нажав кнопку селектора, сказала Надя.
2: «Пусть войдет». Константин был настроен решительно. Он собирался взять напором. Вот только не был уверен, сработает сегодня или нет. Регинский, довольно улыбаясь, встал навстречу Немировичу.
4: «Рад, признаюсь, рад тебя видеть, капитан», — прокурор крепко пожал руку Константину. «Садись».
2: Костя хотел было начать разговор, но Регинский не давал вставить ни слова. Его было не остановить.
4: «Только что разговаривал с областным прокурором. Конечно, про тебя не забыл. А как забудешь? Такое дело раскрутил. Сразу видно. Школа. Чай будешь?»
2: «Нет», — отказался Немирович, — «я пришел поговорить».
4: «Не торопись, горячая голова», — Петр Васильевич нажал кнопку селектора. «Надя, принеси нам с капитаном чай. И юбилейное еще есть?»
3: «Есть, Петр Васильевич».
4: «И его давай».
2: «Петр Васильевич», — воспользовался паузой Костя, — «мы рано радуемся». Улыбка на лице прокурора начала затихать.
4: «Ты хочешь испортить обедню?»
2: «Я хочу, чтобы вы разрешили Ильину встретиться с Глущенко. Это несложно».
4: «Хватит!» — крикнул Регинский и стукнул кулаком по столу. «Кто такой Ильин? Прикрыть свою задницу хочет? Воспитал убийцу в отделе, а теперь следы заметает? Я вообще не понимаю Данилова. Зачем надо было возвращать Колю в отдел? Чем он лучше Мантуленко? Тот в дружках ходил с Глущенко, а этот прикрывал его 10 лет. Ты, Немирович, в это болото не лезь! Завязнешь?»
2: «Я не согласен».
4: «Молод еще!» — опять крикнул Регинский. «Согласен, не согласен. Много ты понимаешь в этих играх. Здесь, Костя, тебе не Москва. Здесь провинция. Рука руку моет, знаешь такое выражение? Слышал про сицилийскую мафию?»
2: «В международной панораме смотрел».
4: «Так вот, здесь, в Прибрежном, панорама не хуже. Такая панорама! Подальше держись, капитан, от Ильина и его компании. Областной сказал, что в генеральную докладывать будет. И Ильин твой, и Мантуленко рядом с Глущенко в камеру сядут».
2: «Перебор, Петр Васильевич».
4: «Да ладно тебе. Каждый должен ответить за свои действия и бездействия. Так что ты у нас один честный милиционер остался. Слушай, Станиславский».
2: Регинский откинулся на спинку кресла и, широко расставив руки, положил их на стол.
4: «А почему бы тебе не стать начальником отдела милиции? Подберешь нормальных оперов, научишь их, наладишь работу и вернешься в столицу. Как тебе перспектива?»
2: Костя посмотрел на довольное, лоснящееся лицо Регинского, и ему стало не по себе. Открылась дверь и вошла Надя. На подносе она принесла чайник, чашки и блюдо с печеньем. Поставила на стол и молча удалилась.
1: «Нечипаренко, надеюсь, уже освободили?» — вместо ответа задал вопрос Немирович.
4: «А чего ты так печешься об этом бандите?»
2: «Я не о бандите пекусь, а о человеке. Логику не понимаю. Преступник в камере, а Нечипаренко сидит».
4: «Ты еще крикни свободу Анджели Дэвис!» —
2: Регинский схватил печеньку и забросил в свой большой рот.
4: «Я настроения твоего не понимаю. Ты чего добиваешься?»
2: «Вы будто меня не слышите, Петр Васильевич. С Глущенко все слишком мутно. Много белых пятен в этом деле. Я прошу вас, дайте Ильину с ним...»
4: «Так, все!» —
2: отрезал прокурор и, подняв трубку, набрал чей-то номер телефона.
4: «Алло, Денис Платонович, Регинский беспокоит. Тут напротив меня сидит ваш хваленый оперативник Немирович. Что?» «А, он считает, что мы все с копом тут идиоты. Он один умный. Он умный, и ваш Ильин тоже. Глущенко, оказывается, не убийца, а жертва ошибки». «Что? Хорошо, ждем».
2: Регинский положил трубку, схватил еще одну печеньку и опять закинул ее в рот. Константин смотрел на жующего Регинского, и ему очень захотелось встать и уйти. Косте даже показалось, что как-то плохо запахло в кабинете. Но уходить было еще рано. Молчание затянулось. Разрядил обстановку резкий телефонный звонок.
4: «Да», — ответил прокурор и, протянув трубку Кости, бросил. «Тебя».
2: «Капитан Немирович», — представился Константин. «Здравствуй, Костя», — услышал Немирович в трубке голос своего московского начальника Кривошеева.
1: «Вячеслав Романович, откуда вы?»
2: «Из своего кабинета звоню. Что там у тебя происходит? По минному полю ходишь?
3: Всех местных куропаток напугал?
2: Что-то вроде того.
3: Ты вот что, Костя, бери отпуск, тебе подпишут, собирай манатки и приезжай ко мне.
2: А что это вдруг? Что поменялось?
3: Пока ничего, но, возможно, поменяется. Не спрашивай, не скажу. И прошу тебя, не упрямься. Я тебя знаю. Раз сам областной начальник просит тебя забрать, значит, разворошил ты навозную кучу.
2: Есть такое, но, Вячеслав Романович, я тут еще...
3: Молчи, прервал Немировича Кривошеев. Знаю, что в помещении ты не один. Молчи, все знаю. И еще раз говорю, не упрямься. Захочешь узнать больше, позвони с телеграфа. Понял?
2: Понял.
3: Это был очень неожиданный ход. Скорее всего, такое придумал Данилов. Это же ему только что звонил прокурор. Значит, от Немировича хотят избавиться. И теперь не нужен он ни в областном управлении, ни в должности начальника местного отдела. Тем временем Регинский, успокоившись, поняв смысл разговора, налил себе чай и, вытянув вперед толстые губы, начал цедить напиток. Костя встал и развернулся, чтобы уйти.
2: «Как-то не очень вежливо, Станиславский», — остановил его Петр Васильевич. «Рассказал бы, что там тебе предложили».
3: Константин задумался. Что ответить Регинскому? Правду? Она ему не понравится. Солгать? А смысл? Это его только рассмешит. Промолчать? Это не в правилах Немировича.
2: Мне предложили закрыть глаза, свернуть свои принципы в трубочку и заткнуть ею одно место.
3: Злишься?
2: Злюсь. Купить меня хотят. За дешевый пряник купить. А я ничего не могу сделать, потому что у вас и у Данилова возможностей больше. Эту партию я проиграл.
3: Да брось ты, Костя. Ты просто молод еще, разжевывая очередное печенье, лопотал Регинский. Пройдет время, и ты поймешь, что мы правы. В нашей жизни все гораздо проще. Не надо искать, чего нет.
1: Немирович не стал слушать нравоучения прокурора. Он вышел из кабинета. Надя, увидев лицо Константина, округлила глаза.
5: «Наругал?» — испуганно спросила она.
2: «Нет».
5: «А чего вы такой расстроенный?»
2: «Не Дон Кихот я, Надя. Первый раз жалею, что я не Дон Кихот. От этого и расстроился. Он там, кстати, все печенье сожрал. Так что бежать тебе, Наденька, в магазин».
1: В отдел Костя возвращаться не стал. Он пришел домой и завалился на диван. Солнце беспардонно нагрело стены, и в комнате нечем было дышать. Открытые окна только запускали еще больше знойного воздуха в квартиру. Костя облился прохладной водой, намочил простыню и лег. Самое лучшее лекарство от стресса — это сон. В подобных случаях Немирович прибегал к такому способу лечения. Костя заснул. Проспал он часа три. Открыл глаза, посмотрел на время. А зачем ему теперь время? Константин никуда не собирается, ничего не хочет. Полная апатия. Попил бы кофе, да в жестяной баночке остался только НЗ. Запас на самый крайний случай. Что дальше? Поговорить с Бариновой? А что она сможет сделать? Однажды Любовь Ивановна попыталась противостоять Регинскому и компании. Во что это вылилось? В ее перевод в транспортную. Стоит ли теперь призывать в союзники монашку? Костя в этом сомневался. Попробовать поговорить с Савельевым, рассказать о своих намерениях? Как вариант. Но Немирович хорошо знал Бориса Захаровича. Не любит генерал, когда ему жалуются, а тем более, когда жалуются почти родственник. Нет, это не выход. Если бросаться в драку, то одному. Теперь резонный вопрос, а нужна ли эта драка? Что стоит на кону? Судьба Глущенко. Но тут вопрос. Костя и сам до конца не уверен в невиновности Валентина. Ведь Глущенко преднамеренно уводил следствие в сторону, подсовывал улики, хоть и настаивает Ильин, что Глущенко не мог подобного совершить, но факты говорят обратное. Тогда зачем затевать драку? Война ради войны? Глупо. Надо собираться и уезжать. Пусть этот город пожалеет, что потерял такого классного парня. Немирович заставил себя собраться и выйти из дома. Идти в столовую в это время бессмысленно, там уже все съели. Костя поехал в универмаг к Алене.
5: «Ты чего так рано?» — увидев Костю в своем отделе, спросила Алена.
2: «За тобой пришел».
5: «Ты с ума сошел? Только пять. Мне еще работать надо».
2: «А ты увольняйся».
1: Алена вопросительно посмотрела на Немировича.
2: «Я не шучу», — вздернул плечами Костя. «Увольняйся и поехали со мной».
5: «К «Куда?»
3: «В Москву».
5: «Ты шутишь?»
3: «Разве такими вещами шутят? Я предлагаю тебе поехать со мной и выйти за меня замуж, родить мне детей и быть со мной счастливой».
5: Щеки девушки налились краской. Она никак не ожидала такого поворота событий. Конечно же, Алена хотела ответить «да», но сдержала себя.
3: «А как же я оставлю маму?» — вместо этого спросила она.
5: «Зачем ее оставлять? Поедет с нами. Ты пойдешь учиться, я буду ловить жуликов, а кто будет сидеть с детьми?»
3: Алена тихо засмеялась.
5: «Как у тебя все просто».
3: «Вот именно. Мне сегодня городской прокурор так и сказал. Живи, — говорит, — проще. Все в этой жизни очень просто. Я хороший ученик, быстро учусь. Ну так что, пойдем спросим у Марии Федоровны. Согласна она или ей надо до утра подумать?»
5: Мария Федоровна насторожилась, когда увидела глаза дочери.
3: «Что случилось?» — взволнованно спросила она.
5: Костя взял инициативу в свои руки. Он рассказал женщине о своем предложении Алене. Мария Федоровна опустилась в кресло.
3: «А ты что ответила, дочка?» — спросила она Алену.
5: «Ничего», — растерянно произнесла девушка.
3: «Ничего», — повторила мама.
5: «Ничего».
3: «Ладно, вернемся к этому чуть позже. Костя, ты голоден?»
5: «Если честно, то страшно голоден».
3: «Тогда мыть руки и на кухню».
5: Немирович ел быстро и жадно. Ему было жутко неудобно, но инстинкты брали свое. Алена в то же время лениво ковырялась вилкой в еде. Она за весь ужин даже не подняла глаза на маму. Мария Федоровна пила чай и наблюдала за Костей.
3: «А в чем причина такого внезапного отъезда?» — спросила Мария Федоровна, когда Немирович положил вилку на тарелку и глубоко, смачно вздохнул.
5: «Причина проста. От меня решили избавиться».
3: «Странно».
5: «Чего тут странного?»
3: «Когда от меня захотели избавиться, меня просто уволили, а должность в столице мне не предлагали». «А почему, если не секрет, конечно, от вас избавляются? Вы плохой работник?»
5: «Скорее, неугодный. И кому же вы не угодили?»
3: Константин посмотрел на хозяйку и лукаво улыбнулся.
5: «А вам бы, Мария Федоровна, следователем работать. Засыпали вопросами. До самой соли докопаться хотите?»
3: «Хочу. Я должна знать, что за человек делает предложение моей дочери».
5: «Спросите у Алены».
3: «У Алены? Вы ее уже сегодня спросили. Получили ответ?» «Мама!» — Алена сукоризной посмотрела на Марию Федоровну, затем встала и выбежала из кухни. «Она еще молода», — посмотрев вслед дочери, сказала Мария Федоровна. «Я очень не хочу, чтобы вы этим пользовались».
5: «Я вас понимаю. Я не могу говорить о себе ни хорошо, ни плохо. Судите обо мне по моим поступкам. Про неугодного скажу так. Я хотел добиться правды, а мне этого не дали. Поэтому не вижу смысла оставаться здесь. Пусть эти люди сами решают свои проблемы. Без меня».
3: «А они решат?»
5: «Вряд ли».
3: «Ну вот и первый поступок, по которому можно о вас судить».
5: «Ваш вердикт?»
3: «Боюсь, вам не понравится».
5: «Все же».
3: «Вы сдались».
5: Костя опустил голову. Только несколько часов назад он лежа на диване обдумывал это и сам дал себе команду прекратить сопротивление. «Да, женщина права, он сдался. Но это оправданно. Даже если Немирович ляжет костьми, результат будет тот же, то есть его не будет».
3: «Я права?» — вернула к разговору Немировича мама Алены.
5: «Да».
3: «Мы никуда с вами не поедем, Костя. Только не обижайтесь. Ваше предложение — это не плод долгих раздумий и взвешенных решений. Это спонтанное желание. Вы хотите уехать из прибрежного с трофеем, и им должна стать Алена. Нет, так не пойдет».
5: «Это ваше решение», — возразил Костя. «А что скажет Алена?»
3: «Она ничего не скажет. Она верит мне и моей женской интуиции. А вы не готовы взять на себя ответственность за Алену и ее больную мать. Это первый год в радость, а потом станет обузой».
5: «Я люблю ее. Хотите верьте, хотите нет, но такое чувство, как к Алене, я еще не испытывал ни разу в жизни».
3: «Верю. Я вижу, как вы влюблены в мою дочь. Но, Костя, вы взрослый мужчина и должны понимать этого мало».
5: Немирович поднялся, поставил тарелку в раковину, постоял несколько секунд в проеме двери. «Я приду завтра», — сказал он. «До свидания». Костя прошел в спальню, попрощался с Аленой и ушел.
3: Он поехал не домой, а на телеграф. Заказал разговор с Москвой. Через полчаса девушка-оператор выкрикнула: «Москва, первая кабинка!»
5: «Вячеслав Романович, добрый вечер. Я не поздно?» — Костя звонил Кривошееву.
3: «Поздно. Но что делать, такая жизнь. Рассказывай».
5: «Я не приеду. Сейчас не приеду».
3: «Вот как. Полез в бутылку?»
5: «С вас беру пример».
3: «Не самый лучший вариант. Что тебе не устраивает, Станиславский? Насколько я знаю, убийцу арестовали, улики налицо, алиби нет. Дальше дело следствия. Ты свою работу сделал. Сделал хорошо. Благодари судьбу, что даже месяц не провел в ссылке. Считай, провел отпуск в глубинке, заодно и громкое дело раскрыл».
5: «Шутите, Вячеслав Романович?»
3: «Есть немного. Если бы не шутил, сейчас бы точно пару инфарктов уже пережил».
5: «Вы же всегда учили меня сомневаться».
3: «В чем ты сомневаешься?»
5: «В том, что этот опер совершал эти убийства».
3: «Вот тена!» — воскликнул в трубку Кривошеев.
5: «Я не отрицаю, что он причастен. Он владел информацией, он знал, на кого надо перевести стрелки, и делал это, но убивал не он».
3: «Обоснуй».
5: «Пока не могу. Надо кое-что проверить. Завтра же вернусь в отдел, и плевал я на все запреты».
1: На другом конце телефонной линии наступила тишина. Костя даже подумал, что соединение прервалось. Он дунул в трубку пару раз. «Алло, алло, Вячеслав Романович!»
3: «Не дуй, просквозит», — тихим голосом отозвался Кривошеев. «Ты же не ждешь моего совета? Ты же уже все решил?»
5: «Да».
3: «Тогда действуй. Но имей в виду, за красные флажки не заходи. Помнишь, как учили отцы-фронтовики? Порой надо отступить, чтобы не потерять все. Собраться с силами и ударить с другой стороны. Пойдешь в лоб — проиграешь».
5: «Я вас понял. Спасибо, что понимаете меня».
3: «Удачи, Станиславский. Звони по вечерам. До свидания».
1: Костя побрел домой пешком. Теплый южный вечер, пустынные улицы провинциального городка. Из кустов мощным вокалом напоминали о своем присутствии то ли кузнечики, то ли цикады. Немирович в этом не разбирался. Ему нравилось громкое стрекотание. Напоминало юг, море, отпуск. Костя шел медленно. Спать не хотелось. Еще бы проспал несколько часов днем. Он размышлял. Пытался вспомнить все, даже малозначительные детали.
5: «Стоп!» — сказал вслух капитан и остановился.
3: «А почему он сказал «ко мне домой»?»
5: «Да, он так и сказал. Как они попали ко мне домой?»
1: Почему Костя сразу не придал значения этой фразе, брошенной вчера Валентином? Кольцо, о котором был разговор, нашли на даче, а не дома. Выходит, Глущенко не знал, где его спрятал? Странно. Либо это оговорка, либо... Кольцо подбросили на дачу.
3: Кто?
1: Даниловские опера? Но откуда оно у них? Нет, чушь. Это мог быть тот, кто на самом деле убил Соловьеву. А вполне возможно, сообщник Глущенко. Вот тебе, Константин Сергеевич, и еще одна задачка. Зайдя в свой подъезд, Немирович заглянул в почтовый ящик. Извещение с почты. Костя прочитал и понял, что это посылка от Жени Биркина. Что ж, завтра у него будут новые джинсы, только бы подошли по размеру.
2: Глава 15. Тихий гражданин.
3: «Проститься пришел?» — недружелюбно спросил Ильин, когда Немирович утром зашел в кабинет начальника.
6: «Нет, дело доделать пришел».
3: «Гляньте, незаменимый!»
6: «Николай Иванович, нам не пререкаться надо, а собраться воедино и добраться до правды».
1: Ильин недоверчиво посмотрел на Немировича и махнул рукой. Потом достал из стола лист бумаги и, положив его на стол, сказал:
6: «Вот, Вера утром успела списать заключение экспертизы. Удавка та самая. А нашли ее у Валентина».
1: Когда я пытался разговорить Глущенко, не обращая внимания на настроение начальника, продолжил Константин, то он не знал, где нашли кольцо Соловьевой. Он думал, что дома.
6: «Это не аргумент».
1: «Так давайте найдем аргументы. Или в пользу Глущенко, или против него».
6: «Партизанщиной предлагаешь заняться?»
1: «Делом предлагаю заняться, своей работой».
3: Ильин встал со стула и зашагал по кабинету. Костя уже знал, что эта привычка Николая Ивановича говорит о том, что шеф думает.
7: «Противосолонь», — остановившись, произнес Ильин.
3: «Что? Что вы сказали?» — не понял начальника Костя.
7: «Бабка так моя говорила. Противосолонь. Это против солнца», — пояснил Николай Иванович. «Церковная история какая-то, но не об этом речь. Ты предлагаешь против солнца пойти?»
3: «Хотите понимать так, понимайте».
7: «Какие есть мысли?»
3: «Для начала давайте прощупаем все связи Глущенко. Чего только один Щепкин стоит».
7: «Это клешня, что ли? Он давно не удел. Но, в принципе, это сделать надо. И еще надо всех соседей опросить. И по квартире, и по даче. Кто видел, кого видел, когда видел».
3: Ильин подошел к капитану и протянул ему руку.
7: «Ты не сердись на меня», — сказал он. «Я вчера погорячился. По соседям отправь Славку, он дотошный. Баура ему дай. У Витьки мотоцикл, успеют за день и на дачу смотаться. А вы с Сан Санычем начните с клешни. Он на автобазе работает, токарем».
3: Через час Василий Щепкин, маленький худенький человек с морщинистым загорелым лицом, сидел в кабинете оперов, машинально пряча левую руку в карман.
8: «Ну что, Василий Васильевич, — начал беседу Мантуленко, — рассказывай, как живешь».
7: «Не буду я ничего рассказывать, начальник», — повернувшись в полоборота к Сан Санычу, ответил клешня. «Я чист, давно завязал, ты сам знаешь. Куда мне, убогому, с такой клешней хаты обносить?»
8: «Однако токарем ты работаешь».
7: «А чего там точить-то? Если с маслом в голове, так и без рук можно. Одним этим».
3: Щепкин хлопнул себя по паху и громко рассмеялся.
8: «Хамишь, Щепкин?» — Мантуленко грозно навис над щупленьким человеком. «Давно ребра на нарах не мял, так это мы быстро устроим».
7: «Чё устроим? Чё устроим? Ты предъяви сначала. Есть чего?»
8: «Я тебе сейчас такой аргумент предъявлю», — Мантуленко поднес к лицу Щепкина свой огромный кулак размером почти с голову Василия. «Пасть закрой, а то зубы собирать запаришься».
3: Щепкин отвернулся от страшного орудия Сан Саныча и зажмурился.
7: «Так я того же хочу», — сменив тон, тихо залепетал Щепкин. «Все, гражданин начальник, я рот закрыл и молчу».
3: Мантуленко положил свою ладонь на голову Василия и повернул ее к себе лицом.
8: «Еще раз вякнешь, вобью в пол по самую шляпку. Ферштейн!»
7: «Я!» — на немецкий лад ответил клешня.
8: «Когда последний раз с Глущенко общался?»
3: Костя заметил, что этот вопрос сбил с ритма Щепкина. Взгляд Василия метался. Он почувствовал в этом вопросе подвох.
8: «А чего вы так испугались, Василий Васильевич?» — спросил Немирович.
7: «Кто? Я? Я испугался?»
3: Щепкин тут же развалился на стуле, придав себе расслабленный вид.
7: «Я с легавыми дел не имею, а с глухим тем паче».
3: Сан Саныч после этих слов схватил за ворот Щепкина и приподнял его. «Подожди, Сан Саныч», — остановил Мантуленко Костя. «Мы попробуем по-хорошему договориться, да, Василий?»
7: «А, знакомый трюк», — ехидно улыбнулся клешня. «Этот гавка, это ты, добренький. Знаем, проходили».
3: Тут Мантуленко не сдержался. Он неожиданно быстро отпустил воротник Щепкина и одним ударом в плечо опрокинул форточника вместе со стулом. Щепкин отлетел к стене и закрыл голову руками.
7: «Все, все», — закричал он. «Я понял, здесь не шутят, только не бейте».
3: Мантуленко сначала поставил на место стул, а затем, одной рукой, взяв опять же за воротник Щепкина, водрузил его на стул. «Конечно, мы не шутим», — продолжил Немирович. «Итак, вопрос повторить?»
7: «Накинулись на маленького человека», — прочитал Василий. «Лучше бы маньяка искали».
3: «Какого маньяка?»
7: «А то не знаете, баб молодых какой-то мясник валит».
3: «Откуда знаешь?»
7: «Да весь город базарит».
3: «Прямо весь город?»
7: «Да у нас на автобазе только об этом и бакланят. У Жоры Пурлова бывшую удавили. У Сени Короленко Зинку вообще забили до смерти. У Обреза жену зарезали. А его за это на кичу. Прокурорские совсем с рельсов съехали».
3: «Василий Васильевич», — Костя взял стул и подсел ближе к Щепкину. «А про жену Короленко вы от кого слышали? Семен же у вас не работает.
7: «Так от него и слышал. Он не автобазовский, но обслуживается-то у нас. Он на днях деталь мне приносил, седло у него полетело».
9: «Понятно, и как он об этом рассказывал?»
7: «Языком рассказывал», — фыркнул Василий. «Как еще?»
9: Мантуленко положил сжатый кулак на стол, словно кувалду.
7: «Понял, простите», — увидев предупреждение, извинился Щепкин. «Так и рассказывал начальник. Говорит, допрыгалась Зинка, догулялась. Сеня ведь последнее время у матери жил. Они с Зиной то ли развелись, то ли собирались. Жаловался он на нее. Говорит, пока он в рейсах капусту рубил, она ноги раздвигала».
9: «Что?» — переспросил Немирович. «Прямо так и жаловался? Обычно мужики о таких вещах молчат».
7: «Это когда живут с бабами, молчат. А когда уже задница об задницу, чего молчать? Наоборот, ярлык надо повесить, чтобы малява по всем пошла, так?»
9: «В общем, да», — согласился капитан. «Ну а Пурлов тоже на жену ярлыки вешал?»
7: «Еще какие! Но Пурлов он пьянь, у него каждое утро столбняк. Его баба за бухло выгнала, хотя это неправильно, не по понятиям. Но Жора Баклан не мог бабу в стойло поставить».
9: «Он вам о жене рассказывал?»
7: «Да он как лизнет, так всем на автобазе свистит, вернее, свистел».
9: «Ну а про Нечипаренко вы откуда слышали, Щепкин?»
7: «Это кто?» — удивленно спросил Василий.
8: «Это обрез», — рявкнул Мантуленко.
7: «А-а-а», — протяжно сказал Щепкин. «Я-то фамилию его не знаю. Обрез и обрез».
8: «Ближе к теме», — опять грозным басом сказал Сансаныч. «Где с обрезом пересекался?»
7: «Так там», — вздернул плечами Щепкин, — «на автобазе».
9: «Он же шабашник. Что он на автобазе делал?» — уточнил Костя.
7: «Он сак привозил. Ну, штука такая для сварки с двигателем. Привозил часто. Там движок старый, дохлый. Раз четыре приезжал за весну».
9: «И что он рассказывал?»
7: «Грех на душу брать не хочу».
8: «А придется», — угрожающе прошептал Мантуленко.
7: «Умеешь ты, начальник, убедить», —
9: Василий, услужливо улыбаясь, указал пальцем на пачку Беломорканала.
7: «Папироской не угостите, а то уши завяли».
9: Мантуленко молча взял пачку и бросил ее Щепкину. Тот вытащил папиросу, замял мундштук и, прикусив в зубах, закурил.
7: «Обрез грозился бабу свою убить. Говорит, опозорила его. Но это он так, пургумил. Не убил бы обрез. Он бешеный, но бабу свою любил. Это я отвечаю. Толян тогда был с нами. Так он говорит, брось ее, разведись. А обрез, мол, не могу, люблю суку. Может, образумится. Надеялся он».
9: «Толян — это кто?»
7: «Лапшин Толик, он тоже из ваших. Правильный такой. Всегда стрелки на брюках, советы всем раздает. От него, правда, тоже жена ушла. Хахаля на курорте встретила и тю-тю. У Толика водопровод и засох. Он теперь с бабами только глазами дружит».
9: Клешня прикрыл рот и захихикал.
8: «Чё-то ты, Клешня, о друзьях своих плохо говоришь», — пожурил Щепкина Мантуленко.
7: «Это кто мне друзья? Это Лапша, что ли, мне друзья?»
8: «А что, я знаю, вы со школы дружите».
7: «Этот чухан мне не друг», — выражение лица Щепкина стало свирепым. «Он с прокурором вашим друг, а мне западло с ним якшаться».
9: «Но это мы уже слышали», — вмешался Немирович. «Вернемся в начало. Так почему вас напугал вопрос про Глущенко?» Щепкин вытащил папиросу изо рта и долго ее рассматривал. Он упорно не отвечал. Вопрос явно озадачил Василия.
8: «Мне что, инструмент применить?» — грозно намекнул Мантуленко.
7: «Применяй, не применяй, а с Глущенко я дел не имею», — бурчал себе под нос Щепкин.
8: «Врешь, подлюка», — набычился Сан Саныч. «Давно в камере не бывал».
7: «Ты меня, начальник, на понт не бери. Сказал, нет дел у меня с глухим, значит, нет».
9: «Нет и нет», — разрядил обстановку Константин. «Но наверняка что-то слышал, что-то знаешь».
7: «Ничего не слышал, ничего не знаю», — стоял на своем Щепкин.
8: «Я ему сейчас память включу», — рявкнул Мантуленко и, встав со стула, сжал кулаки.
9: «Сан Саныч», — Немирович вытянул руку и уперся ею в грудь майора. «Спокойно. Не слышал, так не слышал».
8: «Да он издевается», — продолжал рычать Мантуленко.
9: «Он просто так воспитан», — спокойно возразил Костя.
8: «И что, ты его отпустишь?»
10: «Отпущу».
9: Костя открыл дверь кабинета и жестом показал Щепкину, что тот может идти. Василий с опаской посмотрел на Мантуленко.
8: «Чё пялишься?» — грубил Сан Саныч. «Иди отсюда!»
9: Василий прошмыгнул мимо Немировича, словно мышонок, и испарился.
8: «Зря ты так, Константин Сергеевич», — высказал Немировичу Сан Саныч. «Надо было его в камеру».
9: «А смысл?» — возразил Костя. «Да и за что?»
8: «За то, что когда-то был вором?» «А хотя бы и за это».
7: «Нет, если такой тертый, как Щепкин, говорить не хочет, так ты его хоть в камеру, хоть на виселицу. Бесполезно, сам знаешь».
9: Мантуленко кивнул в знак согласия. «А вот то, что дядя Вася чего-то не договаривает, — продолжал Немирович, — это факт. Но мы подождем. А теперь, Сан Саныч, надо бы поговорить с Лапшиным. Этот человек из наших, как сказал Клешня, точно с ним легче будет разговаривать, что-нибудь да расскажет».
2: Мантуленко снял трубку и собрался набрать номер телефона прокуратуры, как в эту минуту распахнулась дверь и вошел с хмурым видом Ильин. Он свинцовым взглядом посмотрел на оперов и, указав пальцем на Мантуленко, сказал:
8: «Поехали, Сан Саныч».
10: «Куда?»
8: «В область вызывают».
10: «Может, пора сухари сушить?»
8: «Может, и пора. Поехали».
2: Мантуленко поднялся, сунул пачку папирос в карман, махнул рукой Немировичу и вышел из кабинета.
8: «Капитан, уходя, — сказал Ильин, — остаешься за меня. Если что-то непонятно, Инна Васильевна поможет».
9: Немирович был уверен, что ничего хорошего в областном управлении ни Ильина, ни Мантуленко не ждет. Костя снял трубку, чтобы позвонить в прокуратуру, и тут понял: номера телефона он не знает. А чего туда звонить? Надо ехать. Константин спустился в дежурку и вызвал буханку.
2: Волга Регинского стояла у входа в здание прокуратуры. Это значит, что водитель, то есть Лапшин, здесь. Костя поднялся в приемную. Надя в одиночестве шустро печатала на машинке какой-то документ. Увидев Немировича в дверях, она улыбнулась.
9: «Здравствуй, красавица», — тихо сказал Костя, будто боялся, что его услышат.
11: «Здрасте», — также тихо ответила Надя. «Вы к нему?» — спросила девушка, кивнув в сторону кабинета прокурора.
9: «Не-а, мне нужен Лапшин».
11: «А, так Толик во внутреннем дворе, там его ищите».
9: «Спасибо, Надя».
2: Только Немирович собрался выйти, как открылась дверь кабинета, и в приемную вышел Регинский. Как всегда, лицо прокурора было недовольным.
8: «Ты чего здесь?» — спросил Петр Васильевич.
9: «Да так», — Костя не сразу нашелся, что сказать. Ему не хотелось выдавать свои истинные намерения.
8: «Что значит так?» — гневно спросил прокурор.
7: «Так в приемную прокурора города не приходят. Зайди».
9: Отказаться Немирович уже не мог. Попал в капкан.
8: «Какая нелегкая тебя сюда принесла», — продолжал допрос Регинский.

«С чем разобраться? С чем?» — продолжал кричать Регинский. «С убийствами женщин? Выслушайте, всего минута». «Знаю я твои минуты!» — Регинский со злостью погрозил Немировичу пальцем. «Сейчас пургу наметешь, разгребай потом. С Глущенко все ясно, и не лезь ты, Станиславский, в это дело. И не трогай моего водителя, и без тебя знаем, что он с Глущенко дружил. Бычков его уже допросил. Иди отсюда, капитан, не путайся под ногами. Займитесь лучше кражей на Стекольном. На 5000 продукции утекло». Но Петр Васильевич не хотел сдаваться Костя. «Уходи!» — Регинский недвузначно указал рукой на дверь. «Тронешь Лапшина — пожалеешь!» Против лома нет приема, если нет другого лома. А у Немировича пока еще другого лома не было. Костя отправился прочь. В коридоре Немирович неожиданно столкнулся нос к носу с Соловьевым. «Привет!» «Привет!» — нехотя ответил помощник прокурора. «А ты с кем делился своими семейными проблемами?» — спросил Костя. Это выглядело грубо, но капитан еще не остыл от неприятного общения с прокурором. «Ты о чем?» «Я?» — Костя хотел было извиниться за резкость, но решил доиграть роль рассерженного опера до конца. «Я о тебе и твоих отношениях с Аллой. Кому ты плакался в жилетку?» «Да пошел ты!» — Соловьев обошел Немировича и стал быстро удаляться. И тут сорвалось. Не совсем удачно сегодня Константин Сергеевич зашел в городскую прокуратуру. Никакого результата. К вечеру в отдел вернулись Бауэр и Волков. Опросили почти всех соседей, докладывал Слава. Никто ничего не видел. Нет, как привезли полуживого Валентина, видели, но это мы и так знаем. А на даче? — спросил Костя. И на даче та же картина, но... Волков многозначительно поднял указательный палец вверх. Один из соседей говорит, что ночью, как раз перед обыском, на пустырь приезжала машина. «Марка?» «Этого он не знает. Видел свет фар. Слышал двигатели, как хлопали двери». «Ну хотя бы понял, какая машина? Грузовик, легковая?» «Скорее легковая. Мы посмотрели это место. Если бы был грузовик, оставил бы большие следы, а там только незначительные углубления». «Отпечатки протектора снять можно?» «Нет, мелкая галька, не получится. Водителя сосед не видел, но по силуэту понял, что он из машины вышел, а через минут 15 вернулся, завел и уехал». «Мы проверили», — добавил Виктор, — «от пустыря до дачи Валентина как раз 5 минут. 5 минут туда, 5 обратно, ну и чтобы что-то спрятать, несколько минут. Совпадает». «Это уже хорошо. Значит, можно допустить возможность, что кольцо и удавку на дачу подбросили», — вслух размышлял Немирович. «Можно», — в один голос ответили Волков и Бауэр. «Теперь дело за малым». «Зачем?» — опять в один голос спросили опера. «Узнать, кто это сделал». Немирович достал из стола свою схему и, склонившись над ней, стал размышлять. «Нет, как бы себе сказал Костя, без помощи Глущенко не разобраться, а к нему доступа нет. Пока нет. Ладно, потерпим. Будет день, будет пища». Капитан поднял голову и увидел перед собой Виктора и Славу. Они стояли и ждали решения от Немировича. «Ну что застыли?» — обратился к подчиненным Костя. «Работаем. Вячеслав, ты с утра пораньше на Стекольной, разберешься и доложишь. А ты, Виктор, отвезешь меня на почту. Сколько я могу рассекать в рваных джинсах? Посылка заждалась». Но выйти из кабинета Немирович не успел. Зазвонил телефон. «Слушаю, Немирович», — представился Костя. «Ты чего творишь, капитан?» — Костя узнал голос Данилова. Судя по интонации, полковник был не в себе. «Вы о чем?» — спокойно спросил Немирович. «О чем? Ты зачем ходил к Курбатову?» Константин прекрасно понимал, о ком идет разговор, но сделал вид, что Курбатов — обычный рядовой человек, попавший в поле зрения оперативника. «Курбатов, Курбатов», — как бы вспоминая, произнес Костя. «Комедию не ломай, Немирович», — раскусил маневр капитана Данилов. Дальше в очень резкой форме Данилов вспомнил все ругательные и матерные слова, которые выучил в своей жизни. Константин убрал трубку подальше от уха. Тут важно было услышать последнюю фразу. Это мог быть либо вопрос, либо утверждение. Если вопрос, то надо было ответить. Если утверждение, то можно было и промолчать. Прозвучал вопрос. «Ты думаешь, что генерал Савельев тебя похвалит за это хамство?» «Нет, я вам...»

0: вообще не думаю про генерала. Вы, Денис Платонович, о нем вспоминаете чаще». «Дерзишь, капитан? А между прочим, Курбатов поставил вопрос о твоем увольнении. Ты не забыл, что партия наш рулевой?» «Я ничего против партии не имею, но товарищ Курбатов и партия — это далеко не одно и то же. И если он пойдет на принцип, я тоже молчать не буду. Вы оповестите товарища секретаря, что у меня остались в Москве друзья, которые могут сходить в домик на Старой площади». Конечно, Костя блефовал. Кто бы пошел за него просить? Никто. Но Курбатов наверняка не сможет, да и не захочет это проверять. Куда спокойнее сидеть себе в кабинете и ковыряться в бесчисленных бумажках. Собственно, на это у Немировича и был расчет. «Не нарывайся, Костя», — уже спокойным тоном после паузы сказал Данилов. «Если надо дернуть Курбатова, позвони мне, я решу вопрос». Похоже, и полковник повелся на угрозы Немировича. Но это неплохо. Еще одна охранная грамота. Костя положил трубку на телефонный аппарат и посмотрел на окаменевших Бауэра и Волкова. «Чего застыли, опричники?» — улыбаясь, спросил Немирович. «Все нормально. Я пока еще не выпал из гнезда. Поехали, Витя, на почту».
1: «А вы что?» — испуганно прошептал Бауэр. «Допрашивали Курбатова?»
0: «Ох и ушастый же ты, Виктор!» Данилов так орал, что только глухой не услышит. «Допрашивал, только товарищ секретарь прикинулся невинной овечкой. Ничего я от него не добился». «Хватит об этом», — Немирович махнул рукой. «Поехали». Константин заметил, что около отделения почты припаркована «Волга» Регинского. «Наверное, тоже посылку получает», — предположил Бауэр. Регинского на почте Костя не увидел. Там был его водитель Лапшин. «Вот какой хороший случай поговорить с неприкасаемым». Немирович подошел и встал сразу за водителем. Щепкин верно заметил, Анатолий был аккуратен. Стрелки на брюках, чистая заправленная в брюки светло-голубая рубашка и начищенные, даже отполированные туфли. Безупречно. И это несмотря на то, что человек весь день на работе, в автомобиле. Молодец.
1: «Ты, Толик, скоро на своих шариках разоришься?» — неожиданно услышал Костя слова девушки-оператора. «Уже второй раз в этом месяце из посылторга получаешь. Денег не жалко?»
0: «Не жалко», — ответил Лапшин. «Это хобби мое. Может быть, я сегодня чемпионом стану». Услышав именно это, Немирович решил не привлекать внимание Анатолия и не разговаривать с ним прямо сейчас. «Шарики. Что это за шарики? Уж не теннисные ли?» Лапшин забрал посылку и, не посмотрев на стоящего за ним Немировича, вышел.
1: «Про какие шарики вы сейчас говорили?» — спросил Костя девушку.
2: «А вам какое дело?»
0: — Костя показал девушке удостоверение.
1: «А?
0: Что за шарики?» — повторил вопрос Немирович.
1: «Для настольного тенниса», — пояснила работница почты. «Толик у нас заядлый игрок. Сегодня у них игра. Торопится».
0: «Где игра? Не в ДК «Строитель»?»
1: «Там».
0: Капитан забыл про посылку. Он выскочил на улицу и велел Бауэру быстро ехать за черной «Волгой». Глава 16. Чемпион. Лапшин остановил машину около служебного входа в ДК «Строитель». Костя вспомнил, что Любовь Ивановна должна была участвовать в городском турнире. Возможно, она тоже здесь. Бауэр остался у входа, а Костя пошел внутрь. Он почти не удивился, когда узнал, что в сегодняшнем финале играют Баринова и Лапшин. Огромный плакат руки местного художника оповещал об этом. Немирович еще не знал, зачем он ищет Любовь Ивановну, но что-то ему подсказывало, что ее надо найти, и сделать это нужно как можно быстрее. «Ты с ума сошел, Константин?» — возмутилась Баринова. «Почему я должна отдать ему победу?» «Мне надо, чтобы он почувствовал себя победителем», — сумбурно пояснял Немирович. «Чтобы у него не было даже сомнения, что он на вершине и что он недосягаем». Баринова опустилась на стул и по-мужски оперлась локтями на колени. «Как же так?» — тихо говорила она. «Как же так? Я 4 раза была чемпионом этого города. Я уверена, я обыграю Анатолия. Мне это надо, Костя. Я этим живу. И я хочу обыграть Лапшина». «Но у тебя нет уверенности, что он убивал, ведь нет же?» «Есть». Костя сказал это слово настолько уверенно, что Баринова подняла на него взгляд и вздернула тонкие брови. «Откуда?» —
1: У нас нет улик, капитан.
0: А Волга? А осколок теннисного шарика? А его габариты? Якимов говорил, что видел крупного мужчину. Глущенко не подходит, мелковат. Это он, надо только немного за ним посмотреть. Он проколется, вот увидите.
1: В эту минуту отворилась дверь, и в комнату заглянул молодой человек.
2: «Любовь Ивановна», — сказал он звонким голосом, — «через 5 минут начало турнира».
1: Дверь закрылась.
0: «Ну же, Давил Немирович, решайте».
1: Баринова поднялась со стула, подошла к столу, открыла потертый чемоданчик. Внутри лежала ракетка. Любовь Ивановна взяла ее, покрутила в руке и сказала, но не Костя, а ракетке.
2: «Так надо для дела. Выиграем в следующий раз».
1: Она молча прошла мимо Немировича и быстро двинулась по длинному коридору. Потом вдруг остановилась и, повернувшись, сказала.
2: «Надо найти его бывшую жену. Это важно».
1: Костя не пошел смотреть матч. Ему было не до этого. Он даже не утруждал себя размышлениями о том, что сейчас чувствует Баринова, как она сдает партию за партией Лапшину, как разочаровываются ее болельщики. Это Немировичу было совершенно неинтересно. Он хотел знать, убийца Лапшин или он ошибается, считая его таковым. Витю Бауэра Костя отпустил, а сам решил дождаться в фойе Дома культуры окончания финала. Лапшин стал чемпионом. Анатолий вышел в фойе, с ним несколько мужчин, довольных, восторженных. По-видимому, его друзья и болельщики. Костя заметил, как Лапшин держал в руке теннисный шарик. В другой руке у него был дерматиновый портфель.
0: «Толя», положив руку на плечо Лапшину, громко сказал один из его поклонников. «Это дело надо обмыть».
1: «Нет, ребята», — отмахнулся Лапшин. «Завтра с утра на работу, в другой раз». Анатолий в окружении болельщиков прошел мимо Немировича. Костя не выпускал Лапшина из виду. Перед самой дверью Лапшин сунул шарик, который держал в руке, в карман брюк. Эту деталь сыщик запомнил. Немирович, стараясь не попадаться Лапшину на глаза, проводил Анатолия до прокурорской «Волги». Водитель Регинского сел в машину, посадил с собой еще нескольких друзей и уехал.
2: «Все?» — услышал Костя голос Баринова сзади.
1: «Да нет», — ответил Константин. «Не все. Это только начало».
2: «А теперь, Константин Сергеевич, изложите мне все, что кроется в вашей черепной коробке. Меня убивает ощущение, что я просто так отдала чемпионство».
1: «Так не здесь же, Любовь Ивановна. Пойдемте хотя бы на лавочку». Костя указал на лавку, стоящую в начале сквера. «Обещаю, выложу все».
0: Немирович сдержал обещание. Рассказал все, что знал.
2: «У меня, конечно, есть возражения», — резюмировала Баринова, выслушав доводы Немировича. «Но в целом убедительно. Только есть одно «но». Взять его сейчас не за что».
1: «Пока не за что. Завтра я с моими парнями возьму Лапшина в плотную опеку, и тогда посмотрим».
2: «Хочу тебе верить, Константин. Я, если честно, с самого начала не была уверена в том, что Глущенко виновен. Не та порода. Да и с мотивом ты был прав. Но и у Лапшина я мотива не вижу. Убийство ради убийства — это из дешевых детективов. Зачем ему убивать женщин? Синяя борода местного разлива? Попробуй меня переубедить».
1: «Дайте пару дней, и я во всем разберусь. Если я ошибся, буду вашим должником по гроб жизни».
2: Баринова хмыкнула и снисходительно посмотрела на Костю. «Про гроб это ты загнул», — сказала она. «До него еще далеко. Я тебе вот еще что скажу. Учти это. Лапшина я знаю несколько лет. Он пришел в прокуратуру работать еще в мою бытность. Очень аккуратный парень, вежливый, с женщинами застенчив. Даже когда здоровается, сразу опускает глаза. Такая из себя большая скромница. В своем деле педант. Ты бы видел, в каком состоянии он содержит автомобиль?»
1: Костя помотал головой.
2: «Я однажды ехала в прокурорской «Волге», — продолжила Баринова. Регинский снизошел. Решил подвести меня до исполкома. Дождь был на улице. Я забралась на заднее сиденье с грязными сапогами. Лапшин так на меня зыркнул. Если бы не было Регинского, Анатолий бы меня задушил. То есть гнев в определенных ситуациях ему присущ, учти это».
1: Немирович проводил Любовь Ивановну до автобусной остановки и вспомнил, что он так и не получил посылку. Посмотрел на часы — поздно. Теперь только завтра. Но утром произошло то, чего Немирович никак не мог ожидать. Вернее, он хотел бы такого развития событий, но не рассчитывал на это. У входа в отдел его встретил дежурный старшина Стеценко. «Товарищ капитан, вас спрашивал Николай Иванович, он у себя». Костя быстро поднялся в кабинет начальника. «Все нормально?» — вместо приветствия спросил Немирович у Инны Васильевны. «Бог его знает», — пожала-то плечами. «С раннего утра в кабинете сидит, что-то пишет». Костя постучался и вошел. Николай Иванович оторвал взгляд от стола и кивком показал Немировичу, что надо присесть рядом. Костя так и сделал. Ильин написал еще несколько слов, отложил лист бумаги в сторону и посмотрел на Костю. «Что?» — нетерпеливо спросил Немирович. «Вот», — указал Ильин, — «пишу сочинение на тему, как я пригрел в отделе милиции змею. Прямо кобру ядовитую по фамилии Глущенко». «Получается?» «Не очень». «Тогда не старайтесь, заканчивайте». «Закончу после того, как ты съездишь в изолятор». «Не понял». «Регинский велел тебя направить к Глущенко». Именно этого Немирович никак не ожидал. Только вчера прокурор с пеной у рта приказывал ему забыть про дело Глущенко, а теперь требует с этим самым Глущенко пообщаться. «Что случилось в нашем королевстве?» — спросил Костя не без иронии. «Неужели второе пришествие?» «Почти. Глущенко заявил вчера Бычкову, что во всем признается. Только признается лично капитану Немировичу. Ультиматум выдвинул». «Теперь понятно. Только признаваться он ни в чем не будет». «Вот поэтому», — Ильин положил ладонь на недописанный лист бумаги, — «я закончу этот донос после твоей беседы с Валентином». «Это правильно». Константин задвинул стул и, прежде чем уйти, спросил Ильина. «В двух словах, что вчера в управлении было?» «Ничего хорошего, капитан. Турнут меня вот-вот». «Не турнут», — твердо сказал Немирович. «Это откуда такая уверенность?» «Потом расскажу, после разговора с Валентином». Прежде чем уехать в изолятор, Немирович заскочил к ребятам в отдел. Все уже были на месте. Мантуленко тоже сидел за своим столом. Хмурый, с бесцветным взглядом. Косте показалось, что Сан Саныч даже стал немного меньше в размерах. «Все собрались», — начал быстро говорить Костя. «Отлично. То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за эти стены». Дальше Костя изложил свои предположения по поводу Лапшина, коротко и убедительно. «Витя и Слава, прямо сейчас берете его на прицел. Не выпускать из вида ни на секунду. Пару дней придется потерпеть. Думаю, этого времени хватит, чтобы выяснить необходимое. Постарайтесь так, чтобы он вас не видел. А ты, Сан Саныч, покопайся в его прошлом. И самое главное, найди его жену. Она нам многое может рассказать». «Но это мы мигом», — басом ответил Мантуленко. Он выпрямился, и взгляд его ожил. Для встречи с Глущенко Константина проводили прямо в камеру. Валентин сидел в одиночке. Таково было распоряжение Регинского. Серые пупырчатые стены показались Немировичу ледником. Он даже вздрогнул от ощущения холода. Хотя никакого холода не было. В камере было даже душновато. Валентин сидел на табуретке с толстыми, как у слона, ножками и протертым сиденьем. Глаза его были полны отчаяния. Увидев вошедшего Немировича, Валентин приподнял голову, и губы его еле заметно задрожали. «Я за дверью», — сухо сказал сержант, закрыл дверь и звякнул засовом. «Здравствуй, Валентин», — Костя протянул руку Глущенко. Глущенко не ожидал такого и робко ответил на рукопожатие. «Ты хотел мне что-то рассказать?» «Да», — очень тихо сказал Валентин. «Я знаю, только ты мне поверишь».
3: «Поверю, если скажешь правду».
1: «Да, конечно, все как есть».
3: Валентин взял алюминиевую кружку, налил из крана торчащего из стены воды и шумно выпил.
1: «Я картежник», — начал разговор Глущенко. «Я давно подсел на это дело. Проигрывал все, зарплату проигрывал, занимал деньги и опять проигрывал. Играл по ночам, днем, сам знаешь, на работе надо быть. Деньги закончились, долгов море, я пошел к цеховикам. А Витиса, помнишь, Родоняна? Он у них главный тут был. Я ему предложил продавать информацию. Все, что будет касаться их, я буду сразу сообщать. А Витис сначала отказался, но потом, когда узнал от меня, что собираются накрыть их мастерскую, поверил. Они успели вывести оборудование. Деньги давал мне регулярно». «Это ты Арданяну сказал, что мы его ищем?»
2: «Да, он собрался и решил переждать бурю в Армении. Но не доехал. Судьба. Я пил много, Костя, почти каждый день. Деньги проигрывал, в тупик зашел. Не знал, можно ли выйти. Тоньку обижал. Приходил на службу и думал только об одном, как вечером пойду играть. Это болезнь, Костя. Страшная болезнь. Даже когда сюда попал, не сразу понял, что произошло. Только когда пелена спала, понял, надо спасаться. Иначе вышка. Бычков к тому и ведет».
1: «Почему ему не говоришь этого?»
2: «Бесполезно. Ему дали указания сверху, он и рад стараться. А то ты не знаешь. Я с ним много лет работаю, уже сам привык к этому». «Да ты по аресту Нечипаренко все понял». «Костя, я не убийца. Я этих женщин пальцем не трогал. Ты хотя бы мне веришь? Я расскажу тебе все, что знаю. Все. Только помоги вырваться отсюда».
1: «Откуда газета из твоей квартиры взялась в ванной Нечипаренко?» — задал вопрос Немирович. Глущенко обхватил голову руками. Он раскачивался, сидя на табуретке, и тихо мычал. «Вспоминай, Валя, вспоминай!» — подгонял Валентина Немирович. «Кто мог взять твои газеты? Кому ты их давал? Для чего?»
2: «Да кому угодно мог дать. Мы их и не читали. То не только пятничную сохраняла, программа там. А так...» «Да хотя бы Толику давали, он ремонт делал дома. Его Фифа сбежала с любовником, вот Толян решил все изменить. И газеты ему понадобились, под обои наклеить. Много тогда взял?»
1: «Уточни, кто этот Толян».
2: «Ну, Лапшин, Толик Лапшин, друг мой».
1: Немирович не подал вида, что эта информация для него прямо в десяточку. «А он никогда тебе Волгу прокурорскую не доверял?» — продолжал спрашивать Костя. «Ну, там, на дачу съездить, например».
2: «Да ты что? Толик ее как ляльку бережет. Если бы ему дали выбрать между женой и машиной, он бы Волгу выбрал. В плохую погоду мыл ее два раза в день, а ты говоришь дать кому-то».
1: «Вы же друзья».
2: «Ну и что?»
1: Вдруг глаза Глущенко широко открылись. Он что-то пытался сказать, но только хватал ртом воздух. Потом взмахнул руками и вскрикнул.
2: «Не может быть!»
1: «Ты о чем?»
2: «Ты думаешь, что Толян этих женщин... того?»
1: Глущенко встал и заходил по камере от стены до двери. Ходил быстро и что-то бормотал себе под нос. «А ты не знаешь, куда уехала его жена?» — прервал движение маятника Костя.
2: «В этот, ну как его? В Куйбышев. По-моему, в Куйбышев».
1: «Он не рассказывал тебе о ней? Кстати, как ее зовут?»
2: «Шура ее зовут. Александра. Вертлявая баба, хитрая. С продавца в магазине начинала, а потом не успели заметить, как в торговом отделе оказалась».
1: «Хочешь сказать?»
2: «Ничего не хочу сказать», — перебил Немировича Валентин. «Только знаю, что Толик ревновал ее к каждому столбу. Ревновал, а в лоб ни разу не дал».
1: «А был повод?»
2: «Еще бы! Она в командировке моталась почти каждый месяц. Нарядов с собой наберет и в путь. Толян жаловался, но молчал, сука. Потом здоровье у нее пошатнулось. Она начала на юга ездить, в санатории. Вот и доездилась. Встретила какого-то мужика, не чита Толику, и все. Тю-тю».
1: «А он что?» Валентин сразу не ответил. Он присел на койку, сложил руки на груди и задумался. Немирович не торопил.
2: «А он тогда сломался», — наконец вымолвил Глущенко. «Как я сразу не понял. Он тогда стал каким-то другим, в нем злость появилась. Знаешь, есть собаки такие, которые не гавкают, а кусают молча. Вот Толик стал похож на такую собаку. На майске это было. Мы на шашлыки поехали, одни мужики. Толик мангал соорудил и жарил мясо. Там рядом компания гуляла, молодежь. Лет 17-18, почти школьники. Шумели, песни орали. Толику не понравилось, он замечание сделал. Раз сделал, два сделал. Девчонка шустрая такая его послала. Он подбежал к ней и схватил за волосы. Схватил и приподнял. Еще немного и убил бы девку, мы растащили».
1: Глущенко закрыл лицо руками и зарычал.
2: «Если бы я был поумнее, если бы не думал только о картах, я бы его вычислил. Он ведь женский род ненавидит».
1: «Ты знаешь, сколько мужиков, которые ненавидят женщин, но они не убивают». Валентин будто не слышал довод Немировича. Он встал и снова стал, словно маятник, топать по камере.
2: «Смотри, Волга всегда при нем», — говорил при этом Глущенко.
1: Он в последнее время даже не ставил ее в гараж. Не Чапаренко, он точно знал, что в убийстве Ольги обвиняют мужа. Нож подбросить — пара пустяков, а с этой, последней, с Соловьевой, как ее звали?
2: Алла.
1: Точно, я их видел вместе.
2: Когда?
1: Он ее подвозил.
2: Ты можешь ответить, когда и куда добивался ответа от Глущенко Костя? Где ты их видел?
1: Это она была, пребывал на своей волне Валентин. Но я не подумал ничего. В горкоме Толик часто бывает, мало ли, подвез секретутку. К дому на Некрасова. Некрасова, 19. Да, точно. Я из ликероводочного выходил. Настроение дрянь было, выпить захотелось. А тут смотрю, Толяна ту фифу высаживает. Они знакомы были. Так у нее и муж помощник прокурора. Это факт, знакомы.
2: Почему сразу не сказал?
1: А чего тут говорить? В этом городе половина друг друга знают. Да и мысли у меня в другую сторону работали. А ведь Иса больше нет, где деньги брать?
2: Лапшин знал, где твоя дача?
1: Знал, конечно. Мы там бывали не раз. Он даже знал, где мы с Тоней ключи прячем.
2: А дома у тебя часто бывал твой дружок?
1: Часто. Особенно, когда один остался. Тонька кормила его иногда. Жалко было мужика. Но, правда, продукты приносил.
2: Костя поднялся, достал из кармана пачку папирос, которую дал Ильин, и положил ее на стол. «Кури, Валентин».
1: «Так ты...»
2: — Глущенко положил ладони между коленей и умоляюще посмотрел на Константина.
1: «Ты мне поможешь?»
2: «Помогу», — после паузы пообещал Костя. «Ты, Валя, все подробно расскажи Бычкову. Ничего не скрывай. Про Аветиса не советую болтать, лишнее. А остальное выкладывай, у тебя выбор небольшой. В милиции тебе все равно не работать, а в тюрьму незачем. Чего я тебя учу, ты сам все знаешь».
1: «Бычков меня слушать не будет», — опустив голову, сказал Глущенко. «Ему убийца нужен, а не проигравшийся оперативник».
2: «Будет ему убийца, это я обещаю». Костя пожал руку Глущенко и постучал в дверь. Регинский с Бычковым ждали Константина в кабинете начальника изолятора. Немирович ожидал этого.
4: «Ну что? Что он тебе рассказал?» — нетерпеливо спросил прокурор. «Признался? Чистосердечное писать будет?»
2: Немирович посмотрел на горящие от ожидания глаза Регинского, и ему совсем расхотелось разговаривать с этим человеком, но положение обязывало.
4: «Чего ты молчишь?» — не успокаивался прокурор.
2: «Думаю, как сказать так, чтобы вы поняли», — с издевкой выдал Костя.
4: «Чего?»
2: Лицо Регинского начало наливаться багрянцем.
4: «Ты охренел, капитан? Забыл, кто ты такой? Сопляк московский!»
2: Костя ничуть не удивился подобной грубости со стороны Регинского. Он оставался спокойным. Козыри были в его рукаве. «Вижу, разговора не получится», — ответил на выпад Регинского Немирович. «Тогда я пойду работать».
4: «Стоять!»
2: — заорал прокурор и тут же осекся. Увидев перед собой совершенно невозмутимое лицо капитана Немировича, Регинский понял, что перегнул палку. Он дрожащей рукой налил себе в стакан воды и выпил до последней капли.
4: «Капитан», — уже спокойнее продолжал прокурор, — «вы понимаете, для чего я разрешил эту встречу?»
2: «Понимаю».
4: «Тогда в чем дело? Что сказал вам Глущенко?»
2: «Он сказал, что он не убийца».
4: «И все?»
2: «Нет, не все. Еще он подсказал, где искать настоящего убийцу».
4: «И где?»
2: «А это чуть позже».
4: «Что значит позже?»
2: «Не хочу подвергать опасности невинных людей. Сначала проверю сам, а потом принесу вам злодея на блюдечке». Регинский подошел к Немировичу вплотную. Костя чувствовал неприятный жар, который исходил от покрасневшего лица Петра Васильевича.
1: «А ты хам, Немирович», — прошептал прокурор. «Но ничего, это просто так тебе не сойдет. Свободен».
2: Регинский небрежно махнул рукой, указывая на дверь. Немирович вернулся в отдел и застал там лишь Сан Саныча. «Ребята не появлялись?» — спросил Костя.
1: «Нет, похоже, как ты и велел, они с чемпиона глаз не спускают. Что Валентин?»
2: «То, что он не убийца, 100%, — лаконично ответил Немирович. А вот про своего друга Лапшина он много интересного поведал». Дальше Костя рассказал Мантуленко о разговоре в камере.
1: «А я еще добавлю», — выслушав Костю, сказал Сан Саныч. «Я узнал, что Лапшин — родственник по матери Пурлову. Он хорошо знал Светлану. Скорее всего, это к нему она села в машину.
3: «Вполне может быть», — согласился Костя. «Она знала его и села, не задумываясь. Так же, как Алла Соловьева».
4: «Я бы его прямо сейчас за шкирку и сюда», — предложил Сан Саныч. «Толик слабак, расколется вмиг». При этих словах Мантуленко положил свои огромные кулаки на стол.
3: «Слабак, говоришь?» — Костя выразительно посмотрел на Мантуленко и его кулаки.
4: «Нет, Сан Саныч, он зверь. Ты недооцениваешь Лапшина. В нем есть дьявольская сила, и, думаю, скоро он нам ее покажет». «Так я и говорю, брать его надо», — настаивал на своем майор. «Притащить в камеру и колоть».
3: Костя собрался было переубедить коллегу, но отворилась дверь и вошел Ильин. Он взял стул, сел и шумно выдохнул, будто устал от чего-то.
1: «Что рассказал Глущенко?» — спросил начальник. Костя в очередной раз терпеливо пересказал разговор с Валентином.
3: «Теперь все понятно. Видишь, Станиславский, а я был прав. Опыт не пропьешь. Умею я в людях разбираться. Вот в тебе же разобрался. А с картами он, конечно, подкузмил. За это тоже начальство меня нахлобучит».
1: Ильин опять с шумом выдохнул, хлопнул себя по коленям и продолжил.
3: «У меня хорошие новости», — Николай Иванович сделал акцент на слове «хорошее». «Я только что говорил с Бариновой. Она включилась в дело. Вызвала из области опергруппу. Две машины и четыре оперативника. Нам в помощь. Ты, Немирович, командуешь. Это решено с ее начальством. Теперь Лапшин у нас вот здесь». Николай Иванович поднял ладонь и сжал ее в кулак. «Опера скоро будут. Я распорядился, чтобы транспорт не светили, загнали во внутренний двор».
1: «Вот это уже сила», — резюмировал Костя. «Я еще Надю, секретаря Регинского, подключу. Свой человек внутри прокуратуры очень кстати».
3: «А не боишься?» — спросил Ильин. «Ты в ней уверен?»
1: «Уверен. Наш человек».
3: «Ну, тогда за дело. Регинский звонил. В 12 приедет ко мне. Дело у него какое-то есть. Пока он тут, ты, капитан, наведайся к Наде. А ты, Саша», — Ильин обратился к Мантуленко, — «встреть парней из области».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с неба.

Оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенье до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
1: Студия Mertz Records представляет.
2: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
3: Специально для радио «Рансис».
4: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Окно в мир», и сегодня для вас ее ведут Мария Кочетыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Сегодня мы отправляемся в северные страны, отправляемся мы в Швецию. Нашим гидом будет Наталья Хедлунд из Швеции. Наши слушатели ее очень хорошо знают.
1: И сегодня она расскажет нам об этой замечательной стране. Отправляемся мы в этот раз, на самом деле, не так уж далеко. Швеция все-таки не является для нас совсем уж экзотическим.

0: демократической страной, как то Эквадор или Шри-Ланка. Тем не менее, Маш, давай вначале с тобой поговорим о том, какие все-таки ассоциации связаны со Швецией. Вот тебе что в голову приходит?
1: Первые ассоциации, которые пришли в голову мне, когда я узнала о том, что мы будем писать передачу о Швеции, и вообще все, что приходит у меня в голову, связанное со Швецией, это книги шведской писательницы Астрид Линдгрен и шведский социализм. И из совсем недавних таких ассоциаций это то, что Швеция много раз выигрывала Евровидение.
0: Ну, да, а если говорить о моих ассоциациях, то действительно это шведская модель социализма, и сегодня, я надеюсь, мы узнаем, миф это или реальность, и ушла ли она в прошлое или нет. А также это, как ни странно, все-таки, наверное, феминизм, потому что скандинавские страны являются лидерами по борьбе женщин за их равноправие. Я уж не знаю, какое сейчас современное состояние этого движения, но тем не менее. Также это знаменитая реклама Electrolux. Швеция сделана с умом. Ну и еще радио Швеция, на волны которого я начал настраиваться еще, наверное, в возрасте 6-7 лет, в году так 86-87. Нобелевские премии, конечно же, не забываем, которые являются, наверное, символом страны во многом сейчас. Ну и хоккей, противостояние России и Швеции всегда очень принципиальное. Ну, Наталья, давайте тогда поговорим о вас. Как давно вы живете в Швеции и какие ассоциации связанные с этой страной у вас были до того?
2: Ну, во-первых, всем здравствуйте. Мне очень приятно снова быть в эфире Радио Рантис. А что касается ассоциаций, живу я в Швеции уже почти 8 лет. А до того, как я переехала в Швецию, во-первых, те ассоциации, которые вы уже перечислили, конечно же, это Астрид Линдгрен, конечно же, это Электролюкс. Ну, а кроме перечисленного, группа Абба, которую очень почему-то любили в Советском Союзе и очень как-то к ней так особенно относились. Это шведская стенка, это шведская семья, опять же, пресловутая, непонятно откуда взявшаяся, но тем не менее выражение, которое было у всех на слуху. Ну что еще, шведский стол. Такая яркая ассоциация. А по поводу того, что Швеция часто побеждала на Евровидении, да, мне тоже так казалось, и это тоже была такая ассоциация, но на самом деле я тут посмотрела, оказывается, Швеция побеждала на Евровидении всего-то навсего 6 раз. Немало, конечно, но и не то чтобы уж слишком много.
0: Ну, больше всех побеждала Ирландия, да, причем 3 раза подряд.
2: Да, поэтому, ну, тоже такой полумиф, наверное, что Швеция вот прям тут рекордсмен по победам на Евровидении. Хотя у меня почему-то была именно такая ассоциация.
0: Ну, Ирландия давно не выигрывала с 90-х годов, а Швеция все-таки сравнительно недавно. Можно вспомнить в 2012 году певицу Ларин, которая обошла наших бурановских бабушек, и в 2015 году, по-моему, Манс Зиммерлёв, который обошел нашу Полину Гагарину.
2: Да, наверное, поэтому нам и кажется, что Швеция так часто побеждала на Евровидении, потому что делала она это вот буквально недавно и как-то так.
0: Вы приехали в Швецию в 2009 году, получается. Что-то вас удивило, шокировало, может быть, к чему-то пришлось привыкать? Вот как вообще человеку из постсоветского пространства оказаться в новой стране?
2: Какого-то такого шока культурного не было, потому что я все-таки в Швеции бывала до того, как в нее переехала. Я бывала в Швеции, я бывала до этого в Европе. То есть это была не первая моя поездка за границу, но, конечно, различия были, конечно, это другая культура, это другой менталитет. Каким-то вещам приходилось заново учиться, к каким-то вещам приходилось привыкать. Первое время, наверное, было сложно привыкнуть к шведскому вот этому вот очень такому спокойному, размеренному образу жизни. Шведы, как и вообще любой скандинавский народ, неторопливые, да, люди, которые любят подумать, поразмышлять, прежде чем что-то сделать. А мне, выросшей в большом городе, привыкшей к активному образу жизни, первые недели две мне это нравилось, ой, как хорошо, и как тихо, можно отдохнуть, а потом в какой-то момент мне, честно говоря, стало скучно. Мне хотелось какой-то бурной деятельности, а вокруг ничего не происходило. Каких-то проблем в общении у меня не было, потому что все шведы великолепно говорят на английском. Ну, может быть, пожилые люди хуже говорят или не говорят вообще, но большинство населения все-таки хорошо знает английский язык, а поскольку английским я владела до переезда в Швецию, то мне не мешало то, что я не знала языка. К тому же шведский язык я выучила достаточно быстро, уже где-то месяца через 3 я могла общаться на какие-то такие бытовые темы, поддерживать какой-то элементарный разговор. Ну а когда я чего-то не понимала или где-то нужно было поговорить о чем-то более серьезном, я тут же могла перейти на английский, и собеседники, как правило, без проблем подхватывали и тут же продолжали разговор по-английски.
0: А насколько труден шведский язык для изучения, и что он собой вообще представляет? Что-то среднее между немецким и английским?
2: Я не сказала бы, что шведский язык труден для изучения. Конечно, все зависит от того, насколько человек, в принципе, склонен к изучению языков. Но шведский не является трудным. У него достаточно понятная грамматика. У него довольно много сходств, да, с немецким языком. Мне было немножко сложно учить шведский в том плане, что, скорее, не сложно, а я путалась именно за счет того, что много сходств с немецким, а я все-таки учила когда-то немецкий, и вот мне, например, немецкий очень мешал. Я иногда ловила себя на том, что я начинаю фразу по-шведски, а закончить могу уже по-немецки. С английским, мне кажется, на английский он меньше похож, чем на немецкий, хотя да, какие-то сходства тоже есть. Вообще скандинавские языки, вот шведский, норвежский и датский, они между собой похожи примерно так же, как русский, белорусский, украинский. Если знаешь какой-то один, то можешь хотя бы частично понимать и другие. Финский выбивается из этого ряда, потому что совершенно другой язык. Конечно, его нужно учить отдельно, если вдруг это нужно. И финский выучить очень сложно, а шведский – нет.
3: На протяжении многих лет Наталья Хедлунд постигает тайны маленького королевства на севере Европы, успевая при этом и на людей посмотреть, и себя показать. Она не только свободно общается по-шведски, но и великолепно поет на языке потомков древних викингов. В исполнении Натальи Хедлунд звучит одна из композиций Стига Хедлунда «Евангелие сердца».

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Хедлунд.
1: Ну, как я уже сказала, они очень спокойные, рассудительные, они независимые, они с чувством собственного достоинства, причем это относится к любому классу населения, неважно, беден человек или богат. Даже те, кто находится в трудном финансовом положении или в каком-то трудном социальном положении, все равно относятся к жизни достаточно философски и с чувством собственного достоинства. Русскому человеку, русские люди более эмоциональны, нам бы вот эмоции выплеснуть, пострадать, где надо и где не надо, пожаловаться на свою, я не знаю, горькую судьбу несчастную. Нет, шведы этого делать не будут. Они никогда не станут жаловаться на то, что все у них плохо, и не будут прыгать до потолка от счастья, когда у них все хорошо. Они достаточно сдержанные все-таки в проявлении эмоций. Серьезные достаточно люди. Хотя, конечно, бывают и исключения, но в целом такие флегматичные, я бы сказала.
0: А насколько велико в Швеции социальное расслоение между бедными и богатыми?
2: Да, в нашем понимании бедные есть, когда пенсии 8 тысяч, не знаешь, чем заплатить за квартиру, а на остальное надо как-то питаться, надо еще купить одежду и так далее.
1: Таких ситуаций в принципе здесь нет. Если тебе нечем заплатить за квартиру, и ты не знаешь, на что купить еду и вообще как жить, то ты можешь обратиться в местный муниципалитет, и, как правило, выделяется социальная помощь таким людям, которая покрывает расходы на жилье и минимальный прожиточный минимум на еду. То есть без крыши над головой и без куска хлеба тебя здесь не оставят. Другое дело, что, конечно, так постоянно жить не получится. Все-таки социальная помощь выделяется, но ее нужно получать каждый месяц. Каждый месяц нужно подавать заявление на эту помощь. И для того, чтобы ее получить, нужно соблюдать определенные условия. Человек должен находиться в активном поиске работы. Сидеть на шее у государства всю жизнь не получится. Исключением, наверное, могут быть люди, которые по состоянию здоровья не могут работать. Тогда да, тогда они получают пенсию по нетрудоспособности. Но это не та пенсия, к которой привыкли мы. Это не пенсия по инвалидности. Пенсии по инвалидности в Швеции такого понятия нет. Есть доплата по инвалидности, которая выдается для того, чтобы покрывать дополнительные расходы. Ну, например, человеку незрячему нужно оплачивать, скажем, услуги сопровождающего, или, может быть, чаще пользоваться такси, чем общественным транспортом. Или, например, вот как в моем случае, у меня собака-поводырь, на нее тоже нужны дополнительные расходы, и на них выделяется специальное пособие, но на него нельзя прожить, на него нельзя питаться. Это минимальная сумма, чисто просто вот такая компенсация. Чтобы уравнять инвалидов в правах и не более. Если человек инвалид, он все равно должен работать, искать работу, ну или опять же получать вот эту социальную помощь. Но причем работу искать тоже нужно активно. Недостаточно просто состоять на учете в службе занятости. Если ты состоишь на учете в службе занятости, ты каждый месяц должен подавать отчет о том, как именно и где ты именно искал работу, что ты сделал в этом месяце для того, чтобы трудоустроиться. Эту практику ввели недавно, может быть, лет 5 назад, но сейчас даже с поиском работы все строго.
0: Это стимулирует людей к тому, чтобы активно искать работу.
1: Это стимул, да, здесь не относятся, нет разделения на инвалидов, не инвалидов, бедных и богатых. Да, есть бедные люди, есть богатые люди. Какого-то такого снисходительного отношения или какого-то такого покровительственного отношения. Вот, посмотрите, какой я хороший, вот у меня много денег, сейчас я тут как займусь благотворительностью, да как расскажу об этом по всем телеканалам. Те, кто занимается благотворительностью, ну, конечно, об этом пишут и говорят, но из этого не делают какую-то рекламу. Рекламу из этого не делают, какое-то историческое событие. Люди занимаются благотворительностью просто потому, что им так хочется, просто потому, что они это считают естественным. И это делается не для собственной славы, не для там какого-то престижа. Ну, может быть, конечно, отчасти, но здесь этим никого не удивишь.
2: Ну, а вот в целом, насколько комфортно жить человеку с инвалидностью по зрению в Швеции?
1: Вы знаете, мне достаточно комфортно было жить. Ну и сейчас, просто сейчас я уже привыкла, и да, какие-то вещи уже так не удивляют и воспринимаются вполне естественно. А вот шведам все равно некомфортно. Шведы жалуются. Среди шведских инвалидов очень много недовольных. И мне первое время было смешно, честно говоря, на них смотреть, когда все, скажем, общественные заведения оборудованы пандусами для колясочников, все лифты в общественных заведениях оборудованы либо кнопками с брайлем, либо рельефными, тактильными. Ну, то есть все сделано для того, чтобы люди могли сами пользоваться транспортом, сами могли куда-то ходить, а они при этом все равно жалуются, что им плохо живется. Наверное, сколько человеку не давай, ему все равно будет мало. Мне, конечно же, комфортно, потому что обеспечение теми же средствами реабилитации, оно очень сильно отличается от того, к чему привыкли мы. Очень много доступной литературы и аудиокниг, и книг по Брайлю, чего, опять же, не было у меня в свое время, да и сейчас с этим не так, как здесь. Все делается для того, чтобы инвалиды чувствовали себя обычными членами общества, и если ты идешь по улице с тростью или передвигаешься на коляске, никто не будет на тебя смотреть, как на какое-то чудо. К тебе будут относиться совершенно так же, как к любому другому, и иногда ты просто забываешь о том, что ты чем-то отличаешься.
0: По поводу технических средств реабилитации, есть ли такие технические средства, которых нельзя выписать в России? Еще такой вопрос. А популярен ли вообще Брайль в Швеции?
1: Да, в Швеции Брайль популярен. В последнее время, может быть, чуть меньше, чем это было раньше, но был период, когда Брайль был менее популярен, когда в школах даже не хотели его преподавать, но сейчас популярность Брайля опять возвращается. Во-первых, потому что его много, и он действительно есть. И в каких-то учреждениях на нем достаточно много распространяется информации. По Брайлю подписаны те же лекарства. Изучение Брайля начинается еще в детском саду, есть специальные игры, в том числе есть и компьютерные игры детские для изучения Брайля. Самое известное, наверное, это Hunting Dots, охота на точки или охота за точками. Сначала на дисплее отображается какая-то комбинация точек, а потом она рассыпается, да, она как бы убегает, сдвигается, и на ее месте появляются другие, и ее нужно собрать, ее нужно найти. То есть сначала одна комбинация точек, которую нужно запомнить, а потом к ней добавляется другие, и вот уже из этой вот толпы нужно потом найти ту самую, на нее нажать, там ее поймать.
2: То есть появляется много комбинаций, где вот на этот символ, на это место надо нажать.
1: Надо нажать, да. Сначала он не знает, что это буква, сначала просто учится различать точки. Вот это одна точка, тут две, вот это в правом верхнем углу, а вот тут две внизу слева. А когда он уже начинает это все различать, тогда уже начинаются буквы. Опять же, если у ребенка есть хотя бы маленький какой-то минимальный остаток зрения, очень много книг, всяких букварей, всяких альбомов с яркими цветными рисунками, которые одновременно и рельефные, и разукрашены, раскрашены. Изучение Брайля интересное очень. К 200-летию рождения Луи Брайля очень много было сделано всяких сувениров, всяких вещей для именно привлечения внимания к Брайлю, к популяризации Брайля. Ну, например, в обычных магазинах продавались мыльницы со шрифтом Брайля. Известный шведский дизайнер разработал настенные обои, частью дизайна которого был брайлевский алфавит. Были почтовые марки с Брайлем, то есть даже для тех, кто Брайль никогда не изучал и, может быть, ничего о нем не знал, была такая очень активная кампания в обществе по привлечению внимания к Брайлю. Было, на самом деле, очень интересно.
2: Но брайлевский дисплей получить можно за счет государства.
1: Брайлевский дисплей получить можно, причем без проблем. Если у нас тоже сейчас в России можно получить. Да, но для этого нужно очень сильно постараться. Здесь брайлевский дисплей – это не предмет роскоши, это, я не знаю, повседневная необходимость, что-то на уровне бытового прибора, хотя так, о брайлевском дисплее, наверное, говорить сложно, но правда, здесь это не является чем-то таким особенным. Брайлевский дисплей можно получить в личное пользование, и брайлевский дисплей отдельно можно получить в качестве составляющей рабочего места. То есть не надо один брайлевский дисплей таскать за собой и домой, и на работу, и везде. Один у тебя стоит дома, другой на работе. А третий сейчас еще можно получить и к телефону. Ну вот тут уже чуть сложнее. Тут нужно доказать, что ты телефоном без брайлевской строки ну просто никак не можешь пользоваться. Но в принципе это не так сложно. В принципе, можно получить карманный дисплей именно для смартфона.
2: Ну, у нас кто может получить? У нас могут получить студенты в некоторых городах, в Москве, например. У нас, возможно, закупка этих технических средств по линиям различных фондов. Например, фонд соединений, если человек прошел компьютерный курс.
1: Ну да, но это все-таки доступно не всем, и немногие об этом знают. И здесь существуют специальные центры. Они вообще называются глазными клиниками, но это не совсем точный перевод на русский язык, потому что у нас глазная клиника – это ассоциируется с больницей, где сидят врачи, где там делают операции. Нет, вот эта глазная клиника – это немножко другое. Это все-таки, скорее всего, центр какой-то такой, в котором сидят различные эксперты. Тифлопедагоги, это психологи, это технические специалисты, которые, если человек потерял зрение во взрослом возрасте или в семье родился ребенок с проблемами со зрением, оказывают консультацию, рассказывают о том, какие есть технические средства, помогают в их подборе, если нужно, обучают. То есть здесь отдельная организация, которая занимается именно, скажем, адаптацией инвалидов общества. Такие центры есть для незрячих, для людей с проблемами со слухом, для опорно-двигательного аппарата. У каждого они отдельные свои, для каждой категории.
3: У музыки есть удивительное свойство при помощи семи волшебных нот создавать уникальный язык, который доступен и русским, и шведам, и, как говорится, ланкийским маврам. Вопреки всем условностям и суевериям, возьмемся за руки, друзья, и поспешим навстречу с прекрасным. «Радость музыки» – так называется следующая композиция Стига Хедлунда. Поет Наталья Хедлунд.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня — это Наталья Хедлунд.
1: А вот все-таки, если вернуться к шведам, чувствует ли себя иностранец в этой стране своим? Если говорить о каких-то азиатских странах, например, о Японии, говорят, что иностранец, как бы он того не хотел, он все равно своим практически, ну, никогда не станет. А как Швеция?
2: Я думаю, что в Швеции тоже иностранец своим никогда не станет. Да, к тебе будут относиться дружелюбно, да, тебе будут помогать, у тебя будет возможность работать, как-то там самореализовываться, но все равно будет какое-то другое отношение. Причем все зависит от того, в каком статусе иностранец находится в Швеции. Если вы приехали как турист, это одно, вам будут очень рады, сделают все для того, чтобы вы потратили как можно денег, вам все покажут, расскажут вас, проводят, сопроводят и прочее, и прочее. Если вы приехали и вышли замуж или женились, ну, если стали частью шведской семьи, то, опять же, будет одно отношение. Если человек остается один или приезжает один, отношение резко меняется. Внешне все будет выглядеть очень благообразно, но где-то какие-то комментарии, где-то какие-то задержки в оформлении документов, где-то могут воспользоваться твоим незнанием законов, если, конечно, ты их действительно. Очень удивляются шведы, когда иностранцы хорошо владеют законодательной базой, хорошо знают свои права и обязанности. Таких иностранцев все-таки немного. Почему-то иностранцы многие, и это касается не только Швеции, иностранцы, когда приезжают за границу, часто считают, что здесь им все должны. Здесь их ждут с распростертыми объятиями. Одна моя знакомая очень возмущалась, когда приехала в Швецию, пришла в ресторан, пыталась там купить что-то поесть, и когда она стала заказывать чай, ее никто не понял. Ну как это так? Почему шведы не знают русского слова «чай»? Ну а почему они должны знать слово «чай»? Поэтому нет, не станет никогда иностранец своим человеком. Может, бывают какие-то исключения, но все-таки, причем это не только мое мнение, я общалась с людьми из разных стран, приехавшими, и с русскими, и с иранцами, и с турками, и с греками. Даже те, кто доволен и счастлив, кто реально хорошо зарабатывает, кто хорошо живет, они говорят, что иногда нет-нет, да и напомнят, что ты здесь, мы тебя сюда не звали, ты сюда сам приехал.
1: А но вообще мигранты являются проблемой для Швеции сейчас?
2: Сейчас уже да. Даже шведское правительство наконец-то это признало, потому что Швеция считалась, да и считается, в принципе, одной из самых толерантных стран. Швеция была несколько лет подряд рекордсменом по приему беженцев. Здесь делалось все для того, чтобы им было комфортно, для того, чтобы принять и помочь как можно большему числу людей. Вот шведы, кстати, при всей своей такой сдержанности и, может быть, такой какой-то эмоциональной холодности, очень любят помогать. Сами помощь, может быть, предложат не всегда, но если попросить о помощи, то тут уж просто вот осчастливишь человека сразу. Очень любят помогать, очень любят чем-то делиться. Так вот, они считали своим просто святым долгом накормить и обогреть полпланеты, но сейчас уже даже шведы поняли, что это проблема, что нужно с этим что-то делать, потому что у местного населения слишком много проблем стало возникать из-за большого количества гостей, скажем так. Гостей стало уже больше, чем хозяев.
0: Еще, Наталья, я знаю, что в Швеции очень много русских, и русский язык популярен в Швеции. С чем такая популярность связана?
2: Да, в Швеции достаточно много русских, русский язык популярен, многие шведы с удовольствием его учат. Но мне трудно сказать, с чем это связано, наверное, все-таки так сложилось исторически, потому как на протяжении истории у Швеции с Россией были разные отношения, но были, и были достаточно неплохие отношения в том числе. Ну а во-вторых, все-таки даже сейчас, несмотря на санкции и прочее, Швеция сотрудничает с русскоговорящими странами в каких-то областях промышленности, в каких-то технических сферах. А до введения санкций этого было еще больше. Много шведов посещают Россию. Но, опять же, географически, наверное, это объясняется. Все-таки из Швеции очень просто добраться до Питера, до северных каких-то городов. Ну, тот же Мурманск. Ближе всего, наверное, вот к нам, к северу, это Мурманск. Там и всякие близлежащие города. Ну, опять же, Питер через Финляндию. В Москву шведы очень любят летать. Вообще, шведы очень трепетно относятся к изучению языков. Если, скажем, сюда приезжает семья из какой-то другой страны, и в семье есть дети, то существует специальная программа образовательная по изучению родного языка. Ребенок, приехавший из другой страны, если он идет в шведскую школу, он все равно должен учить свой родной язык. Ну как, это не обязательно. Если родители против, то, конечно, не обязан, никто не заставит. Но, в принципе, есть такой закон, который говорит о том, что дети имеют право и вообще желательно бы им изучать родной язык, как минимум, я не помню там сколько часов в неделю. При школах есть такие либо факультативы, либо классы, по-разному это организовано, именно по изучению родного языка, даже несмотря на то, что дети живут в Швеции, и, казалось бы, не должно шведское государство заботить о том, знают ли они свой родной язык. Здесь очень уважительно относятся к другим культурам, опять же, вот эта вот шведская толерантность, она проявляется даже в этом.
1: В некоторых случаях в маленьких городах это становится определенной проблемой, потому что они могут найти учителей, и, ну, бывают языки тоже довольно экзотические.
2: Ну да, конечно, все зависит от языка, все зависит от города, и не всегда это так хорошо реализуется, как прописано в законах. И в нашем городе, например, сейчас почти нет детей, желающих изучать русский язык, поэтому вот уже второй год подряд у нас русский язык не преподается, но не потому, что проблема найти преподавателя, а потому, что просто не нужно это, не востребовано это. А тогда бывает такое, что трудно найти специалистов, но опять же, здесь к этому интересный подход. Если работать в школе учителем и преподавать язык, неважно какой, преподавать серьезно, для этого нужен диплом педагога, для этого нужен шведский сертификат, подтверждающий звание учителя. А если просто обучать тех же беженцев или на каком-то начальном уровне преподавать язык, это могут делать все желающие, более или менее грамотно владеющие языком. Я, например, знаю одного человека, который работает по основной специальности таксистом, но при этом на полставки, а он преподает греческий язык в местном муниципалитете. Хотя он никакой не учитель, не педагог, и вообще всю жизнь, кроме того, как водить машину, по большому счету он ничего не умеет. Но вот его взяли, и он преподает, и это не единичный случай, таких много.
0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Существует такое выражение «шведская семья». Что это такое? В чем оно заключается?
2: Выражение «шведская семья» понимается по-разному. Существует несколько трактовок, я имею в виду вот в России, да, там в русскоязычных странах. Кто-то считает, что шведская семья – это когда несколько человек живут, один мужчина, скажем, живет там с двумя женщинами. Кто-то считает, что шведская семья – это когда папа уходит из семьи или мама живет в другой семье, но при этом совершенно замечательно продолжает общаться с первой семьей, участвует во всех семейных мероприятиях, посещает все праздники и прочее, прочее. Когда у шведов спрашиваешь о том, что такое шведская семья, вот вы знаете, что такое шведская семья, расскажите, что такое шведская семья, они смотрят очень удивленно, они не понимают. Здесь нет такого термина, им непонятно, что под этим подразумевается. В Швеции достаточно своеобразная система семейных взаимоотношений, я бы так сказала. Но если говорить о детях, у нас как? У нас, если родители разводятся, значит, дети остаются с кем-то одним, чаще всего с мамой, да, если не совершеннолетние дети. Здесь нет, здесь это бывает очень-очень редко. Здесь, если люди решили расстаться, если семья разделилась, но при этом есть дети. Дети живут с обоими родителями равное количество времени, то есть буквально вот неделю ребенок живет с мамой, следующую неделю ребенок живет с папой. И неважно, если папа живет в одном городе, мама в другом, ребенок ходит в два садика или в две школы одновременно. Таким вот образом все это происходит. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне бы, например, не хотелось учиться в двух школах одновременно. Мне кажется, это сложно. Но шведские дети, которых я знаю, с которыми я об этом в свое время разговаривала, они вроде бы от этого не страдают. Ну, наверное, потому что так было всегда, так принято, и, наверное, они это считают какой-то нормой. И так они живут до совершеннолетнего возраста. Но, опять же, если родители не хотят по какой-то причине, кто-то из родителей не хочет, они могут между собой договориться. По закону положено именно так, и нет такого, что ребенок остается где-то только в одной семье. Вот это, честно говоря, меня очень в свое время удивило. Мне было несколько необычно.
1: То есть, если у папы уже другая семья, и он живет в другом городе, получается, вот неделю ребенок пожил с мамой, и потом он на неделю приезжает к папе и становится фактически частью его семьи.
2: Фактически, да. Но это может быть неделя, это может быть две недели, как они там договорятся. Может, он месяц пожил в одной семье, месяц в другой. Но смысл в том, что должно быть равное количество времени. Да, и уже другая семья должна этого ребенка принимать как своего и в общем-то, и к этому относиться как свершившемуся факту. Хотя так бывает не всегда, конечно, бывают из-за этого в семьях проблемы, но чаще всего именно вот такая модель воспитания детей.
0: Насколько крепки связи между детьми и родителями в Швеции? Потому что вот у нас, например, в России семейные ценности какие? Что обычно дети пожилым родителям помогают, их поддерживают. Насколько в Швеции распространена такая практика? Или пожилым родителям не помогают вообще никак?
2: По-разному, как и везде, очень по-разному. У нас тоже не все помогают пожилым родителям, но если так в общем и целом, то хорошие связи у родителей с детьми, достаточно такие близкие, теплые отношения, но отличаются от наших, во-первых, тем, что детей с раннего детства приучают к самостоятельности, к независимости, их учат самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Причем, ну, конечно, дают какие-то карманные деньги, все это понятно, но, например, здесь не является чем-то удивительным заплатить ребенку за то, что он, ну, я не знаю, там, вымыл посуду, вынес мусор и что-то еще. Вполне могут дать какую-то лишнюю копеечку для того, чтобы, ну, во-первых, ребенка как-то стимулировать на то, чтобы он помогал по дому, приучался там вести хозяйство и прочее, прочее. А во-вторых, для того, чтобы ребенок понимал, что деньги из воздуха не возникают, что для того, чтобы их получить, нужно что-то сделать. Сначала дети делают что-то по дому, потом они идут в школу, они учатся зарабатывать в школе. Ну, например, очень популярно здесь продавать какие-то вещи, какие-то изделия. Если, скажем, школьный класс собирается поехать на какую-нибудь экскурсию, куда-нибудь в поездку, то деньги собираются не у родителей, как у нас это принято. Мы решили через месяц поехать на экскурсию, и хотите вы того или нет, дорогие родители, будьте добры, сдайте там такую-то сумму денег. Здесь нет. Здесь дети продают какие-нибудь сладости, какую-то выпечку. Причем иногда они ее берут сами, ну, делают своими руками, а иногда им она просто раздается, выделяется там в школе, не знаю, где это все берется, и они ходят с этими вещами, продают это все по городу, родным, знакомым, друзьям, просто кому-то где-то, и зарабатывают таким образом на жизнь. Либо в каких-то кружках, либо еще где-то. Дети стараются как можно раньше отделиться от родителей, жить самостоятельно. Есть даже такие специальные центры, специальные дома, в которых ученики старших классов могут снять комнату за какую-то чисто символическую сумму для того, чтобы жить самостоятельно, для того, чтобы сами себя обслуживать, готовить себе еду и прочее, прочее. Конечно, родители при этом помогают, но если у нас вполне естественной может быть ситуация, когда дети живут с родителями, внуками, правнуками, все в одной квартире, здесь такого практически нет. Ну, я ни разу таких не встречала ситуаций. В гости приезжать, да, а жить все-таки все стараются самостоятельно, отдельно. Что касается помощи пожилым родителям, ну, конечно, помогают, конечно, заботятся. Но здесь очень много домов для престарелых. Причем они бывают разного типа. Есть дома для престарелых, куда пожилых родителей или родственников просто сдают, и они живут там полностью за государственный счет. О них заботятся, их кормят, одевают, там оказывают медицинскую помощь. И все это делается на очень высоком, на профессиональном уровне. Отдать престарелого родственника в дом престарелых здесь не считается каким-то преступлением. Никто тебя за это здесь не осудит, потому что иногда может возникнуть ситуация, ситуации, ну, например, если родственник тяжело болен, и ты понимаешь, что ты не сможешь о нем заботиться, ты не сможешь ему оказать достаточно квалифицированную помощь, а в доме престарелых это сделают без проблем, там хорошие условия созданы. И многие сами об этом просят, сами хотят, чтобы им помогли устроиться в дом престарелых. Это, кстати, не так просто сделать, не так просто в эти дома престарелых попасть. Вот. А есть дома престарелых, я даже не знаю, более упрощенного, что ли, типа, наверное, да, когда это обычный квартирный дом, где пожилая пара или один человек может снять квартиру самостоятельно, по мере возможности вести хозяйство, себя обслуживать, но при этом, скажем, внизу на первом этаже этого дома есть столовая, куда всегда можно пойти поесть, есть медицинский пункт, где всегда дежурит врач и медсестра, то есть человек, с одной стороны, вроде живет сам, но всегда рядом есть помощь, люди, к которым, если что, можно обратиться. Ну, даже у тех, кто предпочитает жить в собственном доме, никуда не уезжать, в собственном доме и квартире, тоже могут быть какие-то персональные ассистенты, может быть какая-то дополнительная помощь от государства. У некоторых пожилых людей есть в доме что-то типа сигнализации, когда человек живет сам и обслуживает себя полностью сам, но у него какое-то заболевание, ну, не знаю, там эпилепсия, сахарный диабет, ну, что-то может в любой момент случиться. Человек может просто нажать кнопку, то есть не обязательно даже куда-нибудь звонить по телефону, просто есть кнопка, человек ее нажимает, и на пульт диспетчеру поступает вызов о том, что туда-то и туда-то нужно там отправить кого-нибудь. Как правило, это люди с медицинским образованием, ну, как минимум, минимальным. И даже вот такую помощь можно получить.
1: А инвалидам государство помогает в плане жилья каким-то образом? Вот если молодой человек там, или девушка закончили школу, да, университеты, хотят жить самостоятельно, вот здесь какие варианты?
2: Как правило, не помогает. Можно взять какой-то кредит, ну, ипотечный, можно, я не знаю, там еще что-то. При обществах инвалидов могут быть какие-то социальные квартиры, может быть, какое-то социальное жилье. Ну, например, при обществе слепых в шведском есть два таких дома, они находятся в Стокгольме, и туда можно встать на очередь на квартиру. Для этого не обязательно даже, чтобы все в семье были инвалидами по зрению, достаточно, чтобы был кто-то один, но там нужно ждать несколько лет. Сейчас очередь составляет в одном доме 4 года, во втором, по-моему, 6 или 7, что-то как-то так. Какого-то льготного жилья, каких-то льготных условий такого нет. Если парень или девушка закончил институт и хочет жить самостоятельно, значит, он должен устроиться на работу, хорошо зарабатывать и либо снимать жилье, либо покупать. Очень многие снимают жилье. У кого-то есть, конечно, собственные дома или квартиры, но очень многие снимают жилье. Снимать жилье можно как у частных лиц, так и у государства. Причем у частных лиц съем жилья не приветствуется. Это гораздо дороже, это куча дополнительных налогов. Как правило, жилье снимается у государства. Государство предоставляет в аренду жилье. И таким вот образом.
1: А равноправие полов в Швеции достигнуто? Потому что, ну почему вот я назвал феминизм? Объясню. Действительно, Швеция, наверное, является одной из тех стран, в которой это движение зарождалось, да? То есть, как движение борьбы за избирательные права и за прочие права женщин. Работать, учиться и так далее. И, в общем-то, наверное, многого добились. Как сейчас вообще это выглядит в Швеции?
2: Да, когда в самом начале передачи вы говорили о том, что Швеция славится своим феминизмом, я с этим, наверное, все-таки не соглашусь. Вначале в Швеции был развит феминизм, но сейчас это все-таки скорее равноправие уже, именно не феминизм. И это равноправие во всем. Это равноправие полов, это равноправие людей разных социальных статусов, это равноправие, скажем, людей-инвалидов и неинвалидов. И даже сами шведы, когда они говорят о каком-то равенстве, Латвия, они все-таки больший упор делают именно на равноправие, а не на какое-то различие полов. Да, действительно, в шведском парламенте сейчас много женщин. Я не помню, к сожалению, точный процент, но большое количество женщин присутствует сейчас в парламенте. Есть министры женщины, есть в любой практически сфере. И мужчины, и женщины могут проявлять себя, если они действительно талантливы, если они целеустремленные. Нет каких-то ограничений в образовании, в получении работы, еще в чем-то. В Швеции разрешены однополые браки. Опять же, это к вопросу о равноправии. Да? В Швеции, ну вот здесь, наверное, уже проявляется феминизм в том, что в Швеции женщины служат священниками, что для меня первое время было очень удивительно и непривычно, несмотря на то, что Швеция протестантская, лютеранская страна, но все-таки увидеть священника женщину, причем не просто каким-то там обычным сельским священником, да, но есть епископы женщины, то есть они могут запросто дослуживаться до высоких духовных санов, и никого это не смущает и не удивляет. Да, это недавно, это лет 20-30. Хотя в то же время вот женщины-священники, а мужчины-уборщики. И причем совершенно запросто мужчина может работать уборщиком. Я когда увидела мужчину со шваброй, ну так я удивилась, я потом у кого-то спросила, ой, говорю, наверное, человек, ну совсем вот у него безвыходное положение, да, деньги, наверное, очень нужны, там чуть ли не с голоду умирает. Ну как это, взрослый дядька пошел тряпкой махать. Совсем вот никуда устроиться не мог. А мне говорят, да нет, ну почему, у нас многие так работают. Ничего в этом особенного нет. В поликлиниках, в больницах много медбратьев тоже, причем совершенно замечательных, квалифицированных специалистов. Нет такого перекоса, что только женщины добиваются своих прав, вот хочу то, хочу это, а мужчины при этом ничего не делают. Нет, мужчины работают по женским профессиям, женщины по мужским, и никто при этом никого ни в чем не притесняет. Опять же, дома во многих домах существует очень ярко выраженное равноправие в распределении домашних обязанностей. Шведские мужчины – великолепные отцы, они великолепно заботятся о детях, причем начиная от младенчества и заканчивая взрослым уже возрастом. А шведские мужчины великолепно готовят, опять же, не все, но очень многие, и с удовольствием это делают. Нет такого стереотипа, когда один мой русский знакомый пожаловался своему шведскому другу на то, что его жена такая-сякая, уже там неделю не готовила, не варила борщи, его шведский друг не то чтобы не посочувствовал, а вообще не понял, ну а в чем проблема? Жена не приготовила, ну возьми сам приготовь. Когда ему русский сказал, да ты что, я не умею, это вообще обязанность женщины у плиты стоять, я-то швед, его не понял абсолютно, потому что если жена не приготовила или не успела там, или не смогла, или не захотела, ну взял и сам приготовил. И они это делают с удовольствием и, как я уже говорила, чаще всего даже лучше женщин. Поэтому да, равноправие, равноправие везде, всегда и во всем, и вот как-то так.
1: Да, женщины-пилоты, что для нас вообще дико.
2: Да, женщины-пилоты, я когда пошутила, когда мы куда-то летели, и стюардесса объявила, командир корабля там такая-то, такая-то, я пошутила, говорю, а мы вообще долетим или нет? Ну, меня не поняли. Моя шутка была воспринята, ну, практически на грани оскорбления, а мне, правда, мне было непривычно, хотя я знаю, что и в России сейчас есть женщины-пилоты, их, конечно, пока немного, но уже появляются. Женщина-капитан корабля для меня была слегка так... Ну, прогулочный пароход, который там экскурсии проводит по островам. И тоже вот капитан женщина. Женщина у штурвала, ну, романтично, но непривычно.
1: Ну, уступать женщине место в автобусе или пропускать вперед тоже могут посчитать оскорблением.
2: Не то чтобы оскорблением, но это считается вторжением в личное пространство. Да, то есть если мы привыкли к тому, что... перед женщиной откроют дверь, уступят место и прочее, прочее. Здесь могут уступить, могут не уступить. Немножко другой к этому подход. Здесь считается, что если человеку, неважно, мужчине, женщине, там, инвалиду, не инвалиду, если человеку нужна помощь, он об этом попросит. И, как я уже говорила, если ты о помощи попросишь, тебе помогут с удовольствием, с радостью, без фанатизма, как у нас, незрячего не будут перетаскивать через дорогу, хватать за что пропало и тащить куда угодно, нет. Здесь это сделают корректно, ну, в основном. чаще всего. Здесь спросят, какая именно тебе нужна помощь. Но если человек за помощью не обращается, значит, наверное, она ему не нужна. И, ну, опять же, все зависит от ситуации. Конечно, если по человеку видно, что он растерялся, заблудился, не понимает, что вообще происходит, конечно, подойдут и попросят, и предложат помощь. Но, как правило, если это не ярко выражено, то, наверное, все-таки не предложит. То же самое и с местом в автобусе. Ну, конечно, если женщина с тяжелой огромной сумкой, там, я не знаю, еще с чем-то, конечно, уступят место, конечно, помогут и донести помогут или там как-то. Но такого, чтобы автоматом уступайте места женщинам с детьми, беременным и инвалидам, что у нас объявляют в транспорте, нет. Здесь такой социальной рекламы нет.
3: Большое путешествие начинается с маленького шага, но тысячи километров кажутся мгновением до встречи с родным домом. «Домой» зовет нас песня Стига Хедлунда, а это значит, что настала пора прощаться. Через неделю вместе с Натальей Хедлунд мы снова отправимся в далекое и таинственное путешествие по Скандинавии. Над программой работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, звукооператор Павел Малышев и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: глядя.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
3: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Если вы принадлежите к поклонникам приключений и детективов,
1: если вы любите головоломные сюжеты,
2: если вам интересны интригующие ситуации,
3: если вы с интересом раскрываете подобные книги,
4: если вы с напряжением следите за поединками и противоборствами,
5: мы приглашаем вас к радиоприемникам каждое третье воскресенье месяца.

0: Вы опоздали к завтраку на 4 минуты, дорогой мой Гастингс.
1: Мсье Пуаро, вы же знаете, я только что с поезда. Ах, какую попутчицу я встретил. Обворожительно. Акробатка, циркачка. И такое необычное имя. Синдерелла. Синдерелла.
0: Успокойтесь, Гастингс. Лучше прочтите это письмо.
1: Давайте.
0: Я получил только что. Кажется, намечается интересное дело.
1: Так. Вилла Женевьева, Мерлинвиль, Франция. Уважаемый сэр, я нуждаюсь в услугах детектива. Не хочу доверять подробности почте, но из-за тайны, которую я знаю, моя жизнь подвергается опасности. Я готов заплатить любую сумму и пошлю автомобиль в Кале, как только вы протелеграфируете. П. Т. Рено. Ну, и что вы скажете?
0: Завтракайте, Гастингс, и едем.

0: Внимание, Гастингс. Мы подъезжаем к вилле Женевьева.
1: Смотрите, смотрите, Пуаро. Какая красивая девушка стоит возле дороги. Богиня.
0: Мой друг, люди редко видят одно и то же.
1: Но разве вы не видите? Божественная красота.
0: Я увидел только девушку с тревожными глазами. Приехали. Пошли. О, что такое? Полиция?
2: Месье, сюда нельзя.
1: Но мы хотели бы видеть месье Рено. У нас назначена встреча.
2: Месье Рено убит сегодня утром.
0: Доложите комиссару полиции, что прибыл Эркюль Пуаро.
2: Хорошо, месье. Подождите здесь, месье.
0: Мы опоздали, Гастингс.
1: Да, теперь я понимаю, почему месье Рено не выслал в Кале машину, как обещал, и нам пришлось нанимать такси.
3: Дорогой месье Пуаро, ваш приезд просто удача.
0: Здравствуйте, комиссар Бэкс. Рад снова видеть вас. Кажется, мы приехали сюда по одному делу, с небольшой разницей. Меня сюда вызвал покойник.
3: Черт побери, он что, предвидел собственное убийство? Однако пройдемте в дом. Я надеюсь на вашу помощь, месье Пуаро.

0: Комиссар, рассказывайте все по порядку, что вам известно.
1: Тело обнаружили утром, около 9. Доктор говорит, что смерть наступила около 2 часов ночи.
0: Кто обнаружил тело?
1: Сначала старая служанка Франсуаза заметила утром, что входная дверь открыта. Тут горничная вошла к мадам Рено, чтобы разбудить ее. Она увидела ее связанной, заткнутым ртом. Но самое интересное – это место, где нашли мсье Рено. Он лежал лицом вниз в свежевырытой яме на площадке для гольфа, которую недавно начали строить. Мсье Рено был заколот кинжалом в спину.
0: А что показывает мадам Рено?
1: Что двое мужчин в масках вошли ночью в спальню, заткнули рот, связали ее и насильно увели ее мужа.
0: А слуги?
1: Франсуаза говорит, что вечером к Рено приходила мадам Добрейль, соседней виллы Маргарет. Она утверждает, что у мсье Рено был с ней роман. А горничная Леони утверждает, что к мсье Рено приходила какая-то другая женщина и что она говорила по-французски с акцентом. Мсье Рено, когда провожал ее, сказал: «Да, да, но ради бога, теперь уходите».
0: Это очень интересно. Но меня больше заботит другое. Почему месье Рено именно вчера отослал шофера отдыхать в спешном порядке? Ведь он обещал прислать за нами машину.
1: Еще существенный момент. Вот это письмо мы нашли в кармане пальто убитого.
0: Так. Так, мой драгоценный. Твои письма так изменились, стали холодными и странными. Я стала бояться. Иногда мне кажется, между нами встала другая жизнь.

0: женщина.
1: Пусть она побережется, и ты тоже. Я скорее убью тебя, чем дам ей завладеть тобой. Прости, люблю, люблю тебя, боготворящая тебя, Белла. Комиссар, мы сейчас находимся в кабинете месье Рено.
2: Да, мы все обыскали, но...
1: А коврик перед камином сдвинут в сторону. Так. Ага. Во Франции, как и в Англии, прислуга забывает подметать под коврами. Смотрите, это обрывок чека, на котором написано имя Дювин. Кажется, это рука месье Рено.
2: Как это я проглядел?
1: Отсюда мораль. Всегда заглядывай под коврики. Но не только. Вы пропустили, комиссар, и этот длинный черный женский волос на кресле. Где тело?
2: Во дворе, в небольшом сарайчике.
1: Проводите меня туда.

0: Так, понятно. Он был убит тем ножом, что лежит в стеклянном кувшине на полке.
1: Да, и никаких отпечатков пальцев.
0: Я вижу на убитом под плащом только нижнее белье. И вообще, месье Рено носил слишком длинный плащ.
1: Не хотите ли побеседовать с мадам Рено?
0: Пожалуй. Но почему он носил такой длинный плащ?

0: Мадам, вас не слишком затруднит рассказ о событиях прошлой ночи?
1: Нет, я знаю цену времени, когда надо поймать убийц. Я проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот. Их было двое, и оба в масках. Один высокий, с длинной черной бородой. Другой низкий и полный. Борода у него рыжеватая.
2: Мне кажется, здесь слишком много бород.
1: Они связали меня и увели мужа.
2: Вы можете уточнить время преступления?
1: Часы на камине пробили 2 раза. Я хорошо помню.
2: Что это? Кажется, ручные часы. Их, несомненно, уронили с туалетного столика убийцы. Они разбиты. Очень интересно. Стрелки показывают 7 часов. Стекло разбито, но часы ходят.
0: Но сейчас не 7 часов.
2: Сейчас 5.
1: Часы всегда спешили, но никогда не уходили вперед настолько.
2: А где сейчас ваш сын, Жак Рено?
1: До вчерашнего дня он был в Париже. Но муж послал ему телеграмму, потому что надо было безотлагательно ехать в Южную Америку. Там у нас предприятие. Так что сын прошлой ночью отплыл в Буэнос-Айрес.
0: Мадам, надо опознать тело.
1: Я сильная женщина, комиссар.
0: Тогда пройдемте.

0: Мадам Рено, я прошу вас подойти и официально опознать убитого.
1: Дайте мне руку, комиссар.
0: Итак, мадам...
1: Боже! Поль! Мой муж!
2: С ней обморок. Смотрите, Пуаро.
3: Ах, я полнейший дурак. Если когда и звучали любовь и горе в голосе женщины, я их сейчас слышал. Моя идея ошибочная. Ну что ж, начнем сначала. Скажите, комиссар, а вы обратили внимание на следы под окнами? На клумбе.
0: Это явно следы садовника, и для дела они не имеют значения.
3: А я думаю, эти следы самое важное, что мы сегодня увидели. Гастингс,
0: да.
3: Займитесь мадам Рено, а я осмотрю место преступления.

0: Эй, что вы здесь делаете? Ведь есть строгий приказ не пускать сюда никого.
1: Меня зовут Эркюль Пуаро.
0: А, я слышал о вас. Моя фамилия Жуйро. Я следователь. Только что приехал из Парижа. Говорят, вы раньше были заметной фигурой, месье Пуаро. Но теперь другие методы.
1: Однако преступления мало изменились.
0: Я ищу непосредственные улики. Но преступники были хитры. Никаких следов.
1: А это что?
0: Это кусок свинцовой трубы. Этот предмет мог валяться здесь всегда. Во всяком случае, меня он не интересует.
1: А мне, напротив, кажется любопытным. Преступники выбрали не слишком удачное место, чтобы спрятать тело. Они должны были понимать, что его быстро обнаружат.
0: А это доказывает, что они не были знакомы с местностью.
1: Да. Тот, кто знает местность, не станет прятать здесь тело, если он не хочет, чтобы его быстро обнаружили.

0: Мсье Пуаро, вы уже познакомились со следователем из Парижа?
1: Весьма самонадеянный человек, комиссар. Куда вы направляетесь?
0: Мы идем на соседнюю виллу, Маргарет, к мадам Добрейль.
1: К таинственной мадам Добрейль? Хорошо.
0: Я навел справки. За последние 6 недель, то есть со времени приезда мсье Рено Мэренвиль, мадам Добрейль внесла на свой счет 200 тысяч франков.
2: 200 тысяч франков? Боже, это около 4000 фунтов.
0: Она живет здесь много лет, но никто о ней ничего не знает. Кроме того, что ее дочь очень красивая девушка. Вот мы и пришли.
3: Что вам угодно, мсье?
0: Мадам, мы расследуем дело о смерти мсье Рено. У нас есть основания полагать, что вы регулярно посещали покойного по вечерам.
3: У вас нет права задавать мне такие вопросы.
0: Не говорил ли он вам, что ему угрожает опасность? Он ничего вам не сообщал?
3: А почему он должен мне что-то сообщать?
0: Потому что мужчина говорит любовнице то, что не всегда говорит жене.
3: Я отказываюсь разговаривать с вами.

0: Пожалуй, на сегодня хватит. Мне надо до завтра кое-что выяснить. До свидания, месье Пуаро.
1: Всего хорошего, комиссар. Да, Гастингс, дело очень интересное. Однако поздно, пойдемте в отель.
2: Месье!
1: Если не ошибаюсь, вы дочь мадам Добрель. Что заставило вас догнать нас?
2: Да, я Марта Добрель. Только не говорите моей матери. Вы тот сыщик, к которому месье Рено обратился перед смертью?
1: Да. А почему вас это интересует?
2: Месье Рено всегда был добр ко мне. Естественно, меня это интересует. Извините, месье. До свидания.
3: Какая красивая девушка. Сама добродетель.
1: У многих тягчайших преступников, которых я знал, были лица ангелов. Нет, я не подозреваю ее, но ее интерес к этому делу, ее волнение необычны. Черт. Только бы вспомнить, где я видел это лицо.
3: Какое лицо? Дочери?
1: Нет. Матери. Это было давно, когда я еще служил в бельгийской полиции. Я видел ее фотографию, и, по-моему, это было дело об убийстве.

0: Что с вами, Гастингс? Вы так возбуждены, будто и не спали в эту ночь.
1: Напротив, я уже успел совершить утреннюю прогулку и встретил прелестную девушку.
0: Марту Дебрейль.
1: А нет, это была девушка, которую я встретил в поезде. Помните, я вам рассказывал? Еще такое романтическое имя — Синдерелла. Она приехала в Мерлинвиль отдохнуть.
0: Однако, какая интересная случайность. А вот и месье Жиро. Каковы ваши успехи? Нашлись новые улики?
2: Окурок, папиросы и спичку. Но кому они принадлежат?
0: Скажите, месье Жиро, вам ничего не кажется знакомым в этом деле?
2: Нет.
0: А ведь почти такое же преступление было совершено раньше. Но точно я сейчас не могу вспомнить.
2: Ну, было много дел, в которых фигурировали преступники в масках. Ну и что?
0: Но есть индивидуальный почерк преступника. Когда перед вами два абсолютно схожих преступления, то они плоды одного и того же ума. Я найду этот ум. Вы, может быть, знаете все о папиросах и спичках, а я знаю, как мыслит человек.
3: Господа, я хочу представить вам мсье Стонера. Он секретарь мсье Рено и только что прибыл из Англии.
4: Я поражен. Это ужасное происшествие.
3: Вы не замечали перемен в поведении мсье Рено?
4: Он был чем-то испуган. Не знаю, в чем дело. Он не посвящал меня в свои секреты. Вообще, он был очень скрытным. Мы познакомились в Южной Америке несколько лет назад. И он никогда не рассказывал о своей жизни.
0: А вам знакомо имя Белла Дювин?
4: Я уверен, что слышал это имя, но в какой связи, не помню. Я понимаю, на что вы намекаете, но, уверяю, вы ошибаетесь. Старик просто обожал свою жену. Они были самой любящей парой, какую я когда-нибудь знал.
3: Но мы выяснили, что мадам Добрель, хозяйка соседней виллы, вечерами часто заходила к мсье Рено. И недавно она внесла в банк 4000 фунтов.
4: Да, я переводил эти деньги по его просьбе. Но не любовные интриги причина. Это шантаж. Вот что это такое.
3: А это идея.
4: Старику пустили кровь. И с хорошей скоростью. 4000 за месяц. Я говорил, что месье Рено окружала тайна. Очевидно, эта мадам Дебрейль знала о ней достаточно, чтобы завернуть гайки.
0: Интересно. Вы знакомы с его завещанием?
4: Да. Он составил его 1,5 года назад. Половина состояния жене, половина сыну.
0: Увы. 2 недели назад он составил новое завещание, в котором ничего не оставил сыну. Все жене.

0: Жак!
1: Мама!
0: Жак, сын мой дорогой! Ой, простите, господа.
1: Мамочка.
0: Это мой сын, Жак Рено.
1: Здравствуйте, господа.
0: Но почему ты здесь? Ты же должен был отплыть из Шербора на Анзоре 2 дня назад.
1: Отплытие было отложено на сутки из-за неполадок в двигателе. Из вечерних газет я узнал о нашей ужасной трагедии.
0: Так ты не отплыл. Теперь это не имеет значения.
2: Мсье Жак,
1: да.
2: Я выяснил, что в день вашего отъезда в Париж у вас с отцом была ссора.
1: Мы поспорили.
2: Из-за чего?
1: Хорошо, я скажу. Предметом спора была Марта Дебрейль. Да, да. Я люблю ее и хочу жениться на ней. Когда я сообщил об этом отцу, он пришел в ярость. Я могу узнать, как был убит отец?
2: Он был убит тем самым ножом из авиационной стали, который вы подарили матери.
1: Боже, если бы я знал.
3: Господа, случилось невероятное.
4: Вы нашли новую улику, месье Жиро?
3: Нет, пропал нож. Стеклянный кувшин, в котором лежало орудие убийства, пуст.
2: Да, но как? Сарай был заперт. Недавно я видел его, еще утром.
1: Господа, в этом, видимо, виноват я.
4: Вы Гастингс?
1: Да, месье Поро. Сегодня утром я встретил молодую знакомую леди. Она хотела увидеть все, что можно. Короче, я взял ключ и показал ей тело. Я встретил ее случайно.
4: Ну, разве вы не заперли дверь, когда уходили?
1: Когда она вошла в сарай, ей сделалось плохо. Я оставил ее и побежал за бренди с водой. А потом пошел проводить ее. И, видимо, забыл запереть дверь. Я вернулся минут через 20.
3: Значит, сарай был не заперт 20 минут? Возможно, похититель боялся, что на ноже найдутся отпечатки пальцев.
2: Отпечатков пальцев на нем не было.
4: Скажите, месье Жак,
1: да?
4: Вам знакомо имя Дювин? В кармане плаща вашего отца мы нашли письмо за этой подписью.
1: Простите, Дювин? Дювин? Нет.
2: Ясно. Мсье Жиро, мсье Жак, пройдемте в сарай.
4: Задержитесь, Гастингс, и помогите мне.
1: Что вы делаете, мсье Поро?
4: Измеряю плащ, который висит на вешалке. Кажется, он принадлежит Жаку Рено.
1: Но зачем?
4: Черт возьми, чтобы узнать, какой он длины. Но сейчас меня больше интересует мадам Рено. Она не говорит правды. Вспомните наручные часы. По каким-то причинам убийцам было необходимо создать впечатление, что преступление произошло позже, чем на самом деле. И потом эта история про бородатых мужчин в масках. Где-то я это слышал.
1: Мсье Поро, вы подозреваете, что она соучастница? И, может быть, инсценировала преступление? Но вспомнить ее искреннее горе.
4: Да, вы правы. Мадам Рено, она или защищает, или покрывает кого-то. Ах, Гастингс. Да еще вы так неблагоразумны, эти ваши случайные встречи с девушками. Вчера мадемуазель Дебрейль, сегодня эта девушка Синдерелла. У вас сердце турка, Гастингс. Вам надо завести гарем.
1: Я не нахожу ничего смешного.
4: Вы намерены еще раз увидеть эту леди?
1: Да, она остановилась в отеле. У меня есть адрес.
4: Я буду очень удивлен, если вы найдете ее там. Однако скоро парижский поезд, мне пора идти.
1: Вы едете в Париж? Зачем?
4: Искать убийцу. Вас я оставляю здесь в качестве наблюдателя. Угу. Я вернусь послезавтра. Будьте внимательны, Гастингс. По приезде я потребую от вас полного отчета.

0: Здравствуйте, Гастингс. Как приятно, что вы встретили меня на вокзале.
1: Здравствуйте, Поро.
0: А я, знаете ли, преуспел и весьма.
1: Здравствуйте, Поро, здравствуйте. Боюсь, вашей радости сейчас поубавится. Пока вас здесь не было, на вилле произошло еще одно убийство.
0: Ах, вот как. Тогда пройдемте пешком. Вы по дороге мне все расскажете. Это подрывает мою теорию, хотя... Подождите. Жертва – мужчина среднего возраста. Его тело было найдено в запертом сарайчике возле места преступления, и он был мертв, по крайней мере, уже 48 часов. И его закололи таким же образом, как месье Рено. И точно таким же ножом.
2: Вы меня разыгрываете. Вы уже слышали об этом?
0: Нет. Я просто умею работать головой. Ну, я жду подробностей.
2: Все очень странно. Доктор уверяет, что этот неизвестный умер естественной смертью. А поначалу все полагали, что он убит. Но доктор сказал, что кинжалом пронзили уже мертвое тело.
0: Так. Это подтверждает мою теорию. Вы сказали неизвестный?
2: Да, этого человека никто не узнал. И еще, месье Пуаро, вы были правы. По адресу, оставленному мне Синтереллой, я ее не нашел.
0: Ну, естественно. Зато я нашел кое-что в Париже. Посмотрите на эту фотографию, Гастингс.
2: Что? Мадам Добрейль?
0: Не совсем точно. Она тогда носила другое имя. Это портрет пресловутой мадам Берольди.
2: Берольди?
0: Примерно лет 20 назад некто Арнольд Берольди, коммерсант, прибыл в Париж с молоденькой женой и маленькой дочкой. Несмотря на его скромное положение, его супруга быстро пробилась в высшие круги парижского общества. Понимаете? Молодая, хорошенькая, обаятельная. Среди знакомых семейства Берольди был молодой адвокат Жорж Канно. Злые языки уверяли, что молодой Канно был любовником мадам Берольди и, к тому же, не единственным. Через несколько месяцев на сцене появился еще один персонаж.
2: Кто же?
0: Богатый американец Гайрам П. Трэп. Он быстро стал жертвой прелестной мадам Берольди. И вот однажды женщина, которая прибирала у Берольди, нашла дверь квартиры распахнутой и увидела мадам Берольди, связанной по рукам и ногам, с кляпом во рту.
2: Поразительное совпадение.
0: А сам месье Берольди лежал на полу с ножом в сердце. Мадам Берольди рассказала, что двое незнакомых бородатых мужчин связали ее и стали требовать у мужа какие-то бумаги. Тот ответил отказом, возникла ссора, удар ножом. Время шло, таинственные бородачи так и не были найдены. И тут мадам Берольди арестовали, обвинив в убийстве мужа. Прокурор доказывал, что поводом к убийству послужил богач Трэп, за которого Берольди хотела выйти замуж.
2: А что же Жорж Кано?
0: Это самое интересное. Он исчез. Но когда начался суд, он прислал письмо, в котором признался в совершении преступления. Он заявил, что совершил убийство по подстрекательству мадам Берольди. Преступление было задумано ими вместе. Кано был уверен, что она безумно его любит. Но когда он узнал о Гайраме П. Трэпе, он понял, что эта женщина предала его. Не ради него она хотела стать свободной, а ради того, чтобы выйти замуж за богача. Она сделала его своим орудием. И он написал прокурору письмо, чтобы отомстить ей за измену.
2: И что же процесс?
0: О, она ловко вывернулась. Она свалила всю вину на Кано. Благо он скрылся. Он ведь сам признал факт своего преступления в письме. Она же, мол, всего лишь жертва. Короче, присяжные оправдали ее. Она взяла с собой дочь и исчезла из Парижа.
2: Месье Пуаро, вы полагаете, что это мадам Добрейль Берольди убила Рено?
0: Зачем ей было убивать Рено? Его смерть не приносила ей никакой выгоды. Мне кажется, я уже знаю одного убийцу.
2: Одного? Что вы хотите этим сказать?
0: Что здесь не одно преступление, а два. Тихо. Идет Жак Рено. Весьма кстати. Здравствуйте, месье Жак.
2: Здравствуйте.
3: Приездом, месье Пуаро. Вы, вероятно, все знаете.
0: Да, дорогой друг. Очень рад, что встретил вас. Я хочу просить вас о небольшой услуге.
3: Да.
0: Не могли бы поехать на станцию и спросить в камере хранения, не оставляли ли двое иностранцев чемодан? Это очень важно. Для вас.
3: И если так, хорошо, месье Пуаро.
0: Благодарю. Да, и еще вопрос. Почему вы не сказали, что были здесь, в Мерлинвилле, в ночь, когда было совершено преступление?
3: Вы ошибаетесь. Я был в Шербуре.
0: Но мою ошибку разделяют служащие станции. Они говорят, что вы приехали поездом 11:40.
3: Да, я был здесь. Но я приехал повидаться с Мартой Добрель, моей невестой. Я хотел увидеть ее перед отъездом.
0: И вы видели ее?
3: Да.
0: Благодарю. Еще раз очень прошу вас выполнить мою просьбу.
3: Я сейчас же отправлюсь на станцию. До свидания.
0: Так. Ушел. Отлично, Гастингс. Пусть он охотится за мифическим чемоданом.
2: Вы хотели от него избавиться на время?
0: Да. А теперь быстро на виллу Маргарет.
4: Мсье Пуаро?
0: Мадемуазель Марта, я пришел к вам с не очень приятным известием. Мы подозреваем в убийстве месье Жака Рено.
4: Что? Невозможно. Кто?
0: Ну, во-первых, следователь из Парижа, месье Жиро. Скажите, мадемуазель, а вы знаете, что Жак был здесь в ночь убийства?
4: Да. Он говорил мне об этом.
0: Говорил. Факты против него. Помогите ему. Не умалчиваете ли вы о чем-нибудь, что вам известно?
4: Да. Я расскажу. Утром того дня, когда мсье Рено был убит, я гуляла в саду. И вдруг услышала мужские голоса. Я раздвинула кусты. Двое мужчин ссорились. Одним был мсье Рено, а другим какой-то бродяга. Мне показалось, он просил денег. Да я уверена, что этот бродяга и мертвый человек в сарае одно и то же лицо. Но я не сказала следователю Жиро, что узнала его. Я боюсь, мсье Жиро, он злой. Простите, идет моя мама. Уходите, мсье, уходите, пожалуйста.

0: Пуаро. Вы думаете, она сказала правду?
1: Думаю, да. Итак, мы выяснили, что Жак Рено не виделся с Мартой той ночью. Не виделся. Помните, она сказала? Да, он говорил мне. Нам надо немедленно осмотреть вещи Жака Рено. Вот почему я его отправил. Приступим, Гастингс. Так. Ничего нет. Опять не то. Ничего не найду.
2: Пуаро, смотрите, подъехал автомобиль. В нем Жиро, Жак Рено и двое жандармов.
1: Проклятье! Я не успел проверить последний ящик. Помогите мне. Отлично. Вот оно. Я верил, я нашел.
3: Добрый день, месье Пуаро. Хорошо, что вы здесь. Я арестовал Жака Рено. У меня есть все основания и улики.
1: Ну, я вижу. Но мне кажется, вы не приняли во внимание главное. Кусок свинцовой трубы.
3: Ах, опять эти пустяки. Жак Рено был в ту ночь здесь. Вот что главное.
4: Господа, что происходит? Почему вы так шумите?
5: Они арестовали меня, мама.
4: Что?
5: Мама!
3: С ней обморок. Она сильно разбила себе голову о ступеньки. И мне кажется, что у нее сотрясение мозга.
1: Пойдемте, Гастингс, отсюда. Нам надо поговорить.
0: Пуаро, вы думаете, что Жак Рено не виновен?
1: Не знаю. Думайте, думайте, Гастингс.
0: Мне кажется, мы упустили одну вещь. Существует некто, о ком мы забыли.
1: И кто же?
0: Жорж Кано.
1: Да. Слушайте, легенда о бородачах, рассказанная мадам Беральди, могла быть придумана и Жоржем Кано. Почему бы нам не предположить, что план нового преступления зародился в его голове, а мадам Рено стала его сообщницей? И не забывайте о письме. Почему вы думаете, что письмо было адресовано месье Рено?
0: Но оно было найдено в его кармане.
1: Вот мы и предположили, что оно принадлежит покойному, раз лежит в кармане его плаща. Но в письме не упоминается адресат. Кроме того, я измерил плащ Жака Рено и выяснил, что он слишком короткий.
0: Угу. Значит, письмо было написано Жаку, а не отцу. И в спешке после ссоры он перепутал плащи.
1: Правильно. Не забывайте о часах. Думайте.
0: Ничего не понимаю. По вашей версии получается, что Жорж Кано и месье Рено одно и то же лицо. Но это приводит нас к смехотворному утверждению, что он задумал свое собственное убийство.
1: Так вот, мой друг, именно это он и сделал. Да, он запланировал собственную смерть, но не собирался умирать. Для преступления, которое задумал Рено, убийца не требовался. Нужно было только мертвое тело.
0: Не понимаю.
1: Давайте восстановим события. Жорж Кано бежит от правосудия в Канаду.
0: Так.
1: Здесь он под чужим именем женится и в конце концов приобретает огромное состояние в Южной Америке.
0: Его жена мадам Рено?
1: Да. Но через 20 лет у него возникает ностальгия по родине. Наружность его изменилась, и он приезжает сюда, в Мерлинвиль. И тут злой случай. Он встречает здесь единственное во всей Франции лицо, которое может опознать его.
0: Мадам Берольди Добрель, соседней виллы.
1: Да, она моментально воспользовалась этим. Стала тянуть из него деньги. Рено Кано полностью оказался в ее власти.
0: Ну да, ведь он все еще разыскивается за убийство. Она шантажировала его.
1: Но тут случается неизбежное. Жак Рено, сын Кано, влюбляется в дочь мадам Добрель. Отец, конечно, в ярости.
0: Угу.
1: Жак ничего не знает о прошлом отца,
0: угу.
1: Но мадам Рено знает.
0: Угу.
1: Она фанатически предана мужу.
0: Угу.
1: Тот понимает, что мадам Добрель так просто не оставит его в покое.
0: Угу.
1: Рено видит один путь к спасению – инсценировать собственную смерть.
0: Угу.
1: Он должен предстать умершим и начать все сначала,
0: угу.
1: В другой стране, под другим именем.
0: Угу.
1: А мадам Рено... сыграв роль вдовы, через некоторое время сможет присоединиться к нему.
2: И для того, чтобы сохранить контроль над деньгами, Рено изменяет завещание в пользу жены.
1: Как они собирались добыть мертвое тело, я не знаю. Но тут им подвернулся случай. Грязный бродяга проник в их сад. Рено пытается выпроводить его. Как вдруг бродяга падает на землю, в припадке эпилепсии умирает. Так констатировал врач. Рено с женой перетаскивают мертвеца в сарайчик. Они понимают, какая прекрасная возможность представилась им. Бродяга лицом не похож на Рено, но у него такая же фигура.
2: Очень похоже на правду.
1: Они понимают, что опознание тела может быть сделано только на основании показаний мадам Рено. Поэтому они удаляют шофера, посылают сыну телеграмму, чтобы он немедленно плыл в Буэнос-Айрес. Рено посылает мне письмо, зная, что когда я приеду, это произведет колоссальное впечатление и окончательно собьет следствие с толку.
2: Да, так оно и произошло.
1: Они одевают тело бродяги в костюм Рено. И чтобы сделать правдоподобнее рассказ мадам Рено, вонзают в него нож из авиационной стали. В ближайшую ночь Рено должен был связать жену, а затем закопать тело на поле для гольфа. Важно, чтобы тело было побыстрее найдено. Затем Рено облачится в лохмотье бродяги и уедет незамеченным поездом в 12:10. Поскольку преступление предположительно произойдет на 2 часа позже, вспомните часы, никакого подозрения он на себя навлечь не может.
2: Да, но что помешало осуществиться этой идее, этим планом?
1: Несвоевременный визит девушки Беллы. Каждая минута задержки гибельна для планов Рено. Но он все же быстро избавляется от нее. Связывает мадам Рено, выходит на поле для гольфа и начинает копать яму. И тут неизвестная рука наносит ему удар в спину.
2: Вы удивительный человек, Пуаро.
1: Теперь вы можете представить потрясение мадам Рено, когда она идет опознавать мертвое тело и видит вместо бродяги безжизненное тело мужа. Она думала, что он уже находится за много миль отсюда. Ничего удивительного, что она потеряла сознание.
2: Пуаро, а зачем был нужен кусок свинцовой трубы?
1: Чтобы изуродовать лицо бродяги до неузнаваемости. Это первая находка и направила меня по правильному пути. А этот кретин Жиро ползал вдоль поперек в поисках спичек. Я всегда говорил, что улика длиной в 2 фута ничуть не хуже улики в 2 дюйма.
2: Да, но кто же все-таки убил Рено?
1: Мы должны теперь раскрыть это.
2: Нож, который нашли в груди бродяги, принадлежал мадам Рено. Но тогда получается, что ножей было 2?
1: Безусловно. И поскольку они были одинаковыми, можно предположить, что оба они принадлежали Жаку Рено. Впрочем, у меня есть небольшая идейка.
2: Какая же?
1: Мы поедем в Англию, чтобы разыскать возможного свидетеля, мисс Беллу Дювин. Я навел справки, возможно, она имеет отношение к театру. Во всяком случае, нам поможет ее фотография. Я нашел ее в комнате Жака Рено. Посмотрите, Гастингс.
2: Боже мой. Это же Синдерелла.
6: Вы мистер Ааронс, театральный агент?
7: Слушаю вас.
6: Мне рекомендовали обратиться к вам. Не могли бы вы помочь разыскать эту девушку? Вот ее фотография.
2: Ее зовут Белла Дювин.
7: Так. Ага, номер крошки Далсибелла.
2: Крошки Далсибелла?
7: Да, они сестры. Дают милое небольшое представление. Сейчас они выступают в передвижном театре Ковентри.
6: Благодарю вас. Мы немедленно отправимся туда.

0: Я знала, мистер Гастингс, что вы придете ко мне с Гулисой. Я видела вас в партере во время представления. Вас, вашего друга, этого детектива. Где он сейчас?
1: Он захотел досмотреть представление до конца.
0: Он ищет меня?
1: Не плачьте, Синдерелла. Не плачьте. Я знаю все. И вы знаете, как я к вам отношусь. Мое чувство больше, чем увлечение.
0: О, нет. Вы ничего не знаете.
1: Это вы взяли тогда нож из стеклянного кувшина?
0: Да. Я боялась, что на нем могут быть отпечатки пальцев. Вы хотите выдать меня полиции?
1: Нет. Я не допущу этого. Я люблю вас.
0: Вы не можете. Вы не знаете.
1: Я знаю, что вы любите Жака Рено. Я знаю, что тогда ночью на поле для гольфа вы спутали отца с сыном, потому что отец случайно надел плащ сына. В темноте вы не разобрали, вы хотели отомстить Жаку за ту девушку с соседней виллы.
0: Вы так думаете? Вы думаете, я люблю Жака?
2: Простите меня, но...
1: Поро? Вы здесь? Бегите, Синдерелла, бегите! Я задержу его! Стойте, Поро! Не с места!
0: Прощайте, Гастингс!
3: Друг мой, успокойтесь. Я не собираюсь преследовать ее, что я Жиро. Но все-таки нехорошо помогать девушке скрыться после того, как мы ее нашли с таким трудом.
1: Поро, простите меня, но...
3: Понимаю. Пришла любовь. Я говорил же, у вас сердце турка.
1: Поро, перед любым судом поручусь, что мисс Дювин не была в ту злополучную ночь в Мерлинвилле. Что она не могла быть той таинственной посетительницей, которая приходила к месье Рено. В тот вечер мы с ней вместе ехали в поезде. Да, я знаю, что это... неправда, но я буду стоять на этом.
3: Браво, мой друг. Да здравствует любовь. То, что вы придумали, определенно гениально. Это побеждает даже Эркюля Пуаро. Поэтому вернемся во Францию и займемся Жаком Рено.
1: С какой стати? Он же арестован.
3: Дело в том, что я обнаружил фирму, в которой Жак заказывал свои сувениры. В том числе и эти замечательные ножики, которые так годятся для убийства. Так вот, они сделали по его заказу не два ножа, как мы думали, а три. Два из них уже использованы. Теперь не пустили бы в ход третий.

0: Месье Пуаро, вы изъявили желание присутствовать на допросе Жака Рено. Я рад, что вы, наконец, убедились в его виновности.
1: Месье Жиро, я полагаю, Жак Рено невиновен.
0: Черт побери, вы рехнулись.
1: Месье Жиро, ваша манера обращения оскорбительна. Вас следует проучить. Я готов поспорить на 500 франков, что отыщу убийцу раньше, чем вы.
0: Согласен. Но займемся все-таки делом. Вот ведут Жака Рено.
2: Здравствуйте, господа.
0: Жак Рено. Вы отрицаете, что находились в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление?
2: Я был в Шербуре.
0: Свидетели с вокзала показали, что вы прибыли поездом в 11:40.
2: Я не убивал своего отца.
0: Без сомнения. Они всегда так невиновны, наши арестанты. Что такое? Кто там?
3: Здравствуйте, господа.
0: Комиссар Бекс? Что случилось?
3: Пришла дама, которая говорит, что...
0: Какое мне дело до дамы?
3: Она сейчас в полиции. Ее зовут Белла Дювин. Она призналась в убийстве месье Рено.
4: Мой друг, вы все будете знать, когда получите это письмо. Никакими уговорами я не могла поколебать Беллу, мою сестру. Она решила отдать себя в руки правосудия. Она с ума сходила по Жаку Рено. А потом он стал писать ей реже, и сестра выяснила, что он влюбился в другую. Она уговорила меня поехать во Францию. Мы остановились в отеле в Мерлинвилле, и она пошла на виллу Женевьева. Пошла и пропала. Я ждала ее целый день. Она не пришла. А вечером вышли газеты с ужасной новостью. Мне стало страшно. Я представила себе, как Белла встретилась с отцом Жака и все рассказала ему, а он оскорбил ее. Ведь мы с ней такие вспыльчивые. Но потом выплыла версия о преступниках в масках. И я начала успокаиваться. Однако Белла все не появлялась в отеле. На следующее утро я настолько разнервничалась, что сама пошла на виллу Женевьева. И тут встретила вас. Дальше вы все знаете. Это я взяла нож. Я боялась, что на нем остались отпечатки пальцев Беллы. А потом я уехала в Англию, где и нашла Беллу. Она выглядела словно привидение. Простите меня, мой друг, вы приняли меня за Беллу тогда в Англии. Ведь мы близнецы, но я не призналась вам. Я была уверена, что вы попытаетесь спасти меня, но не знала, захотите ли вы спасать Беллу. И вот сейчас она узнала, что Жак арестован. Она не захотела ждать. Простите меня, ваша Синдерелла.
5: Нет, ваша Далси Дювин.
1: Что ж, письмо, которое вы получили, Гастингс, много раскрывает. Но не все. Не все.
5: Вы знали, что это была та? Другая. Вы знали Пуаро?
1: Да, мой друг, я об этом догадывался.
5: Но где я найду ее теперь?
1: Если вы меня попросите, я найду ее в 5 минут, но попозже, не сейчас.
5: Ну почему же?
1: Всему свое время. Сейчас мы отправимся на виллу Женевьева, ведь Жак Рено освобожден. Я очень хочу увидеть его и мадемуазель Марту Добрейль. Да, говорят, и мадам Рено уже пришла в сознание.
5: Месье Пуаро, вы верите, что сестра Синдереллы способна на убийство?
1: Спокойствие, Гастингс. Скоро все выяснится. Поздравляю вас, месье Жак.
2: Я шел на все, чтобы защитить ее. Но теперь ей ничто не поможет.
1: Конечно. И все же ваша невиновность...
2: Некоторым образом я все-таки виноват в смерти отца. Если бы не мои запутанные отношения с Беллой, он был бы сегодня жив и здоров. И потом, это моя проклятая небрежность, из-за которой я взял не свой плащ.
5: Не волнуйтесь так, месье Жак.
2: Мне не дает покоя один вопрос. Зачем папаша разгуливал в нижнем белье и моем плаще ночью?
1: А что все-таки произошло той ночью?
2: Понимаете, я приехал из Шербура, чтобы увидеться с Мартой. Поезд был поздний, и я решил пройти самым коротким путем через поле для гольфа. И вдруг я услышал какой-то страшный крик. Он не был громким, словно кто-то задыхался в припадке. Я осторожно обогнул кусты и в слабом лунном свете увидел вырытую яму и лежащего рядом человека лицом вниз, в спине которого торчал нож. А потом я увидел ее. Она вскрикнула, повернулась и побежала. Я ужасно растерялся и в темноте не распознал убитого.
1: О, кажется, к нам пожаловала мадемуазель Марта Добрель. Не буду вам мешать, тем более, что мне нужно поговорить с мадам Рено.
6: Жак, любимый.
2: Марта, как хорошо, что все позади.
6: Жак, дорогой, я так счастлива. Я верила, что ты невиновен. Ты должен отблагодарить месье Пуаро. Это он спас тебя.
2: Он сейчас пошел к маме.
7: Оставьте меня, месье Пуаро. Я благодарю вас за услуги, но я хочу немедленно выразить свою волю.
1: Мадам, остановитесь, вы нездоровы.
2: Мама.
7: Я тебе не мать, ты мне не сын. С этого часа я отрекаюсь от тебя.
2: Мама!
7: Нет, на тебе кровь отца. Ты морально виновен в его смерти. Своим обращением с той девушкой ты толкнул ее на преступление. Прочь из дома! Завтра я предприму необходимые шаги, чтобы ты никогда не притронулся к пенсу из его денег. Как хочешь, пробивай себе путь. Женись на девушке, которая является дочерью заклятого врага твоего отца.
2: Мама. Помогите, сниму обморок.
1: Ни в одном деле, которое мне приходилось расследовать, не было столько обмороков.
6: Я уложу его в постель.
1: Конечно, мадемуазель. Эй, Франсуаза, помогите месье Жаку и мадемуазель Марте.
5: Пуаро, позвольте мне помочь.
1: Идите сюда, Гастингс. Не суйтесь не в свое дело. Лучше посмотрите, как следует свой револьвер. Вечером он должен быть в порядке.
5: Ничего не понимаю. Ведь все раскрыто.
1: Надо только добавить одно слово. Будет раскрыто вечером.

0: Пуаро, вы можете объяснить мне, в чем дело? Вот уже 2 часа мы сидим перед дверью в спальню мадам Рено в темноте и с оружием.
1: Тихо, тихо, Гастингс. Терпение.
0: В конце концов, это неприлично сидеть в темноте перед спальней леди.
1: Тихо, Гастингс. Вы слышите шум?
0: Да, кажется. Точно, это в спальне мадам Рено.
1: Ломайте дверь. Быстрее, Гастингс. Ну, вперед.
2: Но здесь никого нет. Пуаро, окно открыто.
3: Ну что там, посмотрите.
2: Там внизу лежит какая-то девушка. Она без движения. Видно, сорвалась с окна, когда убегала.
3: Мадам Рено, как вы себя чувствуете?
4: Она чуть меня не задушила.
2: Но кто? Кто это был?
3: Это убийца месье Рено, Гастингс. И потенциальный убийца мадам Рено.
2: Та девушка, что лежит внизу? Я немедленно бегу туда.
3: Не надо, Гастингс. Это не Синдерелла, не волнуйтесь. Там внизу лежит Марта Добрель.

0: Итак, мы раскрыли очень интересное дело, Гастингс.
1: Мы? Мсье Пуаро, вы переоцениваете мое участие.
0: Я сразу понял, что Белла Дювин не убивала мсье Рено. Она призналась, чтобы спасти от гильотины Жака, человека, которого любила. Вы вспомните рассказ Жака Рено. Они одновременно подошли к месту преступления, и каждый принял другого за убийцу.
1: А как вы догадались, что преступница Марта Добрейль?
0: Из ее собственных уст мы услышали, что она подслушала ссору Рено и бродяги. Почему же она не могла подслушать, как Рено обсуждал свои планы с женой?
1: Но какая причина могла быть у Марты для убийства?
0: Деньги.
1: Деньги?
0: Деньги. После смерти Рено половина его состояния перешла бы к сыну. До определенного момента Рено был источником приличного дохода для матери и дочери Добрейль. Но теперь он вознамерился выпутаться из сети, инсценировав свое убийство. Кроме того, ножи. Один Жак подарил матери, второй Белле, а третий... Разве он не мог подарить его Марте?
1: Угу. Значит, Марта... могла подслушать планы Рено и была прямо заинтересована в его смерти.
0: Но доказательств у меня было мало. Поэтому я предпринял шаги, чтобы заставить мадемуазель Марту пойти в открытую. Согласно моим указаниям, мадам Рено публично отвергла сына и объявила о своем намерении на следующий день лишить его наследства. Таким образом, у Марты Добрель оставался один выход – убить мадам Рено. И сделать это в течение ночи, чтобы она... на следующий день не успела сделать изменения в завещании.
1: А когда вы начали подозревать Марту Добрейль?
0: В самый первый день, когда мы приехали в Мерлинвиль. Помните, на дороге стояла красивая девушка?
1: Да.
0: Вы спросили, не заметил ли я юную богиню, а я ответил, что видел только девушку с тревожными глазами.
1: Говорят, у следователя Жиро нервный припадок.
0: Сейчас было бы бесчеловечным требовать у него выигранные мной 500 франков. Ну что ж, я подожду, пока он поправится.
1: А теперь, Пуаро, выполняйте свое обещание. Найдите Синдереллу, умоляю вас.
0: Ах, Гастингс, у вас сердце турка.
1: Вы обещали разыскать ее в течение 5 минут.
0: Конечно, через 5 минут я ее не отыщу. Но будьте уверены, Гастингс, через 5 дней она будет ваша.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

утро в окно. Целая ночь без тебя. Тяжело. Скрипку сверчок убирает футляр. Ты со мной рядом, и в сердце пожар.

притихшем зале меркнет свет. Скрипач на сцене безобразен, но ничего на свете не

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно, как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события. Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году, и с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И, Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором, родом из Одессы, Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта эндект ihr Herz». «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта. Поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где мацан.

платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавной

дни меняют дни, и в этот вечер есть ли о былом, честно говорить. Мне сегодня вам ответить нечем.

многих надежд моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик? Никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
4: Радио Рамсес. www.ramses.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да? Рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности.

0: Школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый и известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем будущем он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый. Один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то смеха ради сказал: «А не хочешь со мной?» Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
1: Первое выступление, да, в ресторане, публика приняла вас сразу, легко приняла?
0: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь и на свадьбах у родных. Приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть. Но это было совершенно не то. Это было в близком кругу, в близком окружении. Но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми – это всегда прекрасно.
1: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
0: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка. Как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Но самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога. Самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
1: Эта песня ваша авторская?
0: Эту песню мне подарили.
1: Что ж, слушаем.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
1: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно, я был с большим коллективом музыкантов, которые меня позвали с собой на эту свадьбу. И я 2,5 дня, честно, работал с пионерским задором, провел эту свадьбу. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Петь для людей, когда люди слушают только тебя, это великолепно. Это всегда красиво, это всегда хорошо. В принципе, и до этого мы с братом работали. Были и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, разнообразные вечера. Но когда ты один стоишь на этой сцене, и когда весь зал смотрит на тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это вот как-то один из первых моих опытов. Ну, а потом в дальнейшем, конечно же, пошли какие-то конкурсные мероприятия. Это конкурс международный «Хрустальное сердце мира», где были представлены культуры разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное 2-е почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну, а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
0: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали, об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
1: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль — это очень красиво, Израиль — это очень богато, Израиль — это очень добро, Израиль — это очень... Знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе, из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусств Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельницей искусств Израиля с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные 2 брата, великолепные музыканты. Лазарь играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большой им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
0: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
1: В большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто, на самом деле, говоря сейчас, меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем который является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей. Опять-таки, братьев Нагдимаевых хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
0: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
1: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазарь Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песня под названием «Любви молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хава Дулеб.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, у меня в гостях Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. Музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны? И, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором. Я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть, но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще первое впечатление, от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда человек, от человека слышишь добрые, теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился потом воочию, нас познакомили, вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
0: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: Продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось. По бытовым каким-то проблемным моментам у нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, ну и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно. Это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа. Это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим. В процессе нашего с ним общения дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много, реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые? Может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще, конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей... Перебил тебя, прошу прощения. Хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но, на мой взгляд, самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни в Трептов парк. К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение, записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу, но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение, как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира — это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, а не летают самолеты в военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. и нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго, и вокруг того, что называют добром.
0: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
1: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай бог ему жить до 120 лет. Вы знаете... На самом деле это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке. Но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво. И имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза, потому что... Действительно, Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
0: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
1: Знаете, все эти песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем, в будущем, я надеюсь, что мы с вами, в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Чувство управляющего» или «Небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

Сколько лет пронеслось, сколько судеб коварно так сломано. Сколько добрых семей потеряли кров и покой. Что же боги вы там с нами грешными сделали?

0: Где же вы, мои родные? Где же вы, родные? Где же вы, мои родные? Где же вы, родные?
1: Прозвучала теплая песня под названием «Родные», которую исполнил для нас наш сегодняшний гость Мигель Мовсисян из Краснодара. Но мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, нашу сегодняшнюю беседу. Мигель, а что помимо музыки вас увлекает? Чем вы живете?
2: Вы знаете, я не живу абсолютно ничем, кроме музыки. Это действительно правда. Я не живу ничем, кроме музыки, ничем, кроме общения, ничем, кроме дружбы. У меня большой, хороший, красивый армянский дом, который никогда не пустеет. В моем доме всегда шумно, в моем доме всегда весело. И во многом благодаря моим друзьям. Это не пафос, это не какие-то громкие слова. Это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. Еще в большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
2: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. Многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, ну я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
2: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, востребованным артистом, народным службом артистом России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь еще раз. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Нерсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Нерсисян, ты лети». Красивый очень клип. Те, кто видят, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот на конкурсах системы ВОЗ, ну, и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал то, что это как, вот, как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не знаю, я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят, все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все кроет, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да. То есть, во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть, это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть, вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта. То, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет. С радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно выйдет.
0: Конечно, низкий поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома, и как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать, а как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей, я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. Разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да? Сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киры Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячее сердце». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Аракелян. Он тоже певец, мой близкий товарищ. Это мой друг на протяжении уже очень долгих лет. Вот если говорят, что в интернете дружбы не бывает, это неправда. Мы познакомились очень интересно, да, своеобразно. И до сих пор вот мы дружим душа, что называется, в душу. И он очень со мной часто разговаривает на разные темы. И я вам скажу, у меня все мои друзья, они старшими. Потому что всегда интересно общаться с людьми, которые старше. От человека, который старше, есть чему поучиться. Как правило, это факт. Хотя я не согласен с утверждением, что мудрость приходит с годами. Даже плохому от старших поучиться иной раз полезно. Будешь знать, чего не делать. Да, умнее будешь, что называется.
0: Ну да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно... Общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет в город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. он мне тоже самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь, и в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. Был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить вот глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего, я мечтаю о неизбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о неизбыточном.
0: Конкретнее, если говорить, что для вас такое неизбыточное?
1: Это неизбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шалом Мурелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о неизбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась сделать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». На микрофоне Евгений Корнев. В свое время я делал выпуск, посвященный всевозможным наушникам. Какие они бывают, какие у них есть функции. А вот про аудиоколонки портативные я почему-то такого выпуска не делал. Тем не менее, недавно я тут изучал этот вопрос и понял, что на целый выпуск-то материала хватит. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому, какие бывают портативные аудиоколонки, какие у них есть функции, чего полезного с ними можно делать. Кто-то скажет, да чего ж про них рассказывать? Портативная колонка – это такая маленькая колоночка, в которую встроен аккумулятор, по Bluetooth подключаешь и слушаешь. Нет, на самом деле сейчас колонка портативная – это не всегда маленькая колоночка. Сейчас под портативной колонкой или аудиосистемой подразумевается даже большой аудиоцентр мощностью ватт этак на 80 или 50, у которого есть ручка, но главное, что в него встроен один или несколько аккумуляторов, и он может работать автономно, не от электросети. Раньше музыкальные центры были стационарные, работали они от электросети, к ним прилагалось две колонки, а сейчас очень модно стало производить вот эти самые портативные аудиосистемы. По сути дела, это и очень маленькие колоночки с одним динамиком, а иногда мощные полноценные центры с четырьмя или даже большим количеством динамиков. Они весьма немаленькие. Даже в сумку или в рюкзак они уже не помещаются, но у них есть ручка и аккумулятор. И их можно использовать без подключения к электросети. Так что сейчас портативная колонка – это любая колонка, которая способна работать от аккумулятора. Причем размеры у нее могут быть весьма приличные, а могут быть и маленькие. Для чего эти колонки можно использовать? Ну, понятно, что самое распространенное использование – это увести куда-нибудь на природу, на дачу, туда, где электроэнергии либо нет, либо розетки далеко, включить ее и слушать радио, музыку, аудиокниги, да хоть научно-популярные лекции, хоть записи программы «Инфотрон». На мой взгляд, это самое правильное применение любой аудиоколонки – это прослушивать все 800 с лишним выпущенных выпусков. Ну, шутки шутками, а на самом деле портативные колонки – это не просто устройство для того, чтобы в отсутствие розетки что-то воспроизводить. Например, портативные колонки, особенно с хорошим звуком, очень полезны тогда, когда вы хотите со смартфона, а на смартфонах динамики маленькие, хиленькие и хорошего звука воспроизвести в силу физики не могут, а вы хотите хороший звук. Вот вы берете эту колонку даже дома, подключаете к вашему смартфону, и через колонку идет уже хороший звук, где хорошо слышны все частотные диапазоны, и наслаждайтесь полноценным звуком. Но самое главное, эти колонки можно объединять в так называемую стереопару. Или даже несколько колонок объединять в так называемую мультирум-систему, и у вас звук может идти из очень отдаленных друг от друга точек в вашей комнате. И вы можете создать так называемую большую стереобазу, когда у вас один канал от другого отнесен, ну, скажем, метра на два, и то и больше. Или несколько колонок расставить по четырем углам комнаты и получить квадрофонический звук. Ну, как правило, колонки поддерживают именно объединение в беспроводную стереопару. Кроме того, эти колонки можно использовать как музыкальные центры для того, чтобы слушать аудиофайлы с каких-то портативных накопителей. А есть портативные колонки, в которых даже встроена функция караоке. Ну, обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что колонка портативная, прежде всего, должна иметь аккумулятор, а кроме того, она, естественно, должна иметь динамик. Самые простые колонки имеют один динамик, они, как правило, маленькие, звук на них, как правило, плохенький, и особой мощности они не имеют. Ну, максимум ватт этак на 6, ну, может, 8-10. А вот если вам нужна колонка ватт этак на 50, а то и больше, то там уже динамиков будет гораздо больше двух. Но маленькие колоночки могут иметь один динамик, могут иметь два, а могут иметь сколько захочется производителя. Итак, мощность, она говорит о том, насколько, так сказать, громкий звук они способны воспроизвести. Чем больше мощность, тем больше количество динамиков, размер самой колонки, ну, естественно, и громкость. Тут вы уже должны это понимать. Итак, в портативную колонку может быть встроено от одного, но я видал модели даже с шестью динамиками. Иногда это два динамика, два низкочастотных, иногда какие-то сабвуферы и тому подобное. Часто производители указывают, сколько динамиков встроено. Кроме того, колонки бывают монофонические и стереофонические. Колонка вроде бы одна, но если в ней динамика 2, то стереоэффект там будет. Конечно, он будет очень-очень маленьким, но тем не менее там 2 динамика, и в каждый динамик идет свой канал. А вот если у вас колонка с одним динамиком, то, естественно, звук там будет монофонический. Это вы тоже, я думаю, прекрасно понимаете. А вот теперь мы перейдем к функции образования стереопары. Эта функция есть не только у портативных колонок, но и, например, у таких модных в последнее время колонок, как всевозможные Яндекс-станции. В чем она заключается? Вы покупаете две портативные колонки одной и той же модели. На каждой колонке есть специальная кнопка. Ну, как правило, кнопка-то не специальная, но, например, вот кнопка выполняет при коротком нажатии одну функцию, а если ее удерживать на первой и на второй колонке, то они объединяются в стереопару, и в этом случае к одной из этих колонок вы подключаете по Bluetooth источник звука, а через вторую колонку он идет с первой. Как это делать? Ну, сначала вы должны выяснить, с помощью каких кнопок объединять ваши колонки в стереопару. Можно это почитать в инструкции, в интернете. Затем первую колонку подключаете, ну, скажем, к смартфону по Bluetooth. Затем включаете вторую колонку, но к Bluetooth ее подключать не надо. Дальше и на первой, и на второй колонке вы нажимаете, удерживаете ту кнопку, которая отвечает за функцию TWS, или образование беспроводной стереопары. Слышите звук, и потом обнаруживаете, что звук идет одновременно через две колонки. В одну колонку идет левый канал, в другую – правый. Теперь вы эти колонки можете разнести, поскольку они беспроводные, по разным частям комнаты, и получить стереобазу, ну, скажем, 2 метра, а то и больше.
0: Инфотрон.
1: Ну, естественно, многие портативные колонки или аудиосистемы имеют FM-радио. И многие, как ни странно, до сих пор не знают, что если у вас колоночка маленькая и антенны там нет, то FM-радио, оно, как правило, довольно плохо воспроизводится. Помехи всякие, шипение. И для того, чтобы прием был лучше, нужно подсоединить во время работы FM-радио аудиокабель или кабель зарядки. Многие колонки портативные, естественно, имеют разъем как минимум классический, вот этот AUX-разъем для штекера толщиной 3,5 мм, чтобы подключать по аудиокабелю различные устройства, у которых нет Bluetooth. Но некоторые современные портативные аудиоцентры имеют еще и разъем для подключения микрофона. В него же можно подключить какой-нибудь инструмент, ну, например, гитару или синтезатор. Но если вы подключите микрофон, то вы можете одновременно в этот микрофон петь под ту музыку, которая идет на колонке. Причем на таких центрах есть, например, регулировка громкости микрофона отдельно, регулировка эффекта эхо, то есть ревербурации, а иногда даже какие-то дополнительные функции. Но я вам хочу рассказать про портативный аудиоцентр, который у меня недавно появился. Это модель от компании Sven, полное название Sven PS655. Это как раз большой переносной музыкальный центр мощностью 50 Вт с очень хорошим звуком. Но самое главное, что на корпусе этого музыкального центра есть клавиатура из 10 кнопок. Потому что во многих аудиосистемах и колонках сейчас имеется разъем для microSD-карты, а часто еще и разъем для USB-флеш-накопителей, так называемый USB Type-A. То есть вы можете либо microSD-карту вставить, либо USB-накопитель и воспроизводить на вашей портативной колонке файлы с этого накопителя. Но, как правило, на колонках нет цифровой клавиатуры, там только кнопки для переключения трека. Следующий, предыдущий, а на Sven PS655 целых 10 кнопок, прямо на самом корпусе, на которых вы можете набрать номер трека и сразу на него перейти, или номер радиостанции. Причем к продвинутым портативным аудиосистемам сейчас еще прилагается беспроводной пульт, ну, в том числе и вот к этой модели Sven PS655 он тоже прилагается, ну и без пульта все функции там можно выполнять. Помимо того, что можно набирать номер трека и быстро на него переходить, помимо того, что там 4 динамика, 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, звук очень хороший, там можно регулировать высокие и низкие частоты, там можно не просто переключать треки, но еще и перематывать сам трек. Ну, например, если вы хотите быстро перейти к какому-то фрагменту, для этого нужно просто нажать и удерживать кнопку хоть на пульте, хоть на корпусе самой аудиосистемы для переключения к следующему треку. Пока вы ее держите, слышите, как трек быстро прокручивается, отпускаете, попадаете на это место. Так вот, на многих маленьких портативных колонках такой функции нет, как и цифровой клавиатуры. Как вы уже поняли, во многих портативных колонках есть функция воспроизведения с USB-накопителя. Ну, когда-то музыкальные центры воспроизводили музыку с кассет, потом с компакт-дисков или DVD, а сейчас вот с USB-накопителей и microSD-карт. И тут многие опять не знают одной важной вещи. Дело в том, что большинство портативных колонок, которые поддерживают воспроизведение либо с USB-накопителей, либо с microSD-карт, поддерживают так называемую файловую систему FAT32, а вот файловые системы для больших объемов уже не поддерживают. В результате, если у вас портативная колонка с разъемом для USB-флешки, вы туда подключаете флешку, ну скажем, гигабайт этак на 128, а то и 512, и там файловая система, ну скажем, NTFS или даже FATXT, и ничего у вас колонка не играет. Объясняется это тем, что как раз файловая система несовместимая. Поэтому я советую все-таки колонкам портативным и аудиосистемам подключать и microSD-карты, и USB-флеш-накопители объемом не больше 32 гигабайт, потому что там файловая система FAT32, и колонка файлы ваши обнаружит. Ну, в крайнем случае, если у вас большая флешка, а файловая система там другая, ну, через компьютер можете ее отформатировать к файловой системе FAT32, но в этом случае не больше 32 гигабайт у вас будет на флешке полезно использоваться, а остальное физическое пространство будет практически не использоваться.
0: Инфотрон.
1: Ну и в заключение хочу рассказать еще об одном таком экзотическом портативном аудиоустройстве. Это музыкальная картина, производит это устройство компании Samsung. Это действительно рама для картины, которая вешается на стену. Но в эту раму встроено, внимание, 7 динамиков. То есть вы можете в эту раму вставить картину, ну, например, свою фотографию, или фотографию родственников, или абстрактную живопись, повесить на стену, подключить к этой аудиораме Bluetooth, и либо вы, либо кто-то еще будут любоваться на эту картину, она будет висеть на стене, а из рамы будет идти очень хороший звук. Звук у этого устройства весьма качественный. Кстати, часто возникает обсуждение того, какие кодеки поддерживает портативная колонка. Все они поддерживают самый базовый ASBC кодек, некоторые встроен AAC, но для колонок кодек AAC особого толка не имеет, как и более продвинутый. Это все для наушников еще может роль играть, а для колонок, как правило, ASBC дает такое же качество звука, как и AAC и остальные. Ну, потому что колонка, как правило, на приличном расстоянии от ваших ушей находится, и тут уже тонкости передавать с помощью каких-то аудиофильских кодеков смысла не имеет. Но, тем не менее, если вы принципиальный аудиофил, то, конечно, можете поискать колонку, которая поддерживает AAC, APTX, HD и так далее и тому подобное. Конечно, они есть. Они, как правило, дорогие, они, как правило, навороченные, но, тем не менее, и такие можно найти. Кстати, к вопросу о том, а какого же бренда колонки наиболее качественные. Тут хочу сразу сказать, если вы покупаете колонку какого-то раскрученного бренда, ну хотя бы JBL или Harman Kardon, это вовсе не гарантирует вам качественного звука. Они дорогие, они навороченные, они могут иметь какую-то фишку, могут иметь даже необычную форму, но звук на них может быть весьма посредственный. Вот какие-нибудь недорогие колонки, ну скажем, Bezos, или китайских брендов, или те, которые, ну скажем, в DNS продаются, могут иметь весьма хороший звук, при этом особо они как-то не подаются как аудиофильские, то есть тут громкий бренд не гарантирует вам идеального качества. Ну и еще хочется сказать, что модно сейчас стало в колонке встраивать подсветку. Если вы абсолютно ничего не видите, она для вас абсолютно бесполезна и только зря расходует заряд батареи, поэтому выясняйте, как на вашей модели портативной колонки выключается подсветка. Все абсолютно модели колонок имеют функцию выключения подсветки, ну, например, нужно подержать кнопку play-pause, или отдельная кнопка даже есть для подсветки, и она выключится. Также многие аудиосистемы, как правило, это такие многофункциональные устройства, как вышеупомянутый, например, Sven PS655, имеет еще и специальный беспроводной пульт, на котором можно выполнять все функции, не прикасаясь к корпусу колонки. Ну и, наконец, есть умные колонки портативные с аккумулятором. Например, даже Яндекс-станции есть с аккумуляторами, где внутри находится Алиса, а они способны работать от аккумулятора. Поэтому их тоже относят к классу портативных колонок. Вот так примерно в общих чертах обстоит ситуация с портативными колонками. Так что выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию третью часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления первого тура в номинации «Авторы-исполнители» и выступления второго тура в номинации «Вокальные ансамбли». Запись дается с незначительными сокращениями.
2: Итак, завершили свои выступления солисты-мужчины. Мы переходим к авторам-исполнителям. Я приглашаю на сцену Артема Толстоброва. Красноярская местная региональная организация. Готовится Сергей Усатенко. «Три сестры. Осень».

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Сергея Усатенко, Крымская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Крымский вальс и Бахчисарай.

У каждого автора есть произведение, посвященное тому месту, где он проживает. Я не стал исключением и хочу вас познакомить с городом, в котором я живу, городом Бахчисараем. А в переводе Бахчисарай — садов творец.

0: Белый сарай. Спасибо.
1: Спасибо. Продолжает программу Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Прошу вас, Александр. Ивановская весна запорошена листвой.

Спасибо. Приглашаем на сцену Евгения Павлова. Ярославская региональная организация. Готовится Сергей Николаев. Музыка Евгения Павлова, слова Алевтины Павловой. «Мой дом детства». Слова и музыка Евгения Павлова «Друзьям».

0: вижу друзей, улыбки на их лицах в июльский жаркий день. Я закрываю глаза и снова вижу друзей и девушку, которая была всех милей.
1: Спасибо, Евгений. На сцене Сергей Николаев, Московская городская организация. Готовится Оксана Кузнецова.
2: Посвящается Великой Отечественной войне.

Спасибо. Я приглашаю на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация, и готовится Ленар Бекмурзин. «Шагни, город приключений».

Спасибо. Поет Ленар Бекмурзин, Башкирская региональная организация. Готовится Александр Зерницкий. Музыка Ленара Бекмурзина, слова Ленара Бекмурзина и Халисы Мухамедовой. «Своя звезда». Музыка и слова Ленар Бекмурзин, «Ах, уфимские девчата». Шагните, пожалуйста, на ковер. Спасибо.

0: Спасибо, спасибо. Зажигательные уфимские девчата. Приглашаем на сцену Александра Зерницкого, Саратовская региональная организация. Готовится Лилия Козырева. Десант «Зоренька».
1: Добрый вечер, самые стойкие.

Снег лежит на броне, снег ложится на лица. В страшном сне, в жутком сне, не могло мне присниться. Были живы вчера, еще дом вспоминали. Им на дембель пора, вместе нас призывали.

То, что вы на войне, навсегда остаетесь рядовыми в Чечне. Серега,

вместе, но, как и прежде, вместе погибнуть за Россию. Нет выше этой чести. Серега, Андрюха, Валерка, Ильнур, погибли за Россию. Нет выше этой чести.

0: Спасибо,
1: спасибо, Лилия.
0: Первая аранжировка Поздеева, вторая аранжировка Кузнецова.
1: Мы приглашаем на сцену Дмитрия Корзакова, Омская региональная организация. Готовится Вера Трегуб. «Поля по снежку домой».

храня, из шубы кутаясь, глядят мне вслед, им песня невдомёк. Играя и шутя, все в гробах путаясь, бежит за мной проказник-ветерок. Бежит

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Готовится, собственно, замыкающий этой номинации Олег Алексеев. Песня о Вырице «Так уходит друг».

0: Спасибо, Вера. Мы приглашаем на сцену последнего на сегодня исполнителя. Олег Алексеев, адыгейская региональная организация, выбирает сам вчерашний философ.
1: Есть. Дальше уже на пульте.
2: Можно начинать, все в порядке.
1: Да.

Вчерашний философ в дожде у костра, все клеточки памяти сбиты к нулям, две вечности вместе, огонь и вода, и странная ценность про трезвость ума. Вчера ты был гений, отматывал срок, сегодня стоишь на распутье дорог, все важное в жизни уже растерял и собственноручно взорвал пьедестал.

Вчерашний философ иллюзии игра, ведь это так просто начать все с нуля, ведь это всего лишь второй первый шаг, и ты произносишь так быть тому так. Но страхи крадутся в сознание твое, а что если время диктует свое, а что если я не дойду до конца, и что есть конец для глупца и творца? Ты веровал страну дорог, ты верил крыльям птиц, но дороги подвели итог твоих зауженных

0: Спасибо. Всем приятного вечера.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Ну что, Ольга, начинаем?
3: Даем Мы переходим старт. Ко второму туру прослушивания. Всем удачи!
2: Да, всем успеха, и мы с вами.
3: Я приглашаю на сцену ансамбль эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер». Музыка и слова Аграфены Оленичевой «За воротами». Попурри, извозчичья фантазия.

Просьба к звукорежиссуре, а все-таки хольчик дать какой-то можно было бы? А то эффекта никакого совсем нет.

0: Приехали.
1: Спасибо. Я прошу ансамбль остаться на месте. Не уходите, пожалуйста. Мы вынуждены напомнить правила, по которым мы сегодня работаем. Это выдержка из положения относительно ансамблей.
2: Продолжительность выступления индивидуального исполнителя или коллектива в каждом туре не более 10 минут. То есть два произведения надо исполнить за 10 минут. При оценке выступлений учитывается хронометраж выступления. Не забывайте об этом.
1: Спасибо большое. Спасибо.
3: Спасибо коллективу Владимира Сапогова. Я приглашаю на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер» Московская организация, руководитель Людмила Смирнова. Готовится «Дольче Вита». «Осеннее попурри».

0: Спасибо шоу-группе. Приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита», Саратовская региональная организация, в составе Светлана Альшанская, Вероника Петрова. И с позволения жюри сейчас прозвучит только одна песня из второго тура. Горан Брегович, «Диско-партизаны», ну а попурри в конце номинации.
1: Да, такая договоренность была. Спасибо большое.
0: Готовится ансамбль «Ретро».

Спасибо, «Сладкая жизнь». Приглашаем на сцену ансамбль «Ретро». Владимирская региональная организация в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит «Попурри», а также песня Екимяна на слова Рождественского «Не надо печалиться».

Спасибо. Приглашаем на сцену ансамбль «Колорит» Омской региональной организации, руководитель Елена Соснова, состав Алексей Волков, Сергей Глухих, Александр Любашов, Марина Самарина. Готовится Даниэль Дефо. Для вас прозвучит попурри из репертуара ансамбля «Колорит».

Спасибо, колорит. Приглашаем на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» Санкт-Петербург. Руководитель Данила Большаков готовится ансамбль «Дарю». В составе Даниэля Дефо Анна Фомина и Максим Озеров. Для вас прозвучит попурри «Танцплощадка».

0: Спасибо вам, дорогие зрители.
1: Спасибо и вам, Даниэль. Приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Дарю», Челябинская региональная организация. В составе Юрий Мелихов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев. Руководитель Дарья Молчалина. Для вас прозвучит песня на слова и музыку Светланы Копыловой «Бог, Россия, Соловьи» и попурри на тему песен о России.

0: Вперед, Россия!
1: Спасибо, Дарю. Приглашаем на сцену коллектив «Счастливый случай», Саратовская региональная организация в составе Татьяны Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Готовятся вдохновение. В исполнении «Счастливого случая» прозвучит попурри на тему военных песен.

Спасибо. Приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный коллектив ансамбль «Вдохновение» Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится «Ди-Арт». Для вас прозвучит попурри на тему военных песен и песня Мигулина, слова Дербенева «Я люблю этот мир».

Спасибо, вдохновение. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва и Дианы Перфилевой. Красноярская региональная организация готовится дуэт «Московский Старшова-Казакевич». В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит попурри на тему песен 80-х-90-х годов.

Спасибо. Приглашаем на сцену дуэт Елена Казакевич, Александр Старшов, Московская городская организация. Готовится дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. «Попурри. История любви».

Спасибо, Елена. Спасибо, Александр. На сцене дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Вновь готовится Дольче Вита, и уже подтягиваются за кулисы молодые голоса. Прошу вас, дуэт из Башкирии. В исполнении дуэта из Башкирии «Ретро-попури».

Спасибо, Ленар, спасибо, Марина. Приглашаем на сцену уже переодетую Дольче Виту с попурри «Мы лучшие».

0: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Советские вокально-инструментальные ансамбли часто включали в свой репертуар песни, так сказать, проверенные временем. В качестве примера послушаем композицию «Пароход» Николая Минха и Анатолия Дактиля из репертуара Леонида Утесова. Поет ансамбль «Верные друзья».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Если вы принадлежите к поклонникам приключений и детективов,
1: если вы любите головоломные сюжеты,
2: если вам интересны интригующие ситуации,
3: если вы с интересом раскрываете подобные книги,
2: если вы с напряжением следите за поединками и противоборствами,
4: мы приглашаем вас к радиоприемникам каждое третье воскресенье месяца.
0: Прибавьте громкость. В эфире радиопостановка из цикла «Острый сюжет». Что случилось в Мерлинвилле?

0: Вы опоздали к завтраку на 4 минуты, дорогой мой Гастингс.
1: Мсье Пуаро, вы же знаете, я только что с поезда. Ах, какую попутчицу я встретил. Обворожительно. Акробатка, циркачка. И такое необычное имя. Синдерелла. Синдерелла.
0: Успокойтесь, Гастингс. Лучше прочтите это письмо.
1: Давайте.
0: Я получил только что. Кажется, намечается интересное дело.
1: Так. Вилла Женевьева, Мерлинвиль, Франция. Уважаемый сэр, я нуждаюсь в услугах детектива. Не хочу доверять подробности почте, но из-за тайны, которую я знаю, моя жизнь подвергается опасности. Я готов заплатить любую сумму и пошлю автомобиль в Кале, как только вы протелеграфируете. П. Т. Рено.
2: Ну, и что вы скажете?
0: Завтракайте, Гастингс, и едем.

0: Внимание, Гастингс. Мы подъезжаем к вилле Женевьева.
1: Смотрите, смотрите, Пуаро. Какая красивая девушка стоит возле дороги. Богиня.
0: Мой друг, люди редко видят одно и то же.
1: Но разве вы не видите? Божественная красота.
0: Я увидел только девушку с тревожными глазами. Приехали. Пошли. О, что такое? Полиция?
2: Месье, сюда нельзя.
3: Но мы хотели бы видеть месье Рено. У нас назначена встреча.
2: Месье Рено убит сегодня утром.
0: Доложите комиссару полиции, что прибыл Эркюль Пуаро.
2: Хорошо, месье. Подождите здесь, месье.
0: Мы опоздали, Гастингс.
1: Да, теперь я понимаю, почему месье Рено не выслал в Кале машину, как обещал, и нам пришлось нанимать такси.
4: Дорогой месье Пуаро, ваш приезд просто удача.
0: Здравствуйте, комиссар Бэкс. Рад снова видеть вас. Кажется, мы приехали сюда по одному делу, с небольшой разницей. Меня сюда вызвал покойник.
4: Черт побери, он что, предвидел собственное убийство? Однако пройдемте в дом. Я надеюсь на вашу помощь, месье Пуаро.

0: Комиссар, рассказывайте все по порядку, что вам известно.
1: Тело обнаружили утром, около 9. Доктор говорит, что смерть наступила около 2 часов ночи.
0: Кто обнаружил тело?
1: Сначала старая служанка Франсуаза заметила у

0: слуги?
1: Франсуаза говорит, что вечером к Серено приходила мадам Добрейль, соседней виллы Маргарет. Она утверждает, что у мсье Рено был с ней роман. А горничная Леони утверждает, что к мсье Рено приходила какая-то другая женщина и что она говорила по-французски с акцентом. Мсье Рено, когда провожал ее, сказал: «Да, да, но ради бога, теперь уходите».
0: Это очень интересно. Но меня больше заботит другое. Почему месье Рено именно вчера отослал шофера отдыхать в спешном порядке? Ведь он обещал прислать за нами машину.
1: Еще существенный момент. Вот это письмо мы нашли в кармане пальто убитого.
0: Так. Так, мой драгоценный. Твои письма так изменились, стали холодными и странными. Я стала бояться. Иногда мне кажется, между нами встала другая женщина. Пусть она побережется, и ты тоже. Я скорее убью тебя, чем дам ей завладеть тобой. Прости, люблю, люблю тебя, боготворящая тебя, Белла. Комиссар, мы сейчас находимся в кабинете месье Рено.
1: Да, мы все обыскали, но...
0: А коврик перед камином сдвинут в сторону. Так, ага. Во Франции, как и в Англии, прислуга забывает подметать под коврами. Смотрите, это обрывок чека, на котором написано имя Дювин. Кажется, это рука месье Рено.
1: Как это я проглядел?
0: Отсюда мораль. Всегда заглядывай под коврики. Но не только. Вы пропустили, комиссар, и этот длинный черный женский волос на кресле. Где тело?
1: Во дворе, в небольшом сарайчике.
0: Проводите меня туда.

0: Так, понятно. Он был убит тем ножом, что лежит в стеклянном кувшине на полке.
1: Да, и никаких отпечатков пальцев.
0: Я вижу на убитом под плащом только нижнее белье. И вообще, месье Рено носил слишком длинный плащ.
1: Не хотите ли побеседовать с мадам Рено?
0: Пожалуй. Но почему он носил такой длинный плащ?

0: Мадам, вас не слишком затруднит рассказ о событиях прошлой ночи?
1: Нет, я знаю цену времени, когда надо поймать убийц. Я проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот. Их было двое, и оба в масках. Один высокий, с длинной черной бородой. Другой низкий и полный. Борода у него рыжеватая.
2: Мне кажется, здесь слишком много ворот.
1: Они связали меня и увели мужа.
2: Вы можете уточнить время преступления?
1: Часы на камине пробили два раза. Я хорошо помню.
2: Что это? Кажется, ручные часы. Их, несомненно, уронили с туалетного столика убийцы. Они разбиты. Очень интересно. Стрелки показывают 7 часов. Стекло разбито, но часы ходят.
0: Но сейчас не 7 часов.
2: Сейчас 5.
1: Часы всегда спешили, но никогда не уходили вперед настолько.
2: А где сейчас ваш сын, Жак Рено?
1: До вчерашнего дня он был в Париже. Но муж послал ему телеграмму, потому что надо было безотлагательно ехать в Южную Америку. Там у нас предприятие. Так что сын прошлой ночью отплыл в Буэнос-Айрес.
0: Мадам, надо опознать тело.
1: Я сильная женщина, комиссар.
0: Тогда пройдемте.

0: Мадам Рено, я прошу вас подойти и официально опознать убитого.
1: Дайте мне руку, комиссар.
0: Итак, мадам...
1: Боже! Поль! Мой муж!
2: С ней обморок. Смотрите, Пуаро.
3: Ах, я полнейший дурак. Если когда и звучали любовь и горе в голосе женщины, я их сейчас слышал. Моя идея ошибочная. Ну что ж, начнем сначала. Скажите, комиссар, а вы обратили внимание на следы под окнами? На клумбе.
0: Это явно следы садовника, и для дела они не имеют значения.
3: А я думаю, эти следы самое важное, что мы сегодня увидели. Гастингс,
0: да.
3: Займитесь мадам Рено, а я осмотрю место преступления.

0: Эй, что вы здесь делаете? Ведь есть строгий приказ не пускать сюда никого.
1: Меня зовут Эркюль Пуаро.
0: А, я слышал о вас. Моя фамилия Жуйро. Я следователь. Только что приехал из Парижа. Говорят, вы раньше были заметной фигурой, месье Пуаро. Но теперь другие методы.
1: Однако преступления мало изменились.
0: Я ищу непосредственные улики. Но преступники были хитры. Никаких следов.
1: А это что?
0: Это кусок свинцовой трубы. Этот предмет мог валяться здесь всегда. Во всяком случае, меня он не интересует.
1: А мне, напротив, кажется любопытным. Преступники выбрали не слишком удачное место, чтобы спрятать тело. Они должны были понимать, что его быстро обнаружат.
0: А это доказывает, что они не были знакомы с местностью.
1: Да. Тот, кто знает местность, не станет прятать здесь тело, если он не хочет, чтобы его быстро обнаружили.

0: Мсье Пуаро, вы уже познакомились со следователем из Парижа?
1: Весьма самонадеянный человек, комиссар. Куда вы направляетесь?
0: Мы идем на соседнюю виллу, Маргарет, к мадам Добрейль.
1: К таинственной мадам Добрейль? Хорошо.
0: Я навел справки. За последние 6 недель, то есть со времени приезда мсье Рено Мэренвиль, мадам Добрейль внесла на свой счет 200 тысяч франков.
2: 200 тысяч франков? Боже, это около 4000 фунтов.
0: Она живет здесь много лет, но никто о ней ничего не знает. Кроме того, что ее дочь очень красивая девушка. Вот мы и пришли.
3: Что вам угодно, мсье?
0: Мадам, мы расследуем дело о смерти мсье Рено. У нас есть основания полагать, что вы регулярно посещали покойного по вечерам.
3: У вас нет права задавать мне такие вопросы.
0: Не говорил ли он вам, что ему угрожает опасность? Он ничего вам не сообщал?
3: А почему он должен мне что-то сообщать?
0: Потому что мужчина говорит любовнице то, что не всегда говорит жене.
3: Я отказываюсь разговаривать с вами.

0: Пожалуй, на сегодня хватит. Мне надо до завтра кое-что выяснить. До свидания, месье Пуаро.
1: Всего хорошего, комиссар. Да, Гастингс, дело очень интересное. Однако поздно, пойдемте в отель.
2: Месье!
1: Если не ошибаюсь, вы дочь мадам Добрейль. Что заставило вас догнать нас?
2: Да, я Марта Добрейль. Только не говорите моей матери. Вы тот сыщик, к которому месье Рено обратился перед смертью?
1: Да. А почему вас это интересует?
2: Месье Рено всегда был добр ко мне. Естественно, меня это интересует. Извините, месье. До свидания.
3: Какая красивая девушка. Сама добродетель.
1: У многих тягчайших преступников, которых я знал, были лица ангелов. Нет, я не подозреваю ее, но ее интерес к этому делу, ее волнение необычны. Черт. Только бы вспомнить, где я видел это лицо.
3: Какое лицо? Дочери?
1: Нет. Матери. Это было давно, когда я еще служил в бельгийской полиции. Я видел ее фотографию, и, по-моему, это было дело об убийстве.

0: Что с вами, Гастингс? Вы так возбуждены, будто и не спали в эту ночь.
1: Напротив, я уже успел совершить утреннюю прогулку и встретил прелестную девушку.
0: Марту Добрей.
1: А нет, это была девушка, которую я встретил в поезде. Помните, я вам рассказывал? Еще такое романтическое имя — Синдерелла. Она приехала в Мерлинвиль отдохнуть.
0: Однако, какая интересная случайность. А вот и месье Жиро. Каковы ваши успехи? Нашлись новые улики?
2: Окурок, папиросы и спичку. Но кому они принадлежат?
0: Скажите, месье Жиро, вам ничего не кажется знакомым в этом деле?
2: Нет.
0: А ведь почти такое же преступление было совершено раньше. Но точно я сейчас не могу вспомнить.
2: Ну, было много дел, в которых фигурировали преступники в масках. Ну и что?
0: Но есть индивидуальный почерк преступника. Когда перед вами два абсолютно схожих преступления, то они плоды одного и того же ума. Я найду этот ум. Вы, может быть, знаете все о папиросах и спичках, а я знаю, как мыслит человек.
3: Господа, я хочу представить вам мсье Стонера. Он секретарь мсье Рено и только что прибыл из Англии.
1: Я поражен. Это ужасное происшествие.
3: Вы не замечали перемен в поведении мсье Рено?
1: Он был чем-то испуган. Не знаю, в чем дело. Он не посвящал меня в свои секреты. Вообще, он был очень скрытным. Мы познакомились в Южной Америке несколько лет назад. И он никогда не рассказывал о своей жизни.
0: А вам знакомо имя Белла Дювин?
1: Я уверен, что слышал это имя, но в какой связи, не помню. Я понимаю, на что вы намекаете, но, уверяю, вы ошибаетесь. Старик просто обожал свою жену. Они были самой любящей парой, какую я когда-нибудь знал.
3: Но мы выяснили, что мадам Добрель, хозяйка соседней виллы, вечерами часто заходила к мсье Рено. И недавно она внесла в банк 4000 фунтов.
1: Да, я переводил эти деньги по его просьбе. Но не любовные интриги причина. Это шантаж. Вот что это такое.
3: А это идея.
1: Старику пустили кровь. И с хорошей скоростью. 4000 за месяц. Я говорил, что месье Рено окружала тайна. Очевидно, эта мадам Добрейль знала о ней достаточно, чтобы завернуть гайки.
0: Интересно. Вы знакомы с его завещанием?
1: Да. Он составил его 1,5 года назад. Половина состояния жене, половина сыну.
0: Увы. 2 недели назад он составил новое завещание, в котором ничего не оставил сыну. Все жене.

0: Жак!
1: Мама!
0: Жак, сын мой дорогой! Ой, простите, господа.
1: Мамочка.
0: Это мой сын, Жак Рено.
1: Здравствуйте, господа.
0: Но почему ты здесь? Ты же должен был отплыть из Шербора на Анзоре 2 дня назад.
1: Отплытие было отложено на сутки из-за неполадок в двигателе. Из вечерних газет я узнал о нашей ужасной трагедии.
0: Так ты не отплыл. Теперь это не имеет значения.
2: Мсье Жак,
1: да.
2: Я выяснил, что в день вашего отъезда в Париж у вас с отцом была ссора.
1: Мы поспорили.
2: Из-за чего?
1: Хорошо, я скажу. Предметом спора была Марта Дебрейль. Да, да. Я люблю ее и хочу жениться на ней. Когда я сообщил об этом отцу, он пришел в ярость. Я могу узнать, как был убит отец?
2: Он был убит тем самым ножом из авиационной стали, который вы подарили матери.
1: Боже, если бы я знал.
3: Господа, случилось невероятное.
4: Вы нашли новую улику, месье Жером?
3: Нет, пропал нож. Стеклянный кувшин, в котором лежало орудие убийства, пуст.
2: Да, но как? Сарай был заперт. Недавно я видел его, еще утром.
1: Господа, в этом, видимо, виноват я.
4: Вы Гастингс?
1: Да, месье Поро. Сегодня утром я встретил молодую знакомую леди. Она хотела увидеть все, что можно. Короче, я взял ключ и показал ей тело. Я встретил ее случайно.
4: Ну, разве вы не заперли дверь, когда уходили?
1: Когда она вошла в сарай, ей сделалось плохо. Я оставил ее и побежал за бренди с водой. А потом пошел проводить ее. И, видимо, забыл запереть дверь. Я вернулся минут через 20.
3: Значит, сарай был не заперт 20 минут? Возможно, похититель боялся, что на ноже найдутся отпечатки пальцев.
2: Отпечатков пальцев на нем не было.
4: Скажите, месье Жак,
1: да?
4: Вам знакомо имя Дювин? В кармане плаща вашего отца мы нашли письмо за этой подписью.
1: Простите, Дювин? Дювин? Нет.
2: Ясно. Мсье Жиро, мсье Жак, пройдемте в сарай.
4: Задержитесь, Гастингс, и помогите мне.
1: Что вы делаете, мсье Поро?
4: Измеряю плащ, который висит на вешалке. Кажется, он принадлежит Жаку Рено.
1: Но зачем?
4: Черт возьми, чтобы узнать, какой он длины. Но сейчас меня больше интересует мадам Рено. Она не говорит правды. Вспомните наручные часы. По каким-то причинам убийцам было необходимо создать впечатление, что преступление произошло позже, чем на самом деле. И потом эта история про бородатых мужчин в масках. Где-то я это слышал.
1: Мсье Поро, вы подозреваете, что она соучастница? И, может быть, инсценировала преступление? Но вспомнить ее искреннее горе.
4: Да, вы правы. Мадам Рено, она или защищает, или покрывает кого-то. Ах, Гастингс. Да еще вы так неблагоразумны, эти ваши случайные встречи с девушками. Вчера мадемуазель Дебрейль, сегодня эта девушка Синдерелла. У вас сердце турка, Гастингс. Вам надо завести гарем.
1: Я не нахожу ничего смешного.
4: Вы намерены еще раз увидеть эту леди?
1: Да, она остановилась в отеле. У меня есть адрес.
4: Я буду очень удивлен, если вы найдете ее там. Однако скоро парижский поезд, мне пора идти.
1: Вы едете в Париж? Зачем?
4: Искать убийцу. Вас я оставляю здесь в качестве наблюдателя. Угу. Я вернусь послезавтра. Будьте внимательны, Гастингс. По приезде я потребую от вас полного отчета.

0: Здравствуйте, Гастингс. Как приятно, что вы встретили меня на вокзале.
1: Здравствуйте, Поро.
0: А я, знаете ли, преуспел и весьма.
1: Здравствуйте, Поро, здравствуйте. Боюсь, вашей радости сейчас поубавится. Пока вас здесь не было, на вилле произошло еще одно убийство.
0: Ах, вот как. Тогда пройдемся пешком. Вы по дороге мне все расскажете. Это подрывает мою теорию, хотя... Подождите. Жертва – мужчина среднего возраста. Его тело было найдено в запертом сарайчике возле места преступления, и он был мертв, по крайней мере, уже 48 часов. И его закололи таким же образом, как месье Рено. И точно таким же ножом.
2: Вы меня разыгрываете. Вы уже слышали об этом?
0: Нет. Я просто умею работать головой. Ну, я жду подробностей.
2: Все очень странно. Доктор уверяет, что этот неизвестный умер естественной смертью. А поначалу все полагали, что он убит. Но доктор сказал, что кинжалом пронзили уже мертвое тело.
0: Так. Это подтверждает мою теорию. Вы сказали неизвестный?
2: Да. Этого человека никто не узнал. И еще, месье Пуаро, вы были правы. По адресу, оставленному мне Синтереллой, я ее не нашел.
0: Ну, естественно. Зато я нашел кое-что в Париже. Посмотрите на эту фотографию, Гастингс.
2: Что? Мадам Добрейль?
0: Не совсем точно. Она тогда носила другое имя. Это портрет пресловутой мадам Беральди.
2: Беральди?
0: Примерно лет 20 назад некто Арнольд Беральди, коммерсант, прибыл в Париж с молоденькой женой и маленькой дочкой. Несмотря на его скромное положение, его супруга быстро пробилась высшие круги парижского общества. Понимаете? Молодая, хорошенькая, обаятельная. Среди знакомых семейства Беральди был молодой адвокат Жорж Канно. Злые языки уверяли, что молодой Канно был любовником мадам Беральди и, к тому же, не единственным. Через несколько месяцев на сцене появился еще один персонаж.
2: Кто же?
0: Богатый американец Гайрам П. Трэп. Он быстро стал жертвой прелестной мадам Беральди. И вот однажды женщина, которая прибирала у Беральди, нашла дверь квартиры распахнутой и увидела мадам Беральди, связанной по рукам и ногам, с кляпом во рту.
2: Поразительное совпадение.
0: А сам месье Беральди лежал на полу с ножом в сердце. Мадам Беральди рассказала, что двое незнакомых бородатых мужчин связали ее и стали требовать у мужа какие-то бумаги. Тот ответил отказом, возникла ссора, удар ножом. Время шло, таинственные бардачи так и не были найдены. И тут мадам Беральди арестовали, обвинив в убийстве мужа. Прокурор доказывал, что поводом к убийству послужил богач Трэп, за которого Беральди хотел выйти замуж.
2: А что же Жорж Кано?
0: Это самое интересное. Он исчез. Но когда начался суд, он прислал письмо, в котором признался в совершении преступления. Он заявил, что совершил убийство по подстрекательству мадам Беральди. Преступление было задумано ими вместе. Кано был уверен, что она безумно его любит. Но когда он узнал о Гайраме П. Трэпе, он понял, что эта женщина предала его. Не ради него она хотела стать свободной, а ради того, чтобы выйти замуж за богача. Она сделала его своим орудием. И он написал прокурору письмо, чтобы отомстить ей за измену.
2: И что же процесс?
0: О, она ловко вывернулась. Она свалила всю вину на Кано. Благо он скрылся. Он ведь сам признал факт своего преступления в письме. Она же, мол, всего лишь жертва. Короче, присяжные оправдали ее. Она взяла с собой дочь и исчезла из Парижа.
2: Месье Пуаро, вы полагаете, что это мадам Добрейль Беральди убила Рено?
0: Зачем ей было убивать Рено? Его смерть не приносила ей никакой выгоды. Мне кажется, я уже знаю одного убийцу.
2: Одного? Что вы хотите этим сказать?
0: Что здесь не одно преступление, а два. Тихо. Идет Жак Рено. Весьма кстати. Здравствуйте, месье Жак.
2: Здравствуйте.
3: Приездом, месье Пуаро. Вы, вероятно, все знаете.
0: Да, дорогой друг. Очень рад, что встретил вас. Я хочу просить вас о небольшой услуге.
3: Да.
0: Не могли бы поехать на станцию и спросить в камере хранения, не оставляли ли двое иностранцев чемодан? Это очень важно. Для вас.
3: И если так, хорошо, месье Пуаро.
0: Благодарю. Да, и еще вопрос. Почему вы не сказали, что были здесь, в Мерлинвилле, в ночь, когда было совершено преступление?
3: Вы ошибаетесь. Я был в Шербуре.
0: Но мою ошибку разделяют служащие станции. Они говорят, что вы приехали поездом 11:40.
3: Да, я был здесь. Но я приехал повидаться с Мартой Добрель, моей невестой. Я хотел увидеть ее перед отъездом.
0: И вы видели ее?
3: Да.
0: Благодарю. Еще раз очень прошу вас выполнить мою просьбу.
3: Я сейчас же отправлюсь на станцию. До свидания.
0: Так, ушел. Отлично, Гастингс. Пусть он охотится за мифическим чемоданом.
2: Вы хотели от него избавиться на время?
0: Да. А теперь быстро на виллу Маргарет.
4: Мсье Пуаро?
0: Мадемуазель Марта, я пришел к вам с не очень приятным известием. Мы подозреваем в убийстве месье Жака Рено.
4: Что? Невозможно. Кто?
0: Ну, во-первых, следователь из Парижа, месье Жиро. Скажите, мадемуазель, а вы знаете, что Жак был здесь в ночь убийства?
4: Да. Он говорил мне об этом.
0: Говорил. Факты против него. Помогите ему. Не умалчиваете ли вы о чем-нибудь, что вам известно?
4: Да. Я расскажу. Утром того дня, когда мсье Рено был убит, я гуляла в саду. И вдруг услышала мужские голоса. Я раздвинула кусты. Двое мужчин ссорились. Одним был мсье Рено, а другим какой-то бродяга. Мне показалось, он просил денег. Да я уверена, что этот бродяга и мертвый человек в сарае одно и то же лицо. Но я не сказала следователю Жиро, что узнала его. Я боюсь, мсье Жиро, он злой. Простите, идет моя мама. Уходите, мсье, уходите, пожалуйста.

0: Пуаро, вы думаете, она сказала правду?
1: Думаю, да. Итак, мы выяснили, что Жак Рено не виделся с Мартой той ночью. Не виделся. Помните, она сказала? Да, он говорил мне. Нам надо немедленно осмотреть вещи Жака Рено. Вот почему я его отправил. Приступим, Гастингс. Так. Ничего нет. Опять не то. Ничего не найду.
2: Пуаро, смотрите, подъехал автомобиль. В нем Жиро, Жак Рено и двое жандармов.
1: Проклятье! Я не успел проверить последний ящик. Помогите мне. Отлично. Вот оно. Я верил, я нашел.
3: Добрый день, месье Пуаро. Хорошо, что вы здесь. Я арестовал Жака Рено. У меня есть все основания и улики.
1: Ну, я вижу. Но мне кажется, вы не приняли во внимание главное. Кусок свинцовой трубы.
3: Ах, опять эти пустяки. Жак Рено был в ту ночь здесь. Вот что главное.
4: Господа, что происходит? Почему вы так шумите?
5: Они арестовали меня, мама.
4: Что?
5: Мама!
3: С ней обморок. Она сильно разбила себе голову о ступеньки. И мне кажется, что у нее сотрясение мозга.
1: Пойдемте, Гастингс, отсюда. Нам надо поговорить.
0: Пуаро, вы думаете, что Жак Рено не виновен?
1: Не знаю. Думайте, думайте, Гастингс.
0: Мне кажется, мы упустили одну вещь. Существует некто, о ком мы забыли.
1: И кто же?
0: Жорж Кано.
1: Да. Слушайте, легенда о бородачах, рассказанная мадам Беральди, могла быть придумана и Жоржем Кано. Почему бы нам не предположить, что план нового преступления зародился в его голове, а мадам Рено стала его сообщницей? И не забывайте о письме. Почему вы думаете, что письмо было адресовано месье Рено?
0: Но оно было найдено в его кармане.
1: Вот мы и предположили, что оно принадлежит покойному, раз лежит в кармане его плаща. Но в письме не упоминается адресат. Кроме того, я измерил плащ Жак Рено и выяснил, что он слишком короткий.
0: Угу. Значит, письмо было написано Жаку, а не отцу. И в спешке после ссоры он перепутал плащи.
1: Правильно. Не забывайте о часах. Думайте.
0: Ничего не понимаю. По вашей версии получается, что Жорж Кано и месье Рено одно и то же лицо. Но это приводит нас к смехотворному утверждению, что он задумал свое собственное убийство.
1: Так вот, мой друг, именно это он и сделал. Да, он запланировал собственную смерть, но не собирался умирать. Для преступления, которое задумал Рено, убийца не требовался. Нужно было только мертвое тело.
0: Не понимаю.
1: Давайте восстановим события. Жорж Кано бежит от правосудия в Канаду.
0: Так.
1: Здесь он под чужим именем женится и в конце концов приобретает огромное состояние в Южной Америке.
0: Его жена мадам Рено?
1: Да. Но через 20 лет у него возникает ностальгия по родине. Наружность его изменилась, и он приезжает сюда, в Мерлинвиль. И тут злой случай. Он встречает здесь единственное во всей Франции лицо, которое может опознать его.
0: Мадам Берольди Добрейль, с соседней виллы.
1: Да, она моментально воспользовалась этим. Стала тянуть из него деньги. Рено Кано полностью оказался в ее власти.
0: Ну да, ведь он все еще разыскивается за убийство. Она шантажировала его.
1: Но тут случается неизбежное. Жак Рено, сын Кано, влюбляется в дочь мадам Добрель. Отец, конечно, в ярости.
0: Угу.
1: Жак ничего не знает о прошлом отца,
0: угу.
1: Но мадам Рено знает.
0: Угу.
1: Она фанатически предана мужу. Тот
0: угу.
1: понимает, что мадам Добрель так просто не оставит его в покое.
0: Угу.
1: Рено видит один путь к спасению – инсценировать собственную смерть.
0: Угу.
1: Он должен предстать умершим и начать все сначала в другой стране, под другим именем.
0: Угу.
1: А мадам Рено... сыграв роль вдовы, через некоторое время сможет присоединиться к нему.
2: И для того, чтобы сохранить контроль над деньгами, Рено изменяет завещание в пользу жены.
1: Как они собирались добыть мертвое тело, я не знаю. Но тут им подвернулся случай. Грязный бродяга проник в их сад. Рено пытается выпроводить его. Как вдруг бродяга падает на землю, в припадке эпилепсии умирает. Так констатировал врач. Рено с женой перетаскивают мертвеца в сарайчик. Они понимают, какая прекрасная возможность представилась им. Бродяга лицом не похож на Рено, но у него такая же фигура.
2: Очень похоже на правду.
1: Они понимают, что опознание тела может быть сделано только на основании показаний мадам Рено. Поэтому они удаляют шофера, посылают сыну телеграмму, чтобы он немедленно плыл в Буэнос-Айрес. Рено посылает мне письмо, зная, что когда я приеду, это произведет колоссальное впечатление и окончательно собьет следствие с толку.
2: Да, так оно и произошло.
1: Они одевают тело бродяги в костюм Рено. И чтобы сделать правдоподобнее рассказ мадам Рено, вонзают в него нож из авиационной стали. В ближайшую ночь Рено должен был связать жену, а затем закопать тело на поле для гольфа. Важно, чтобы тело было побыстрее найдено. Затем Рено облачится в лохмотье бродяги и уедет незамеченным поездом в 12:10. Угу. Поскольку преступление предположительно произойдет на 2 часа позже, вспомните часы, никакого подозрения он на себя навлечь не может.
2: Да, но что помешало осуществиться этой идеей, этим планом?
1: Несвоевременный визит девушки Беллы. Каждая минута задержки гибельна для планов Рено. Но он все же быстро избавляется от нее. Связывает мадам Рено, выходит на поле для гольфа и начинает копать яму. И тут неизвестная рука наносит ему удар в спину.
2: Вы удивительный человек, Пуаро.
1: Теперь вы можете представить потрясение мадам Рено, когда она идет опознавать мертвое тело и видит вместо бродяги безжизненное тело мужа. Она думала, что он уже находится за много миль отсюда. Ничего удивительного, что она потеряла сознание.
2: Пуаро, а зачем был нужен кусок свинцовой трубы?
1: Чтобы изуродовать лицо бродяги до неузнаваемости. Это первая находка и направила меня по правильному пути. А этот кретин Жиро ползал вдоль поперек в поисках спичек. Я всегда говорил, что улика длиной в 2 фута ничуть не хуже улики в 2 дюйма.
2: Да, но кто же все-таки убил Рено?
1: Мы должны теперь раскрыть это.
2: Нож, который нашли в груди бродяги, принадлежал мадам Рено. Но тогда получается, что ножей было 2?
1: Безусловно. И поскольку они были одинаковыми, можно предположить, что оба они принадлежали Жаку Рено. Впрочем, у меня есть небольшая идейка.
2: Какая же?
1: Мы поедем в Англию, чтобы разыскать возможного свидетеля, мисс Беллу Дювин. Я навел справки, возможно, она имеет отношение к театру. Во всяком случае, нам поможет ее фотография. Я нашел ее в комнате Жака Рено. Посмотрите, Гастингс.
2: Боже мой. Это же Синдерелла.
6: Вы мистер Ааронс, театральный агент?
7: Слушаю вас.
6: Мне рекомендовали обратиться к вам. Не могли бы вы помочь разыскать эту девушку? Вот ее фотография.
2: Ее зовут Белла Дювин.
7: Так. Ага, номер крошки Далсибелла.
2: Крошки Далсибелла?
7: Да, они сестры. Дают милое небольшое представление. Сейчас они выступают в передвижном театре Ковентри.
6: Благодарю вас. Мы немедленно отправимся туда.

0: Я знала, мистер Гастингс, что вы придете ко мне с Гулисы. Я видела вас в партере во время представления. Вас, вашего друга, этого детектива. Где он сейчас?
1: Он захотел досмотреть представление до конца.
0: Он ищет меня?
1: Не плачьте, Синдерелла. Не плачьте. Я знаю все. И вы знаете, как я к вам отношусь. Мое чувство больше, чем увлечение.
0: О, нет. Вы ничего не знаете.
1: Это вы взяли тогда нож из стеклянного кувшина?
0: Да. Я боялась, что на нем могут быть отпечатки пальцев. Вы хотите выдать меня полиции?
1: Нет. Я не допущу этого. Я люблю вас.
0: Вы не можете. Вы не знаете.
1: Я знаю, что вы любите Жака Рено. Я знаю, что тогда ночью на поле для гольфа вы спутали отца с сыном, потому что отец случайно надел плащ сына. В темноте вы не разобрали, вы хотели отомстить Жаку за ту девушку с соседней виллы.
0: Вы так думаете? Вы думаете, я люблю Жака?
2: Простите меня,
1: Поро? Вы здесь? Бегите, Синдерелла, бегите! Я задержу его! Стойте, Поро! Не с места!
0: Прощайте, Гастингс!
2: Друг мой, успокойтесь. Я не собираюсь преследовать ее, что я Жиро. Но все-таки нехорошо помогать девушке скрыться после того, как мы ее нашли с таким трудом.
1: Поро, простите меня, но...
2: Понимаю. Пришла любовь. Я говорил же, у вас сердце турка.
1: Поро, перед любым судом поручусь, что мисс Дювин не была в ту злополучную ночь в Мерлинвилле, что она не могла быть той таинственной посетительницей, которая приходила к месье Рено. В тот вечер мы с ней вместе ехали в поезде. Да, я знаю, что это неправда, но я буду стоять на этом.
2: Браво, мой друг. Да здравствует любовь. То, что вы придумали, определенно гениально. Это побеждает даже Эркюля Пуаро. Поэтому вернемся во Францию и займемся Жаком Рено.
1: С какой стати? Он же арестован.
2: Дело в том, что я обнаружил фирму, в которой Жак заказывал свои сувениры. В том числе и эти замечательные ножики, которые так годятся для убийства. Так вот, они сделали по его заказу не два ножа, как мы думали, а три. Два из них уже использованы. Теперь не пустили бы в ход третий.

0: Месье Пуаро, вы изъявили желание присутствовать на допросе Жака Рено. Я рад, что вы, наконец, убедились в его виновности.
1: Месье Жиро, я полагаю, Жак Рено невиновен.
0: Черт побери, вы рехнулись.
1: Месье Жиро, ваша манера обращения оскорбительна. Вас следует проучить. Я готов поспорить на 500 франков, что отыщу убийцу раньше, чем вы.
0: Согласен. Но займемся все-таки делом. Вот ведут Жака Рено.
2: Здравствуйте, господа.
0: Жак Рено, вы отрицаете, что находились в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление?
2: Я был в Шербуре.
0: Свидетели с вокзала показали, что вы прибыли поездом в 11:40.
2: Я не убивал своего отца.
0: Без сомнения. Они всегда так невиновны, наши арестанты. Что такое? Кто там?
3: Здравствуйте, господа.
0: Комиссар Бекс? Что случилось?
3: Пришла дама, которая говорит, что...
0: Какое мне дело до дамы?
3: Она сейчас в полиции. Ее зовут Белла Дювин. Она призналась в убийстве месье Рено.
4: Мой друг, вы все будете знать, когда получите это письмо. Никакими уговорами я не могла поколебать Беллу, мою сестру. Она решила отдать себя в руки правосудия. Она с ума сходила по Жаку Рено. А потом он стал писать ей реже, и сестра выяснила, что он влюбился в другую. Она уговорила меня поехать во Францию. Мы остановились в отеле в Мерлинвилле, и она пошла на виллу Женевьева. Пошла и пропала. Я ждала ее целый день. Она не пришла. А вечером вышли газеты с ужасной новостью. Мне стало страшно. Я представила себе, как Белла встретилась с отцом Жака и все рассказала ему, а он оскорбил ее. Ведь мы с ней такие вспыльчивые. Но потом выплыла версия о преступниках в масках. И я начала успокаиваться. Однако Белла все не появлялась в отеле. На следующее утро я настолько разнервничалась, что сама пошла на виллу Женевьева. И тут встретила вас. Дальше вы все знаете. Это я взяла нож. Я боялась, что на нем остались отпечатки пальцев Беллы. А потом я уехала в Англию, где и нашла Беллу. Она выглядела словно привидение. Простите меня, мой друг, вы приняли меня за Беллу тогда в Англии. Ведь мы близнецы, но я не призналась вам. Я была уверена, что вы попытаетесь спасти меня, но не знала, захотите ли вы спасать Беллу. И вот сейчас она узнала, что Жак арестован. Она не захотела ждать. Простите меня, ваша Синдерелла. Нет, ваша Далси Дювин.
1: Что ж, письмо, которое вы получили, Гастингс, много раскрывает. Но не все. Не все.
4: Вы знали, что это была та? Другая. Вы знали, Пуаро?
1: Да, мой друг, я об этом догадывался.
4: Но где я найду ее теперь?
1: Если вы меня попросите, я найду ее в 5 минут, но попозже, не сейчас.
4: Ну почему же?
1: Всему свое время. Сейчас мы отправимся на виллу Женевьева, ведь Жак Рено освобожден. Я очень хочу увидеть его и мадемуазель Марту Добрейль. Да, говорят, и мадам Рено уже пришла в сознание.
4: Месье Пуаро, вы верите, что сестра Синдереллы способна на убийство?
1: Спокойствие, Гастингс. Скоро все выяснится. Поздравляю вас, месье Жак.
2: Я шел на все, чтобы защитить ее. Но теперь ей ничто не поможет.
1: Конечно. И все же ваша невиновность...
2: Некоторым образом я все-таки виноват в смерти отца. Если бы не мои запутанные отношения с Беллой, он был бы сегодня жив и здоров. И потом, это моя проклятая небрежность, из-за которой я взял не свой плащ.
4: Не волнуйтесь так, месье Жак.
2: Мне не дает покоя один вопрос. Зачем папаша разгуливал в нижнем белье и моем плаще ночью?
1: А что все-таки произошло той ночью?
2: Понимаете, я приехал из Шербура, чтобы увидеться с Мартой. Поезд был поздний, и я решил пройти самым коротким путем через поле для гольфа. И вдруг я услышал какой-то страшный крик. Он не был громким, словно кто-то задыхался в припадке. Я осторожно обогнул кусты и в слабом лунном свете увидел вырытую яму и лежащего рядом человека лицом вниз, в спине которого торчал нож. А потом я увидел ее. Она вскрикнула, повернулась и побежала. Я ужасно растерялся и в темноте не распознал убитого.
1: О, кажется, к нам пожаловала мадемуазель Марта Добрель. Не буду вам мешать, тем более, что мне нужно поговорить с мадам Рено.
5: Жак, любимый.
2: Марта, как хорошо, что все позади.
5: Жак, дорогой, я так счастлива. Я верила, что ты невиновен. Ты должен отблагодарить мсье Пуаро. Это он спас тебя.
2: Он сейчас пошел к маме.
6: Оставьте меня, месье Пуаро. Я благодарю вас за услуги, но я хочу немедленно выразить свою волю.
1: Мадам, остановитесь, вы нездоровы.
2: Мама.
6: Я тебе не мать, ты мне не сын. С этого часа я отрекаюсь от тебя.
2: Мама.
6: Нет, на тебе кровь отца. Ты морально виновен в его смерти. Своим обращением с той девушкой ты толкнул ее на преступление. Прочь из дома! Завтра я предприму необходимые шаги, чтобы ты никогда не притронулся к пенсу из его денег. Как хочешь, пробивай себе путь. Женись на девушке, которая является дочерью заклятого врага твоего отца.
2: Мама... Помогите, сниму обморок.
1: Ни в одном деле, которое мне приходилось расследовать, не было столько обмороков.
5: Я уложу его в постель.
1: Конечно, мадемуазель. Эй, Франсуаза, помогите месье Жаку и мадемуазель Марте.
2: Пуаро, позвольте мне помочь.
1: Идите сюда, Гастингс. Не суйтесь не в свое дело. Лучше посмотрите, как следует свой револьвер. Вечером он должен быть в порядке.
2: Ничего не понимаю. Ведь все раскрыто.
1: Надо только добавить одно слово. Будет раскрыто вечером.

0: можете объяснить мне, в чем дело? Вот уже 2 часа мы сидим перед дверью в спальню мадам Рено в темноте и с оружием.
1: Тихо, тихо, Гастингс. Терпение.
0: В конце концов, это неприлично сидеть в темноте перед спальней леди.
1: Тихо, Гастингс. Вы слышите шум?
0: Да, кажется. Точно, это в спальне мадам Рено.
1: Ломайте дверь. Быстрее, Гастингс. Ну, вперед.
2: Но здесь никого нет. Пуаро, окно открыто.
3: Ну что там, посмотрите.
2: Там внизу лежит какая-то девушка. Она без движения. Видно, сорвалась с окна, когда убегала.
3: Мадам Рено, как вы себя чувствуете?
4: Она чуть меня не задушила.
2: Но кто? Кто это был?
3: Это убийца месье Рено, Гастингс. И потенциальный убийца мадам Рено.
2: Та девушка, что лежит внизу? Я немедленно бегу туда.
3: Не надо, Гастингс. Это не Синдерелла, не волнуйтесь. Там внизу лежит Марта Добрель.

0: Итак, мы раскрыли очень интересное дело, Гастингс.
1: Мы? Мсье Пуаро, вы переоцениваете мое участие.
0: Я сразу понял, что Белла Дювин не убивала мсье Рено. Она призналась, чтобы спасти от гильотины Жака, человека, которого любила. Вы вспомните рассказ Жака Рено. Они одновременно подошли к месту преступления, и каждый принял другого за убийцу.
1: А как вы догадались, что преступница Марта Добрейль?
0: Из ее собственных уст мы услышали, что она подслушала ссору Рено и бродяги. Почему же она не могла подслушать, как Рено обсуждал свои планы с женой?
1: Но какая причина могла быть у Марты для убийства?
0: Деньги.
1: Деньги?
0: Деньги. После смерти Рено половина его состояния перешла бы к сыну. До определенного момента Рено был источником приличного дохода для матери и дочери Добрейль. Но теперь он вознамерился выпутаться из сети, инсценировав свое убийство. Кроме того, ножи. Один Жак подарил матери, второй Белле, а третий... Разве он не мог подарить его Марте?
1: Угу. Значит, Марта могла подслушать планы Рено и была прямо заинтересована в его смерти.
0: Но доказательств у меня было мало. Поэтому я предпринял шаги, чтобы заставить мадемуазель Марту пойти в открытую. Согласно моим указаниям, мадам Рено публично отвергла сына и объявила о своем намерении на следующий день лишить его наследства. Таким образом, у Марты Добрель оставался один выход – убить мадам Рено. И сделать это в течение ночи, чтобы она на следующий день не успела сделать изменения в завещании.
1: А когда вы начали подозревать Марту Добрель?
0: В самый первый день. Когда мы приехали в Мерлинвиль. Помните, на дороге стояла красивая девушка?
1: Да.
0: Вы спросили, не заметил ли я юную богиню, а я ответил, что видел только девушку с тревожными глазами.
1: Говорят, у следователя Жиро нервный припадок.
0: Сейчас было бы бесчеловечным требовать у него выигранные мной 500 франков. Ну что ж, я подожду, пока он поправится.
1: А теперь, Пуаро, выполняйте свое обещание. Найдите Синдереллу, умоляю вас.
0: Ах, Гастингс, у вас сердце турка.
1: Вы обещали разыскать ее в течение 5 минут.
0: Конечно, через 5 минут я ее не отыщу. Но будьте уверены, Гастингс, через 5 дней она будет ваша.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и пропадут?

скрыть. Иногда, не желая того, а знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Карпатия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног.

Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу.

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мутру.

вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.

спорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляд.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость

стала, баб солдатами шептала: без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны!

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive, yeah!

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 12. Аллочка. «Мы сегодня поедем с тобой в одно укромное местечко», — с довольной физиономией сообщил Костя Алене. «Нет, дорогой», — возразила девушка.
2: «Это почему?»
1: «Потому что сегодня я приглашаю тебя к себе в гости».
2: «Но...»
1: «Никаких «но», — прервала Немировича Алена. «Мама сегодня ушла к подруге, она останется у нее ночевать. Мы будем одни. А в то укромное местечко съездим в следующий раз, хорошо?»
2: Такого поворота Костя не ожидал. Он кивнул несколько раз и широко улыбнулся.
1: «Я хочу побыть с тобой», — Алена погладила Немировича по щеке, — «чтобы никого не было, ты и я».
2: «Я весь ваш, госпожа. Ведите меня, ведите». Этим вечером Костя выбросил из головы все. Он был с Аленой. Они были одни. Думать ему хотелось только о любимой. Смотреть на нее, чувствовать ее дыхание, ее первозданное тепло, слышать ее голос. Что может сравниться с этим чудом, быть рядом с любимым человеком? Ничто. Они сидели допоздна, очень долго разговаривали, а потом Алена протянула руку и тихо сказала: «Пошли со мной». Дальше все было без слов. Ночь они провели вместе, они любили, они наслаждались. Три прерывистых звонка в дверь напугали сладкий сон. Костя вскочил как по тревоге и сел на край кровати. Бежать нагишом открывать как-то неудобно.
1: «Это Мария Федоровна?» — спросил Немирович у Алены. «Нет, мама должна прийти после 9. Костя взял с тумбочки часы и посмотрел время. «Без 10:06», — озвучил он. «Мне кажется, это по твою душу», — сказала Алена, накинула халатик и пошла открывать. Не ошиблась. В дверях стоял Витя Бауэр. Он извинился и спросил, тут ли Константин Сергеевич. Костя услышал знакомый голос, быстро натянул джинсы и вышел в прихожую.
2: «Привет, Витя, что случилось?»
1: «Поехали, товарищ капитан», — очень невесело сказал Бауэр. «Опять?»
2: «Я все понял. Жди внизу, я мигом».
1: Опять таксофон, только теперь на южной окраине города. Труп молодой женщины, лет около 30, свернувшись калачиком, лежал на полу будки. В руке зажата черная трубка от телефонного аппарата. Провод вырван с корнем. Когда Немирович и Бауэр подъехали к месту происшествия, там среди прочих уже были Мантуленко и Вера Мохова. Сан Саныч, небритый и злой, стоял немного поодаль. На месте убийства делала свою работу Вера.
3: «Сука, что происходит?» — вполголоса выругался Сан Саныч и посмотрел на часы. «Дикий запад какой-то. Я здесь один, как памятник. Прокурорских нет. Оперов моих черт где-то носит. Что за мать твою?»
1: Мантуленко зыркнул на стоящих рядом Немировича и Бауэра.
3: «Сейчас Волков подъедет. Идите и переворачивайте весь район вверх дном. Не может быть, чтобы никто ничего не видел».
1: «А кто сообщил?» — спросил Костя.
3: «Женщина вот из этого дома». Мантуленко указал на пятиэтажку, около которой была телефонная будка. «Сын в 4 утра возвращался от девушки и наткнулся на труп. Пацану 17 лет. Испугался. Мать тут же и позвонила. С ней дома Фомич разговаривает».
2: «А Глущенко где?» — спросил Костя.
3: «Где, где?» — выкрикнул Мантуленко. «Тебе в рифму ответить? Ночью домой приперся в хлам. Ты знаешь что, Константин Сергеевич? Бери-ка отдел в свои руки. С этим алкашом всю работу завалим».
1: «А я говорил», — вставил робко Бауэр.
3: «А твой номер последний», — рявкнул Мантуленко. «Советчик, мать твою».
1: «Спокойно, Сан Саныч, спокойно», — тушил пожар Костя. «Нервами здесь не поможешь. А что вот это за забор?» Немирович указал на высокий бетонный забор через дорогу от телефонной будки.
3: «Это воинская часть», — пояснил Мантуленко.
1: Немирович вышел на дорогу и посмотрел в обе стороны. Дорога была без перекрестков, во всяком случае в пределах видимости. Шла эта дорога вдоль забора воинской части. Немирович увидел недалеко КПП части. Костя вернулся к таксофону. В эту минуту к оперативникам подошла Мохова. «Время смерти между часом ночи и двумя», — задушена веревкой, — говорила Вера. «Очень похоже на убийство Пурловой. Она сопротивлялась, на руках ссадины. Сломан каблук, трубка в руке осталась. Схватилась за нее машинально, документов у нее нет. Вообще при ней нет никаких вещей».
3: «Убийца забрал», — сделал вывод Мантуленко. «Или подобрал добрый прохожий», — предположил Баор. Сан Саныч опять бросил злой взгляд на Витю.
1: «И еще», — добавила Мохова, — «мне кажется, что я ее видела. Она мне знакома. Не могу вспомнить, откуда».
3: Немирович подошел к таксофону. Он стал разглядывать женщину. Она была далеко не из простых. Шатенка с хорошей стрижкой, одета в трикотажный батник красного цвета, не советского производства. Костя мог даже, несмотря на этикетку, это определить. Белая юбка из хорошей хлопковой ткани, тоже не ширпотреб. Красные закрытые босоножки на толстом каблуке. Такая стильная женщина должна была носить украшения, но ни на руках, ни на шее ничего не было, так же, как и отсутствовала дамская сумочка.
1: «Вера», — обратился Костя к эксперту, — «ты обратила внимание, во что она одета?»
4: «Глупый вопрос, Немирович», — дерзко ответила Мохова. «Я, как любая нормальная женщина, сразу оцениваю оболочку соперниц моего вида. У нее все шмотки иностранные. Вот эта юбочка у спекулянтов рублей 100 стоит, половина моей зарплаты. Про батник и босоножки я тоже молчу».
1: «Только вот где украшения? Ни колечка, ни браслетика, ничего нет».
4: «А должно быть», — подхватила Мохова. «Не школьница же она». «Стоп!»
1: Вера подняла указательный палец, как бы требуя полной тишины.
4: «Браслетик», — произнесла она после непродолжительной паузы. «Точно, браслетик, я вспомнила. Вспомнила, где я видела ее. В ювелирном магазине».
1: «Она продавщица?»
4: «Нет, она подбирала себе браслет». «Точно, это она».
1: Вера невольно закрыла глаза, восстанавливая в памяти тот день, когда видела женщину.
4: «У мамы был юбилей. Я пошла выбрать ей подарок. Мама сережки хотела с рубином. Там эта женщина примеряла браслет. Я почему запомнила ее? Дорогой браслет был. Но не в этом дело. Она разговаривала с заведующей, они точно были знакомы».
1: «Вот и хорошо», — сказал Костя. «Ювелирный во сколько открывается?»
4: «Наверное, в 10.

0: Ивановна Глыба. «Я погляжу, ты прямо очарована этим пижоном. Так ты губы-то не раскатывай, он поиграет с тобой и укатит в свою Москву. А ты здесь останешься, со мной».
1: «С тобой, Саша, я не останусь», — с ухмылкой парировала Вера. «А то, что он поиграется, это даже хорошо, будет что вспомнить».
0: Перепалку Веры с Сан Санычем прервал приезд Бычкова. Алексей Иванович, как всегда кряхтя, вывалился из машины и пошел прямо к таксофону. Постояв около убитой минуту, снял шляпу, протер пот платком и сказал: «Что ж, тут все понятно». Немирович тем временем зашел в помещение пропускного пункта воинской части. «Капитан Немирович, уголовный розыск», — представился он дежурному сержанту.
2: «Сержант Слепанов», — представился в ответ дежурный коренастый чернявый паренек.
0: «Сержант, а кто вчера здесь дежурил примерно с полуночи до двух?» — задал вопрос Костя.
2: «До двух как раз я и рядовой Михеев, он сейчас отдыхает. Разбудить?»
0: «Погоди, ты никого постороннего на этой дороге не видел? А что случилось? Я смотрю, милицейский УАЗ между домами стоит».
2: «Случилось. Ты не ответил».
0: «Никого не было, только Волга проезжала. Сначала туда», — сержант указал в сторону телефонной будки, «а потом минут через 20 обратно. Больше я никого не видел. В два пошел отдыхать».
2: «Машина была черного цвета?»
0: «Да».
2: Про цвет Немирович мог не спрашивать. Он не сомневался, что «Волга» была черная.
0: «Кто в машине был, видел?» — без особой надежды на ответ спросил Костя.
2: «Видел. Двое ехали. Мужик был за рулем. Кипон на голове. Крепкий дядька. Лицо не рассмотрел. Тень падала. А рядом еще кто-то. Второго видно не было. Мне показалось, женщина сидела. Точно не скажу. А номер начинается на ноль. Больше ничего не было видно».
0: Только Костя открыл рот, чтобы спросить, почему сержант запомнил только первую цифру, как паренек выпалил:
2: «Запачкан был номер. Я поэтому и внимание обратил. Погода сухая, машина чистая, а номер в грязи. Сразу в глаза бросилось».
0: «А как ты ночью водителя и номер разглядел?»
2: «А у нас тут два фонаря на столбах. Вон».
0: Действительно, около дороги прямо напротив КПП стояло два столба освещения.
2: «Когда он туда ехал, я внимания не обратил», — рассказывал сержант. «А вот обратно, я к дороге вышел покурить, так он прямо мимо меня промчался. Быстро пропылил».
0: «Хорошо. Молодец, служивый. Один был водитель, когда обратно ехал?»
2: «Точно один. Наверное, пассажира высадил где-то там во дворах».
0: «Высадил», — покачал головой Немирович. «Узнать сможешь, если увидишь?»
2: «Вряд ли. Лица-то я не видел».
0: «И на том спасибо тебе. Как зовут?»
2: «Вадим».
0: «Благодарность тебе, Вадим Слепанов». Сержант выдал очень важную для Немировича информацию. Константин почувствовал, что зверя вот-вот можно загнать. Тот уверовал в свою неуловимость и начинает терять бдительность. Рано или поздно любой преступник прокалывается на этом. Следующий шаг — снова прошерстить все черные «Волги» с номером, начинающимся на ноль. Уже в отделе, подняв справку из ГАИ, Костя был ошарашен. Ни одной «Волги» с номером, начинающимся на ноль, в городе нет. Неужели пришлые какой-то орудуют? Если это так, то найти злодея будет трудно. Выход был только один. Опять начинать плясать от печки, то есть от убитой сегодня ночью женщины. Ее связи могут вывести на предполагаемого убийцу. Она же была в машине ночью. Случайная она была попутчица или знакома с водителем? Это предстояло выяснить. Хотя сержант и не уверен, что пассажиром была женщина, но Костя в этом не сомневался. Пока Немирович размышлял, вернулся Бауэр, и не один. С ним в комнату вошла женщина лет 40. Вид у нее был растерянным.
2: «Кушнир Лидия Яковлевна», — представил даму Витя, заведующая ювелирным магазином.
3: «Здравствуйте», — робко сказала Лидия Яковлевна.
0: «Присаживайтесь», — Костя подвинул женщине стул. Заведующая присела и поставила сумочку на колени. Виктор положил на стол перед Константином фотографию убитой.
2: «Соловьева Алла Александровна», — сказал Витя.
0: «Кто она вам?» — спросил Костя у кушнир.
3: «Подруга».
0: «Вы как-то по возрасту не подходите для подруг».
3: «Да», — согласилась кушнир. «Аллочке 29, а мне гораздо больше. Вы правильно заметили. Ее родители мои хорошие знакомые. Когда они уезжали, просили за Аллой присмотреть».
0: «Сразу поясните, куда они уехали и что значит присмотреть?» — тут же задал вопрос Немирович.
3: Они уехали на север,

0: в Уренгой. Александр Георгиевич, отец Аллы, он инженер. Его туда отправили на нефтяной промысел. Алла с ними не поехала. Она, как вам сказать, не очень послушный ребенок, не любила опеку. Осталась здесь.
1: Где она работала?
0: В горкоме секретарем.
1: Даже так? У кого она была секретарем?
0: У Курбатова.
1: Косте эта фамилия ни о чем не говорила. Он вопросительно посмотрел на Бауэра, Виктор пояснил.
0: Второй секретарь.
1: А теперь Немирович переключился опять на заведующую. Лидия Яковлевна, подробно о Соловьевой. Говорите все, что знаете, никаких исключений. Вы понимаете, о чем я?
0: Конечно. Можно я закурю?
1: Курите, разрешил Немирович и поставил на стол пепельницу. Кушнир достала из сумочки пачку явы, прикурила, сделала несколько глубоких затяжек и начала рассказывать все, что знала про свою подругу. Алла бросила институт на четвертом курсе, забеременела от преподавателя. Рожать не стала, сделала аборт. Деваться было некуда, вернулась к родителям. Отец настаивал, чтобы Алла восстановилась, перейдя в другой вуз, но девушка наотрез отказалась. Пошла работать. Сначала к маме в городскую больницу, секретарем главврача мама ее устроила. Потом примерно через год перевелась в горком, тоже секретарем.
2: «Это непросто», — вставил свои соображения Немирович. «Тем более молодой особе, в горком партии. По блату?»
0: «Нет, там тоже непростая история. Я бы вам рассказала, но это не мой секрет».
2: «Я же просил вас без секретов, Лидия Яковлевна. Вы должны понимать, чтобы раскрыть убийство Аллы, мне надо знать все. Абсолютно все. Любая мелочь, любая связь может вывести нас на убийцу. Поэтому без секретов».
1: Кушнир кивнула, закурила еще одну сигарету и продолжила рассказ. Оказывается, в больнице лежал один ответственный работник горкома. Он зашел по дружбе к главврачу и увидел там Аллу. Разговорились, познакомились. Алла умела себя преподнести. Товарищ из номенклатуры увлекся девушкой. Завязались отношения. Для Аллы быстро нашли место в горкоме. Она стала секретарем второго секретаря. Но вскоре случился скандал. Жена того самого товарища заподозрила неладное. Дело дошло до областного аппарата. Молодую секретаршу никто обвинять не стал, а вот партийца убрали. Перевели с повышением, это нормальная практика. Свято место пусто не бывает, вместо прежнего секретаря прибыл товарищ Курбатов. История повторилась. Только Иван Ильич оказался человеком аккуратным и осторожным. Его любовная связь с Аллой осталась большим секретом для всех. А Кушнир узнала о ней от самой Аллы, как самый близкий для девушки в этом городе человек. Курбатов очень дорожил Аллой. Она была для Ивана Ильича солнечным лучиком. Жизнь устроена так, что все когда-нибудь заканчивается или переходит в иную форму. Алла устала от однообразия, устала от неопределенности, она устала быть вечной любовницей. 2 года назад она взяла и вышла замуж. Не потому что полюбила, а потому что захотела быть в равном статусе со своим сувереном.
2: «Так она замужем?» — прервал рассказ заведующий Костя.
0: «Теперь уже нет. Я, наверное, очень подробно рассказываю. Я могу и в 2 словах».
2: «Нет», — ответил Немирович, — «рассказывайте в деталях».
0: «Муж Аллы», — продолжила Кушнир, — «ее ровесник. Работает в прокуратуре каким-то помощником. Я в этом не разбираюсь».
2: «Фамилия?» — резко спросил Немирович.
0: «Соловьев?» — Алла взяла его фамилию.
1: Костя опять бросил взгляд на Бауэра. Тот кивком подтвердил, что знает такого работника прокуратуры.
0: «Прожили вместе недолго», — рассказывала дальше Лидия Яковлевна. «Гена совсем Аллочке не пара. Он флегматичный, инертный, серый какой-то. Человек в футляре. А она фестиваль. Яркая, смелая. Ничего не боялась. Гена через какое-то время понял, что у Аллы есть любовник. Перед Новым годом они разошлись. А пару недель назад Алла говорила, что Гена приходил к ней. Готов был все простить. Предлагал Алле опять сойтись. Она посмеялась. Зря она. С мужчинами так нельзя, даже с такими, как Гена».
2: «Детей у них, я так понял, нет?»
0: «Нет, Алла не любила детей и не хотела. Правда, однажды, это было в прошлом году, на мой день рождения, она мне высказала такое соображение, мол, Иван Ильич хочет, чтобы она от него родила сына. У него же 2 дочери, а мужчина сына хочет. Алла тогда то ли всерьез, то ли нет сказала. Родить, что ли, от Курчатова?» Она его так в шутку называла. «Гена пусть думает, что его ребенок, а Курчатов будет на коротком поводке. Но мне думается, это фантазии. Выпила вина и понесло. Нет, детей она не хотела, для себя жила».
1: После такого подробного рассказа Кушнир Константину была понятна вся картина жизни и поступков Аллы Соловьевой. Круг ее общения, интересы. Уже было с чем работать.
0: «Вы как думаете, кому понадобилось избавиться от Соловьевой?» — спросил Костя.
3: «Бог с вами, молодой человек! О чем вы говорите? Зачем от нее избавляться? Я даже представить не могу, чтобы кто-нибудь из ее знакомых мог на такое пойти. Нет, не выдумывайте!»
0: «А Гена? Вы сказали, она сильно обидела его».
3: «Что вы, Соловьев не из той породы. Самое грозное, что Гена может сделать, это хлопнуть дверью. Я не могу себе представить что-то подобное».
0: «А что она могла делать в этом районе, около воинской части?»
3: «Понятия не имею. Я никогда не слышала, чтобы она туда ездила. Не могу вам помочь».
1: Обыск квартиры Соловьевой ничего не дал. Обычная трехкомнатная квартира, плохо убранная. Судя по всему, Алле было не до порядка в доме. Она не утруждала себя особо. Чего было в достатке, так это ювелирных украшений. Кушнир сказала, что Соловьева любила драгоценности, умела их носить. Одежда в шифоньере тоже была не производства «Красный большевик». Секретарь товарища Курбатова была одета не хуже жены высокопоставленного дипломата. Когда Немирович уже собирался покинуть дом Соловьевой, в коридоре появился мужчина в прокурорской форме. Костя сразу понял, что это Геннадий Соловьев. Вид у него был немного растерянный, движение заторможено.
0: «Вы Соловьев?» — спросил Немирович.
3: «Да».
1: Помощник прокурора достал свое удостоверение и показал его капитану. «Мы закончили здесь. Сейчас приедет следователь Бычков», — сообщил Костя. «Если вы хотите...»
3: «Я ничего не хочу», — перебил Костю бывший муж. «Я хочу, чтобы вы нашли этого гада».
0: «Ищем. У вас нет никаких предположений?»
3: «Есть. Поделитесь».
0: «Она возвращалась от него».
3: «От кого?»
1: Геннадий замешкался. Он не мог решиться назвать фамилию второго секретаря.
0: «Ну уже», — торопил Константин, — «от кого?»
3: «От любовника».
1: Соловьев опять замолчал. Немировичу надоели эти сопли, и он решил сказать все сам.
0: «Если вы боитесь, позвольте мне. Она возвращалась от Ивана Ильича, правильно?»
3: «Вы уже знаете».
0: «Работа такая. Почему вы решили, что она была у Курбатова?»
3: «А где еще она могла быть в это время?»
0: «Предположим. А почему она поехала именно в тот район? Ночью? Там есть кто-то знакомый?»
3: «Нет, я вообще не могу понять, что Алла там делала. Хотя...»
1: Соловьев махнул рукой, давая понять, что не хочет больше обсуждать этот вопрос. «И все-таки стоял на своем Косте. Что значит ваше «хотя»?»
3: «У Аллы бывали и мимолетные знакомства. Мог понравиться мужик и все. Аллу несло черт знает куда. Вот, вероятно, наш местный маньяк и попался».
0: «С чего вы взяли, что у нас есть маньяк?»
3: «Капитан, вы забыли, где я работаю?»
0: «Нет, не забыл. Но о маньяке никаких сведений нет. Об убийствах женщин, да, но не о маньяке. Откуда такие предположения?»
3: «Товарищ капитан», — Геннадий покачал головой, — «это каракуль не хочет слышать о серийном убийце. Ему отчетность нужна гладкая. Он тут делает город образцового правопорядка. Только вымпел дяди Пети не нужен. Ему в область надо вернуться. Но мы-то с вами понимаем, что к чему».
0: «Возможно, вы и правы», — не стал отрицать Немирович. «И все-таки я повторю вопрос. Кто из знакомых Аллы мог пойти на такое?»
3: «Никто», — уверенно ответил Соловьев. «Из тех, кого я знаю, таких нет. Я же говорю, это случайное знакомство».
0: «Где это знакомство могло состояться?»
3: «Где угодно, хоть на улице. Поймала попутку, вот тебе и знакомство. У Аллы это все очень быстро делалось».
1: Это было похоже на правду. Соловьева могла ночью, возвращаясь домой, поймать попутную машину. Водитель этой машины вполне мог быть тем самым убийцей. Роковое совпадение или за Аллой злодей следил. Возможно, и то, и другое. Прежде чем отпустить Геннадия, Костя спросил.
0: «Алла была без вещей, без украшений. Такое могло быть?»
3: «Нет, она всегда носила сумочку. А украшения тем более. Я сейчас скажу, что могло быть на ней».
1: Геннадий вышел в коридор, открыл там шкафчик. Потом прошел в комнату, достал из серванта шкатулку с украшениями, посмотрел и объявил. «Записывайте. Сумочка из белой кожи с длинным ремешком. На лицевой стороне два накладных кармана с клапанами из красной замши. Украшения. Здесь нет двух колец. Одно тоненькое, золотое с тремя маленькими камнями. Это искусственные бриллианты. Второе крупное с квадратным изумрудом. Золотая цепочка с кулоном круглой формы и камнем. Камень Александрит, круглый, диаметром примерно сантиметр. Возможно, еще нет браслета, точно не скажу. Она покупала его уже после развода. Или ей подарили. Две недели назад я видел его на ее руке. Штука дорогая, золото с камнями. Камней 5 или 6. Нет, 5. Сапфиры голубые. В середине большой формы сердца, остальные меньше. Если на ней этого не было, то, скорее всего, забрал убийца». «Спасибо, Геннадий», — сказал Костя после того, как все записал. «И последний вопрос. Вы с кем-нибудь делились своими проблемами? Я имею в виду ваши отношения с Аллой».
3: «Зачем вам это?»
1: «Пока не знаю».
3: «Странно. Зачем тогда спрашивать?»
1: «У меня есть предположение, но я не уверен, что это имеет отношение к убийствам».
3: «Неубедительно. Я не делился ни с кем, но мои сослуживцы, возможно, догадывались и...»
1: Соловьев осекся.
3: «И?» — вопросительно произнес Немирович.
1: «И?»
3: «И ее любовник. Все, больше никто не знал».
1: «Ладно тебе, Гена!» — неожиданно раздался голос Бычкова. Он тихо вошел в квартиру и стоял в проеме двери между прихожей и большой комнатой. «Все мы знали. Вспомни, на дне рождения у Копыловой ты нам жаловался».
3: «Не помню», — пробурчал под нос Соловьев. «Пьяный был, вот и нес черти что».
1: «Ладно, Гена», — Бычков вышел на середину комнаты. «Ты зайди ко мне сегодня вечером, расскажешь все под протокол. А сейчас не мешайся, Алексей Иванович работать будет».
3: Соловьев попрощался и послушно вышел.
1: «Капитан!» — задержал Немировича Бычков. «Ты знаешь, что Валя Глущенко сегодня ночью где-то пропадал?»
3: Бычков говорил шепотом, чтобы никто из присутствующих ничего не мог услышать.
1: «Знаю».
3: «Брать его надо», — резюмировал Алексей Иванович. «Как думаешь?»
1: «Надо точно знать, где он шарахался. Хотя бы за что-то надо зацепиться. Пока рано».
3: «Рано, рано!» — недовольно запричитал Бычков. «Как бы поздно не было!»
1: Немирович вернулся в отдел уже ближе к вечеру. Он ждал 6 часов. К 6 все опера должны были собраться. Константин хотел сложить всю картину ночного убийства воедино. Пока он был в кабинете один, достал из стола кусок ватмана и стал дополнять свою схему. Эту схему Костя начал рисовать уже после второго убийства. Он никому ее пока не показывал. Сейчас ему было чем дополнить рисунок. Итак, что объединяет все 4 жертвы, уже понятно. Почерк убийцы разный. Нож в сердце, удушение веревкой, удар тяжелым предметом. Это говорит не в пользу того, что убийца один и тот же. Черная «Волга». В 3 случаях ее видели свидетели. Совпадение? Верится с трудом. Теперь мужья. Что их может объединять? Да ничего. Костя взял карандаш и стал рисовать. Он вписал в свою схему всех мужчин, их места работы, и пока на этом все. Их ничего не объединяло. Шабашник, слесарь, водитель и помощник прокурора. Возможно, они были знакомы, придется выяснить. Костя решил, что с каждым из них надо очень обстоятельно побеседовать. А вдруг Баринова права и что-то их объединяет? Костя поставил в своей схеме 4 больших вопроса, сложил ватман и убрал его в стол. В эту секунду капитан услышал громкие шаги за дверью. Мантуленко открыл широким движением дверь кабинета. Он бычьим взглядом уткнулся в Немировича.
4: «Все», — сказал Сан Саныч, — «это все. Немирович, ты знаешь, что твой начальник осел?»
3: «Ты кого имеешь в виду, Сан Саныч?»
4: «Не прикидывайся, ты понял. Меня завтра снимут, и поеду я участковым в Задрищенск».
3: «Откуда такой пессимизм? Что случилось в нашем муравейнике?»
1: Мантуленко наконец-то вошел в кабинет, взял своей огромной клешней стул и, поставив его почти на середину комнаты, сел. Стул крякнул от веса Сан Саныча.
4: «А вот ты ноги стоптал по колени», — немного успокоившись, начал говорить Мантуленко. «А убийцу уже поймали».
1: Костя застыл в ожидании.
3: Он не очень хотел верить Сан Санычу.
4: «Чего не спрашиваешь, кто это?»
3: «Ну и кто это?»
4: «Валя Глущенко».
3: Мантуленко ждал реакции от Немировича, но ее не было.
4: «Ты что, знал?» — удивился начальник.
3: «Нет», — безразлично ответил Костя. Немирович не спешил раскрывать карты и тем паче сообщать Мантуленко о своем разговоре с прокурором Регинским. Тем не менее, Костя был удивлен новостью об аресте Валентина.
4: «Пока ты занимался Соловьевой», — воткнув папиросу в рот, рассказывал Мантуленко. «Позвонили из больницы. Там дворник у них есть глухонемой».
3: «Федотыч», — назвал имя дворника Костя.
4: «Да, он», — звонила старшая сестра Колесникова. «Сказала, что этот дворник просит срочно встречи с милиционером. Чего-то он там вспомнил. Короче, тебя хотел видеть. А тут, чтобы ему сгореть, этот алкаш ко мне приперся. Валька, столбняк ходячий. Я его матюками гоню, а он ни в какую». Услышал разговор про Федотыча и говорит: «Давай быстро сгоняю, с ним им потолкую, сюда его притащу». «Зачем я согласился, Немирович, зачем?»
3: Сан Саныч пошарил по карманам в поисках спичек. Не нашел.
4: «У тебя огонь есть?» — спросил он у Кости.
3: «Не курю, посмотри у Волкова в столе». Мантуленко погромыхал скрипучими ящиками Славкиного стола, нашел коробок со спичками и закурил. Выпустил большое облако дыма в потолок и снова пристроился на стуле.
4: «Я жду этого обморока Вальку, а его нет». «Нет его, и все», — продолжал рассказ Мантуленко. «Звоню в больницу. Там сказали, приходил, поговорил». «Ха! С ним им поговорил». «Хрен с ним, это неважно». «Потом с этим дворником и ушел. Куда, спрашиваю? Никто не знает».
3: «Сан Саныч», — не выдержал Костя. «Долго ты еще будешь возить туда-сюда? Ближе к делу».
4: «Да, правда твоя. Нашли этого немого в лесочке около больницы. Задушен. Последним с ним видели Глущенко».
3: «Валентин что говорит?»
4: «Ни черта он не говорит», — заорал Мантуленко. «Он в хлам пьяный. Его взяли около дома, на лавочке пристроился. Даже до подъезда не дошел. Сука! Регинский лично приехал с ним поговорить. Впустую».
3: «Да», — протянул Немирович. «Наши дела все темнее и темнее».
4: «Темнее некуда. Завтра утром из области бригада приезжает. Друг твой Данилов будет шашкой размахивать. Моя голова точно слетит».
3: Мантуленко встал, потушил догорающую папиросу в пепельнице, тяжело вздохнул и, прежде чем уйти, сказал Немировичу.
4: «Капитан! Да что я как чумной? Капитан, капитан! Костя, ты Данилову про наши тут дрязги не рассказывай, хорошо? Ну, погорячился я, признаю, неправ. Я ведь что на тебя ополчился? Из-за Веры. Она как с тобой закрутила, так не узнать ее теперь. А у меня планы на нее были».
3: «Я все понимаю, Сан Саныч». Костя протянул руку Мантуленко. Тот ответил на рукопожатие.
2: «Повоюем», — сказал Костя. «А с Глущенко надо еще разбираться. Там все не так просто».
1: Глава 13. Инквизиция. Костя присел на подоконник напротив двери с красной табличкой «Приемная». Это было на втором этаже городского комитета партии. А табличка висела на двери второго секретаря Курбатова. Прежде чем пристроиться у окна, Костя дернул за ручку двери. Закрыто. Неудивительно. Алла, секретарь Курбатова, сюда больше не придет, а Иван Ильич, видимо, задерживается. Но он обязательно появится. Костя в этом был уверен. Сегодня у второго секретаря приемный день, поэтому Немирович и пришел так рано. Ему надо было быть первым. Константин никого не поставил в известность, что идет на разговор к партийному начальнику. Собственно, Курбатов этого тоже не знал. Это был дерзкий шаг, но иначе капитан Немирович поступить не мог. Если вдруг Иван Ильич поведет себя жестко, откажется говорить и попросту выдворит милиционера, то Немирович пойдет прямо к первому. А чего терять? Дело превыше всего. Да и, если честно, Косте не хватало какого-то внутреннего экстрима. Конфликтовать с Регинским и Мантуленко становилось скучно. Наступила пора повысить ставки. Прошло уже полчаса, но Курбатова все не было. К приемной подошла женщина лет 50 с высокой прической и в жакете со значком депутата на лацкане. Она дернула ручку двери и очень удивилась, что закрыто.
0: «Вы тоже сюда?» — спросила она Костю.
1: Капитан кивнул.
0: «Вы записывались?»
1: Костя опять кивнул. Женщина окинула недоверчивым взглядом сидевшего на подоконнике оперативника. Ее взгляд задержался на заштопанной штанине Немировича. Костя увидел в глазах депутата неудовлетворительную оценку. Тетеньку надо было успокоить. Он достал из кармана удостоверение и, раскрыв его, сообщил с очень серьезным видом. «Только что с задания. Хулиганы собаку натравили. Переодеться нет времени». Выражение лица женщины поменялось на более приветливое. «Понимаю», — ответила она и отошла к соседнему окну. Потому как шел по коридору коренастый мужчина в расстегнутом льняном пиджаке и с черной кожаной папкой в руках, Костя понял, что именно это и есть Иван Ильич. Для того, чтобы убедиться в своей правоте, Немирович бросил взгляд на женщину-депутата. Ее преданное выражение лица и чуть приподнятые уголки губ подтвердили предположение сыщика. Костя спрыгнул с подоконника и встал прямо около двери.
5: «Вы ко мне?» — спросил Курбатов.
1: «Да», — ответил Немирович и показал Курбатову удостоверение. Брови второго секретаря невольно сдвинулись. Он, прищурившись и наводя резкость, прочитал фамилию капитана и вставил ключ в замок двери. Курбатов пропустил Костю вперед.
5: «Татьяна Петровна», — обратился Иван Ильич к ожидавшей женщине, — «я скоро освобожусь. Зайдете».
1: В кабинете Курбатов повел себя не очень приветливо. Он оставил Костю стоять у двери, а сам сел на свое кресло и, глядя на опера из-под лобья, спросил: «Что вас ко мне привело?» Константин не мог поверить, что Иван Ильич не догадывается о цели визита оперативника. «Вчера была убита ваша секретарь Алла Соловьева. Вы об этом уже знаете», — Костя не спрашивал. Костя утверждал. «Мне нужны ответы на некоторые вопросы».
5: «Это не ваш уровень, молодой человек».
1: «Это мой уровень», — дерзко ответил Немирович. «Искать убийц — это мой уровень». Костя заметил, как правая рука Курбатова, лежащая на столе, нервно задергалась. «Разговора не получится», — сделал вывод Немирович и приготовился к нравоучениям бывалого партийца.
5: «Почему вы пришли ко мне?» — очень тихо спросил Иван Ильич.
1: «Вы же знаете, почему».
5: «Нет, не знаю», — выдержав паузу, ответил Курбатов. «Она всего лишь моя подчиненная. В 6 вечера Алла ушла с работы, больше я ее не видел. Я не знаю, чем она жила и с кем у нее были конфликты. Помочь мне вам нечем. Обратитесь к ее родственникам. К мужу, например, к родителям».
1: «Иван Ильич, зачем вы врете?» При этих словах Курбатов вздрогнул. «Если я тут», — продолжал Костя, — «значит, я что-то знаю, знаю больше, чем надо, согласны?» Курбатов поднялся со своего кресла, тихо подошел к Немировичу и попытался навести ужас на опера взглядом своих бесцветных глаз. Напрасно. Костя не спасовал.
5: «Знать больше, чем надо, опасно», — все так же тихо сказал Курбатов. «Особенно в нашей глуши. Повторяю, мне не о чем с вами говорить. Характеристику Аллы Соловьевой можете получить в отделе кадров. Я распоряжусь».
1: «За час до убийства она была на встрече с вами», — пошел в атаку Костя.
5: «Чушь», — возразил Курбатов. «Зачем вы это делаете? Зачем усложняете себе жизнь?»
1: «Иван Ильич, мне просто надо знать, в каком часу она ушла и куда она собиралась».
5: «Повторяю еще раз», — теперь уже Иван Ильич повысил голос. «Я не знаю, откуда и куда ушла Соловьева. Я не понимаю, чего вы от меня хотите».
1: Курбатов снял телефонную трубку и стал набирать номер. Костя ждал. Он не собирался покидать кабинет, не дождавшись объяснений. Надо было использовать все возможности, чтобы выяснить то, зачем он сюда пришел. Этот человек, пытавшийся сохранять невозмутимость, знал, когда ушла от него Алла, а, возможно, и куда она ушла.
5: «Алло», — сказал Курбатов в трубку.
1: «Это второй секретарь горкома Курбатов. Соедините меня с телефоном начальника. Срочно».
5: «А где он?»
1: «Понятно». Курбатов сбросил звонок и начал набирать другой номер телефона. «Петр Васильевич, доброе утро». Костя понял, что Курбатов звонит прокурору города. «Нужна твоя помощь».
5: «Что?
1: У тебя есть минутка?»
5: «Всего минутка».
1: «Нет».
5: «Перезванивать не надо».
1: Курбатов положил трубку. Немирович понял, что Регинский отказался разговаривать со вторым секретарем именно сейчас. Костя даже догадывался, по какой причине. Сегодня из областного центра прибывает большая карательная экспедиция. Скорее всего, она уже здесь. Именно поэтому Регинскому некогда разговаривать даже с товарищем Курбатовым. Иван Ильич играл желваками. Он видел неуступчивость капитана милиции и не знал, что с этим делать. «Вы мешаете мне вести прием граждан», — нашел еще один аргумент Курбатов. «Помогите мне, Иван Ильич». Костя применил психологический прием. Он одной этой фразой превратил себя в просителя. Для партийного руководителя это сладкий мед. Курбатов с прищуром посмотрел на Немировича. Иван Ильич тоже не промах. Он просчитал хитрый ход сыщика.
6: «Я не знаю, товарищ милиционер, что там вам про меня наговорили, но заявляю ответственно. Я ничего не знаю о том, где была Соловьева.
1: Чем она занималась? И тем более, куда пошла вечером? На этом все». Константин понял, что это финальный аккорд. Больше от Ивана Ильича ничего добиться не удастся. Немирович, не говоря ни слова, развернулся и вышел из кабинета. Сыщик испытывал неприятное ощущение от общения с Курбатовым. Насколько второй секретарь труслив, насколько он утратил свое мужское достоинство. Он же питал какие-то чувства к Алле, наверняка питал. Но когда эта связь стала для него опасной, открестился. Вычеркнул из памяти эту женщину, как старый башмак. Прохудился на мусорку, справим новый. Костя шел по коридору горкома и успокаивал себя. Он не виноват в том, что люди такие. И всех переделать капитан Немирович не может и не должен. Его задача — избавить окружающих от жуткого убийцы. И сделать это надо как можно быстрее. Даже несмотря на то, что Курбатов и ему подобные не собираются помогать следствию. От своей идеи пойти за правдой к первому Немирович отказался. Он боялся не того, что накличет на себя беду, а боялся столкновения с очередным проявлением цинизма. Костя вышел на улицу и быстрым шагом направился в отдел милиции. На крыльце Немирович увидел дежурного. «Товарищ капитан!» — громко крикнул старшина Стеценко. «Вас все ищут!»
6: «Все это кто?»
1: «И Сан Саныч, и прокурор звонил. Вам срочно надо в прокуратуру, вас ждут!»
6: «Ну так вызывай дежурку, поеду в прокуратуру».
1: «Я мигом!» — Стеценко забежал в здание. Уже через 15 минут Константин вошел в приемную Регинского. Милая девушка, секретарь прокурора Надя, вскочила Косте навстречу.
7: «Константин Сергеевич», — шептала она, — «они вас сейчас разорвут».
8: «А в чем я виноват?» — шепотом спросил Костя.
7: «Ну вас», — Надя махнула рукой. «Там замначальника управления уже кричал, вас вспоминал».
1: «Это Данилов, что ли?»
7: «Он».
1: «Не бойся, Надя, живы будем, не помрем, как я выгляжу». Надежда не ожидала такого вопроса. Она прежде растерялась, а потом, поняв, что Костя шутит, рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Надя подняла большой палец вверх.
7: «Отлично», — прошептала она. «Идите, ни пуха, ни пера вам».
8: «К черту, к черту, к черту», — сказал Костя и плюнул через левое плечо.
1: Немирович зашел в просторный кабинет Регинского и, не успев проронить ни слова, услышал в свой адрес.
9: «И где тебя носит, Немирович?» — недовольным тоном спросил прокурор.
1: «У меня работа», — невозмутимо парировал Костя.
9: «А мы здесь хреном груши околачиваем», — возмутился ответом капитан Регинский.
1: Немирович окинул взглядом всех присутствующих. Около Регинского сидел полковник Данилов, дальше трое неизвестных ему высоких чинов. С другой стороны стола Бычков и Мантуленко. Сан Саныч выглядел совсем плохо, он даже голову боялся поднять.
6: «Нет», — ответил с опозданием Константин, — «судя по всему, совещаетесь».
1: Регинский побагровел. «Еще секунда, и он сорвался бы на Костю», — вмешался Данилов.
10: «Чувство юмора — это хорошее качество», — сказал полковник. «Но не здесь и не сейчас. А юлить, капитан, не надо. Садитесь».
1: Немирович выдвинул стул и присел рядом с Мантуленко.
11: «Продолжай, Алексей Иванович», — обратился прокурор к Бычкову.
12: «Тут особо нечего продолжать», — сказал следователь. «Глущенко все отрицает. Где был в ночь последнего убийства, не помнит. По улике из машины Арданяна ему тоже предъявить нечего. Утверждает, что нашел в багажнике «Волги». Думал, что это орудие убийства. Ненаказуемо. Времени особо проверять не было, но пока алиби у Глущенко нет. Обыски дома и на рабочем месте ничего не дали. А про дачу его в Ореховке сразу и не вспомнили».
11: «А вы, Мантуленко», — строгим тоном обратился Данилов к Сан Санычу.
12: Вы тоже не знали, что у вашего подчиненного есть дачный домик в Ореховке?»
13: «Знал», — промычал, опустив голову Сан Саныч.
12: «Почему я должен привозить оперативников из области, чтобы доделывать вашу работу? Так, может быть, вас всех разогнать, кроме Немировича? Капитан единственный, кто вовремя дал сигнал, а у остальных глаза на затылке, ни черта не видят».
1: Мантуленко едва заметно покосился на Костю. Данилов в это время посмотрел на свои наручные часы. В кабинете наступила тишина.
12: «Я говорил, — вдруг выступил Бычков, — что его раньше надо было брать. Глядишь, и сторож был бы жив».
1: «Тоже не пойму, чего мы выжидали», — поддержал Бычкова прокурор и вскользь бросил взгляд на Костю. «Я ведь в это утро был там, в больнице. Встретился с немым вот так, лицом к лицу. Он выходил с территории. Знать бы, чего он вспомнил. Теперь, если только Глущенко расскажет».
13: «Расскажет, никуда не денется», — вступил в разговор Мантуленко. «Разрешите, Петр Васильевич, я с ним поговорю».
1: «Не вижу смысла», — возразил Данилов.
12: «Тогда разрешите мне?» — спросил Костя.
1: Все дружно повернули головы к Данилову. Полковник задумался. Немирович встретился с Денисом Платоновичем взглядом. Ни тот, ни другой глаз не отвел. В эту минуту отворилась дверь. В помещение вошел высокий человек со скуластым лицом.
12: «Разрешите, Денис Платонович?» — обратился к Данилову мужчина.
13: «Заходи, Иван», — разрешил полковник. «Нашли что-нибудь?»
1: Иван подошел к Данилову и положил перед ним бумажный конверт. Внутри что-то было. Данилов аккуратно вытряхнул содержимое конверта на стол. Это оказалось золотое кольцо с тремя маленькими камнями, похожими на бриллианты. Немирович тут же вспомнил это украшение по описанию Соловьева. «Да, это точно было оно».
13: «Это все?» — спросил Данилов.
1: «Еще вот это». Иван достал из папки еще один пакет. В нем была удавка, сделанная из капроновой веревки и двух деревянных ручек. «Это нашли в сарае для инструментов», — пояснил Иван.
13: «Ну что?» — Данилов встал. 99% из 100, что убийца найден. Иван, забирай», — полковник указал на вещественные доказательства. «На экспертизу».
1: Оперативник забрал со стола вещи и вышел. «По поводу вас, товарищ Мантуленко», — продолжил Данилов, — «будут сделаны выводы. Можете быть свободны». Сан Саныч поднялся, окинул присутствующих взглядом, произнес что-то невнятное и вышел. Костя тоже почувствовал себя лишним в этой компании. «Если я не нужен, — сказал он, — я тоже пойду».
13: «Нет, Константин Сергеевич, — возразил полковник, — вы еще понадобитесь. Подождите в приемной».
1: Немирович вышел из кабинета Регинского совсем не в том настроении, с которым туда заходил. Какое-то неприятное чувство терзало его душу. Надя заметила это.
7: «У вас неприятности?» — спросила девушка.
1: «Что?» — переспросил капитан.
7: «Вас отчитали? Вы очень расстроены».
13: «Нет, Надя, меня как раз похвалили».
7: «Тогда почему вы такой грустный?»
13: «Сам не знаю».
1: Он не врал. Константином действительно овладело двоякое чувство. С одной стороны, его предположения оправдались, с другой как-то очень все просто. Почему он сразу там, в кабинете прокурора, не возразил, не высказал свое мнение, что его остановило? Ну уж точно не присутствие членов инквизиции. Этого Немирович никогда не боялся. Скорее, его остановила неожиданность. Кольцо и орудие убийства. Глущенко вовсе не глупец. Такие улики хранят совсем в других местах. «Надя», — прервал свое молчание Немирович, — «а почему ты не предлагаешь мне выпить чаю? Я же гость».
7: «Ой», — Надя растерялась, — «я сейчас, я быстро».
1: Она схватила чайник и куда-то убежала. Немирович посмотрел через открытое окно на улицу. Сегодня было жарко и ветрено. Рваные порывы ветра гнали по улице песок, словно неаккуратный дворник. Костя впервые столкнулся с такой погодой. Он посмотрел на подоконник, который потихоньку покрывался тонким слоем желтоватой пыли. Днем в жару и так дышать нечем, а тут еще выжигающий глаза песок. Надя вернулась с кипятком. Быстро поколдовала около столика в углу приемной и, вытирая руки полотенцем, сказала:
7: «Сейчас заварится, и я вам налью».
1: Налить не успела. Открылась дверь кабинета, и высокие чины с хмурыми лицами вышли чуть ли не строем. Последним вышел Данилов. Он встал у открытой двери и кивком пригласил Костю войти. Данилов дождался, пока Регинский тоже удалится, и протянул Немировичу руку.
14: «Я в вас не ошибся, Константин», — с улыбкой произнес Денис Платонович. «Ты знаешь, капитан, очень хочу тебя обмануть».
1: «В каком смысле?»
14: «Я что тебе обещал? Раскроешь убийство, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу, так?»
1: «Так».
14: «А я не хочу тебя отпускать. Я хочу забрать тебя в управление».
1: Данилов неожиданно открыл дверь и обратился к Надежде.
14: «Девушка, а как бы нам с капитаном Немировичем чайку попить?»
15: «Я сейчас», — ответила Надя.
1: «Садись, Костя», — полковник хлопнул рукой по спинке стула. «Прибрежный не твой уровень. Завтра же вернем на службу Ильина. Он быстро все здесь наладит. Ну что, капитан Немирович, как тебе мое предложение?»
14: Косте совсем не нравилось предложение Данилова. Да и сам полковник ему не очень нравился. Немировичу казалось, что Данилов видит в нем инструмент взаимодействия с генералом Савельевым, поэтому так присмыкается.
1: «Нет, не хочет капитан Немирович служить в областном управлении. Он хочет вернуться в Москву, забрать Алену и забыть эту ссылку как плохой сон».
14: «Думаешь?» «Это правильно», — не дождавшись ответа, продолжил Данилов.
1: Вошла Надя, поставила стакан с чаем на стол.
14: «Спасибо, девушка», — поблагодарил Данилов. Надя кивнула и вышла.
1: «Рано вы меня приглашаете, Денис Платонович», — ответил Костя. «Результата пока еще нет».
14: «Не понял», — полковник отодвинул от себя стакан с чаем. «Ты сейчас о чем?»
1: «Я о раскрытии убийств».
14: «Подожди, подожди. Ты сам говорил Регинскому, что подозреваешь Глущенко. Привел аргументы. Все совпало. Через пару часов будет экспертиза. Я даже не сомневаюсь, что у нас будут доказательства вины Глущенко. Что за бучу ты снова поднимаешь?»
1: Костя вспомнил слова Ильина о намерениях Данилова. «В чем-то был прав, Николай Иванович. Полковнику нужен результат. Цена, похоже, значения не имеет».
14: «Я вовсе не отрицаю. Возможно, Глущенко причастен к убийствам», — стал успокаивать полковника Костя. «Я сам его подозревал, особенно после того, как он явно начал уводить следствие в сторону. Все сходится на нем, кроме одного».
1: «Чего?»
14: «Мотив. Я не могу понять мотив. Мне надо с ним поговорить. Ведь почему-то он это делал, убивал, потом напивался, потом являлся домой среди ночи. Проходило 2-3 дня, и он опять шел, опять убивал, напивался. Почему?»
1: «Следствие разберется, почему».
14: «Алексей Иванович? Он подгонит все под указания сверху».
1: «В этом ты прав», — Данилов положил в чай 2 ложки сахара и начал с шумом размешивать. «Знаешь что? Я решу с областным прокурором, чтобы забрали это дело в область. Дело громкое, требует квалифицированной работы».
14: «Можно и в область, но вы забыли, убийством Короленко занимается транспортная прокуратура. Баринова просто так дело не отдаст».
1: «Это точно», — согласился Данилов. «Это королева пинг-понга еще та штучка. Павка Корчагин в юбке. Ну тогда пусть она убийством дежурной и занимается. Люба следователь грамотный, вреда от Баринова и не будет. А ты, Костя, подумай над моим предложением. Не секрет же, что я скоро займу место начальника управления. Вместе в гору пойдем. Подумай».
14: «Я подумаю».
1: Данилов встал и протянул руку капитану. Костя протянул руку в ответ, но тут же спросил. «А пока я думаю, помогите мне встретиться с Глущенко».
14: «Вот упрямый», — буркнул Данилов.
1: «Хорошо, сейчас решу вопрос с Регинским».
14: В комнате для допросов жутко воняло табачным дымом. Костя с трудом смирился с этим мерзким запахом. Лязгнул металлический замок, и конвойный доложил, что привел на допрос Глущенко. Немирович жестом показал, можно заводить. Валентина было не узнать. От нагловатого лукавого взгляда опера не осталось и следа. Теперь перед Немировичем предстал побитый мокрый щенок. В глазах Валентина Костя читал безнадежность и мольбу. Глущенко даже ростом казался ниже. Сгорбился и усох.
16: «Здравствуй, Валентин, садись».
1: Глущенко мелкими шажками подошел к стулу и сел. Он молчал. Руки его были спрятаны под столом, будто Валентин стыдился того, что эти руки наделали.
16: «Курить хочу», — хрипло вымолвил Глущенко.
1: «Извини, не подумал», — ответил Костя. «Придется потерпеть. Тебе есть что мне рассказать?»
14: Глущенко отрицательно помотал головой.
1: «У тебя нашли вещи убитой Соловьевой», — объявил Немирович.
17: Глущенко резко поднял голову и затрясся всем телом.
7: «Это не я», — прошептал Валентин. «Я ничего не делал. Немирович, поверь мне, я не убивал. Я даже не знал этих женщин».
17: «Откуда у тебя кольцо?»
7: «Какое?»
17: «Кольцо Аллы Соловьевой, золотое с тремя бриллиантами».
7: «Бриллианты! Черт!» — взвыл Глущенко. «Какие нахрен бриллианты? Я не знаю, как они попали ко мне домой. Понимаешь? Не знаю!»
17: «Хорошо, этот вопрос пока опустим. А что ты скажешь про газету? Про газету из твоего почтового ящика?»
7: «Не пойму, ты о какой газете?»
17: «О той, в которую ты завернул нож. Нож из квартиры Нечипаренко. Забыл?»
7: «Бред, Костя, это бред!»
17: «На газете был написан номер твоей квартиры. Я был на почте. Мне подтвердили, что эту газету носят в том районе только тебе. Другие квартиры с 26-м номером эту газету не выписывают. Как она оказалась под ванной у Нечипаренко?» Глущенко ничего не мог ответить. Он моргал и как-то странно шевелил губами. «Знаешь, почему я здесь?» — спросил Константин. «Я хочу услышать от тебя, зачем ты это делал. И кто был с тобой? Зачем, Валентин? Чем они тебе мешали?» Глущенко издал дикий рев и схватился руками за голову. Непонятно было, то ли он рыдает, то ли негодует. «Так ты мне ответишь?» — настаивал Костя.
7: «Нет!» — крикнул Глущенко. «Нет! Я никого не убивал! Ты понял?»
17: Валентин настолько громко кричал, что в допросную ворвался конвойный. «Уводите!» — распорядился Костя.
7: «Костя!» — не успокаивался Глущенко. «Я не тот! Я не убивал! Поверь! Прошу, поверь!»
17: «Как я могу тебе поверить, если ты ничем не можешь объяснить? Не придумал еще? Не готов был?»
7: «Сука!» — опять заорал Глущенко. «Я знал, что ты паскуда! Ничего, мы еще посмотрим!»
17: Немирович не стал дослушивать ор Глущенко. Он быстро вышел из этого смердящего помещения и устремился на улицу, на воздух. Поведение Глущенко озадачило Константина. Капитан не ждал такого. Он был уверен, что сможет разговорить Валентина, добиться от него внятного ответа, а вышло как-то коряво. Но Немирович решил не успокаиваться на этом. Он пришел в свой кабинет, достал схему, взял карандаш и... увидел, что слишком много белых пятен. Опять не срастается. Немирович сложил схему и только собрался позвонить Бариновой, как телефон сам затрещал. «Немирович, слушаю», — ответил Костя.
18: «Костя, зайди быстро ко мне», — это был голос Мантуленко.
17: В кабинете Сан Саныча на краешке стула сидела Антонина, жена Глущенко. Перед женщиной стоял стакан с водой. Она была неаккуратно причесана. Прядь каштановых волос небрежно заправлена за ухо. По лицу Антонины Константин определил, что ночь она не спала.
18: «Взгляни на это, Костя», — сказал Мантуленко и указал на что-то лежащее на его столе.
17: Костя подошел и увидел золотую цепочку с кулоном круглой формы с бледно-голубым камнем внутри. Не было сомнений, что это кулон Соловьевой.
18: «Откуда это?» — спросил Немирович.
7: «Тоня принесла».
18: «Это я понял. Где, Антонина, вы его взяли?»
15: «У меня в сумочке лежал», — дрожащим голосом ответила Антонина.
18: «У вас был обыск. Вашу сумочку не обыскивали?» Говоря это, Костя приподнял от удивления брови и посмотрел на Мантуленко.
15: «Нет, ее дома не было», — пояснила женщина.
18: «А где она была?»
15: «Понимаете, я... Мне надо было собираться на работу, а Валя был пьяный. Он ругался, драться полез. Я схватила сумочку и ушла к соседке. Такое в последнее время часто бывало. На работу я с этой сумкой не хожу, оставила ее у соседки. А сегодня утром вспомнила, забрала, а там...»
18: «А там сюрприз», — продолжил мысль женщины Немирович.
15: «Да, я подумала, что надо цепочку с кулоном принести. Что мне делать?» Антонина вытерла платком побежавшую по лицу слезу. «Он в последние месяцы вел себя странно. Уходил из дома вечером, а иногда даже с работы не приходил. Все время возвращался пьяным, дрался. Несколько дней назад пришел в майке, рубашка в руках. Бросил мне, говорит, постирай. Кровь там была. Я спросила, что это? Он говорит, на задержании ранил преступника. Это его кровь. Я отстирала».
18: «А где эта рубашка сейчас?» — спросил Костя.
15: «Выбросила ее. Отстирать не получилось. Она светло-голубая, хотела на тряпке порвать, так Валя сказал выкинуть».
18: «А точно не вспомните, в какой день это было?» Немирович не зря задал этот вопрос. Он вспомнил показания любовника Короленко Якимова. Тот сказал, что видел водителя в майке. Вполне возможно, что это был Глущенко. Вот только где он взял «Волгу», кто доверил ему машину, это предстояло выяснить.
15: «Это вот совсем недавно. Я отгулы брала. Или нет? Или в выходные?» «Ой, запуталась. Примерно неделю назад. Все перемешалось в голове».
18: «Антонина, расскажите про его друзей. Вы знаете, с кем Валентин дружит?» Женщина посмотрела на Сан Саныча.
15: «Ну вот с Сашей они друзья», — как-то робко ответила Антонина.
13: «Тоня», — сказал Мантуленко, — «Константин и так знает, что мы дружим. Он тебя спрашивает про других друзей. С кем он общался вне службы?»
15: «Ой», — Тоня глубоко вздохнула, — «я ведь почти никого не знаю».
18: «Домой к вам его друзья приходили?» — помогал Антонине Костя. «Вспоминайте, с кем он на рыбалку ездил, с кем в шахматы играл, армейские друзья, друзья детства, наверняка вы знаете».
15: «Ну да, со школы еще дружили они. Сережа Сидорчук, Щепкин Вася, Толик Лапшин — это одноклассники его. Гусько Гриша, армейский друг».
13: «Ну, Валя дает», — сказал Мантуленко.
18: «Ты знаешь этих людей? Что тебя так удивило?» — спросил Костя.
13: «Конечно, знаю. Сидорчук — директор автобазы, человек положительный. Лапшин тоже без вопросов, водитель Регинского. А вот Однорукий сколько раз говорил Вальке быть подальше от этого жулика».
18: «Поясни, кто такой Однорукий?»
13: «Так Щепкин Вася, по кличке Клешня, Трехотки, вор-форточник, метр с кепкой, в любую дырку пролезет. Чего у них общего с Глущенко?»
18: «Вор-форточник, говоришь? А почему Однорукий? Как он без руки по форточкам промышляет?»
13: «Уже не промышляет, в колонии кисть отморозил, ампутировали. Оттуда и кличку получил Клешня, до этого был просто Щепа.
18: А армейского друга знаешь?»
13: «Вот этого не знаю. Как его там зовут?» — спросил Мантуленко у Тони.
15: «Гриша. Гриша Гусько».
13: «Нет», — подумав, ответил Сан Саныч, — «такого не знаю. Где его найти?»
15: «Он бахчевник», — ответила Антонина. «У него поля где-то у Антоновки».
13: «О, спекулянт, значит», — сделал вывод Мантуленко. «Надо его тряхнуть, посмотреть, чем дышит. Ты его, Тоня, давно видела?»
15: «Так на прошлой неделе. Он привел Валю чуть живого домой».
13: «Опа! И домой заходил!»
15: «Ну да, он Валю на постель уложил и ушел».
13: «Ну что, Константин Сергеевич, надо этого Гришу брать в оборот».
18: Очень скоро перед Немировичем сидел, словно обугленный от солнца, Гриша Гусько.
13: «А что я не так сделал?» — возмущался бахчевник. «Надо было Вальку бросить на улице, что ли?»
18: «Вы все правильно сделали», — ответил Немирович. «Вы только скажите, где его встретили?»
13: «Он сам пришел. Я пригласил Глухого, простите, так в школе его называли, Глущенко на день рождения. В ресторане у вокзала снял столик. Валька первый пришел, он же как пьет. Каждый раз как последний, для него на столе один прибор, рюмка. Нажрался до обморока, прямо синий иней. Потом куда-то слинял. Толик Лапшин еще часок посидел и пошел Глухого искать. Нехорошо, говорит, друга вот так бросать. Вернулся уже ночью».
18: «Подождите», — прервал Гусько Костя. «Ресторан до 11 работает».
13: «Это он для вас, товарищ следователь, до 11, а для нас и до утра может не закрываться».
18: «А, по блату, значит?»
13: «Правильно, все на этом держится».
18: «Продолжайте, что дальше?»
13: «Не помню, где Вальку Лапшин нашел. Я уже того был, принял на грудь с полкило. Короче, Толян предложил Валентина домой отвезти. Не бросать же милиционера с таким наркозом. Загрузили на заднее сиденье и повезли. Толик в машине остался, а я повел другана домой. На постель бросил и уехал. Че не так-то?»
18: «Нет, все так. Во сколько вы Глущенко домой привезли?»
13: «Да хрен его знает. У Тоньки спросите или у Толяна. Может, они помнят. Ночь была, это точно».
18: Немирович позвонил Бычкову и отправил Гусько в прокуратуру. Правда, Алексей Иванович поворчал немного. Он не любил задерживаться на работе, но деваться было некуда. Константин опять достал свою схему, внес туда друзей Глущенко. Завтра же надо с каждым из них встретиться и первым делом с Лапшиным. Много чего надо у него выяснить. Потом, конечно, взяться за вора-форточника — это задача для Бауэра. Витя найдет Щепкина. Ну и Сидорчук. Константина настораживало совпадение. Жена Сидорчука — любовница Пурлова. Жена Пурлова — одна из жертв. Глущенко с Сидорчуком — друзья. Возможно, какая-то тайна скрывается здесь. Сидорчук на закуску. А теперь дошла очередь до звонка Бариновой. Костя набрал номер телефона следователя. «Здравствуйте, Константин Сергеевич», — официально ответила Любовь Ивановна. «Я уже в курсе». «Вы знаете про Глущенко?» «Конечно, капитан. Я ждала вашего звонка. Признаюсь, ждала гораздо раньше». Костя рассказал о событиях сегодняшнего дня и о планах на завтра, заодно попросил о встрече завтра вечером. «Да, я буду вас ждать». Немирович поехал встречать с работы Алену. В этот вечер он не мог предположить, что завтра все пойдет совершенно по другому сценарию.
19: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да. Рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку. Под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселья и так далее, и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем, в будущем, он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый. Один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то... смеха ради сказал, а не хочешь со мной? Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
2: Первое выступление, да, в ресторане, публика приняла вас сразу, легко приняла?